0: происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
1: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Такаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Такаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
2: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Такаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
1: А почему, на ваш взгляд, Такаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
2: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силу. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
1: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
2: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
1: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
2: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
1: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
2: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
1: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
2: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин. Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
3: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
4: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
3: Машины некоторые не способны ездить.
4: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так...
3: А есть прогноз сами. Полгода, год, месяц?
4: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
1: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
1: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
1: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
7: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
1: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
7: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
1: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: «Бизнес говорит».
8: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
9: Для нас, в принципе, абсолютно неважно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
8: Гендиректор Финфлейр Ксения Рясова.
10: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда тоже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25, получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
8: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
11: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, а даже в некоторых отраслях снижается и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году не выходим, да, уже. Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
6: Бизнес говорит.
1: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
12: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок в среднем. Это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
13: Хватает ли сейчас желания учиться на сварщика, есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
12: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
1: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
14: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это, значит, вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Он приходит, человек варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой, последний разряд.
1: Азис Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
8: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же, и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
1: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
15: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
16: Почему обязательность имеет ряд минусов?
15: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется нежно и безнадежно. Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
16: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
15: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество», типа «Геннадьевич», «Геннадьевич». Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
1: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
6: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
6: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главка МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение инно-старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока «Вайлдберрис» на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес FM» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. «Вайлдберрис» перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес FM» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через «Вайлдберрис». На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах «Вайлдберрис» на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
19: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
16: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Валдес?
19: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональный вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
16: А есть понимание, почему Валберес не дает бесплатно это делать?
19: Для них это, естественно, расходы.
16: Бизнес, ну да.
19: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно, на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
1: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре. Есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия ИКом» Сергей Петренко.
20: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
16: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
20: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично бы было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет острейчить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
1: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия ИКом». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал 3-месячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
0: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2-й раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
21: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
0: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В 1-й раз он поступал в 2023 году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
22: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
0: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
23: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости, их баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание о абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
0: И это главное, поскольку сейчас и для 100-бальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
24: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с Акроном. Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандал, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль, второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон увеличил преимущество, а точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно, так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» приложения госуслуги «Карта болельщика».

0: и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них — финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от $1100. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по $7380. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за $20 на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за $450 можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной федерации футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. Смарт-отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
3: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
4: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас, только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
5: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
4: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы вам предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
3: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
6: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.

0: владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
1: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
2: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
1: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
3: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходное можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
5: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
4: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог доктор доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
6: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
4: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик – порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста – максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков – 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста. Особая пенсия на Бизнес-ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: У того, что панели из перекрестно-клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении Бизнес-ФМ и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкций у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балицкий, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти 2 человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер. Рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
9: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
3: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
10: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
3: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
11: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
3: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
11: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты регулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
3: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
11: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
3: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
11: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
3: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
11: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что будет наших дальнейших бесед, я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
3: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
11: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
3: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Лайф Александра Юнашева.
12: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
13: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
12: Машины некоторые не способны ездить.
13: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так...
12: А есть прогноз сами. Полгода, год, месяц?
13: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
3: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Топливо класса Катрин предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3, соответствующие необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 2026 года. Резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
3: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще и заявление Александра Новака. По его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
15: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
7: Журналист Алена Копылова.
15: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
7: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
7: Бизнес говорит.
16: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
17: Для нас, в принципе, абсолютно неважно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основных проблем две. Логистическая. Вторая проблема – это продажи. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
16: Гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова.
18: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25, получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать. Там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. И ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
16: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
19: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10, под 11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
7: Бизнес говорит.
3: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
20: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли что-то такая существует. Либо, это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
21: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
20: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, вот эти 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
3: Илья – руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азиз Ахмедов.
22: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работает, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это, значит, вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Приходит человек, варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустоты или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
3: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Оазис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
16: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельно история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
3: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
0: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательное употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
1: Почему обязательность имеет ряд минусов?
0: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется нежно и безнадежно. Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
1: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
0: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «Ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или отчеств типа «Геннадьевич», «Геннадьевич». Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они – это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
3: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
2: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Королёв, Подмосковье. 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королёва проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
5: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главком МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Миллион рублей за возврат товара. Пока «Вайлдберрис» на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. «Вайлдберрис» перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес-ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через «Вайлдберрис». На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товар. товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
4: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. Еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около миллиона для того, чтобы вывести его оттуда.
1: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
4: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рационально вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
1: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
4: Для них это, естественно, расходы.
1: Бизнес. Ну да.
4: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
3: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия и Ком» Сергей Петренко.
8: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
1: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
8: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. И вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
24: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
9: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
10: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладов со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
9: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
11: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
9: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
12: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
9: И это главное, поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандал, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль, второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у Крыльев, которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над Балтикой. Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем Балтика забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у Балтики и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
3: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» — «Рубин».
13: «Спорт и деньги» с Кириллом

0: заявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше 2 миллиардов долларов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
1: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
3: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
4: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
5: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
4: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
3: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
6: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмен, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
3: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
7: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда бронь.

0: Они приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы. Для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
1: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
0: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство, и их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отельеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
4: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
3: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
5: Есть просто короткоспящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально короткоспящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно на накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
3: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Tesla. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на Ладу, а без 7 мест никак не обойтись.
6: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом «Байконур», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям: стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкций у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балицкий, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
8: Под этой Кирилловкой испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
2: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удар ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
9: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
2: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Такаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Такаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
10: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Такаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
2: А почему, на ваш взгляд, Такаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
10: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
2: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
10: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
2: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
10: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
2: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
10: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что возле наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
2: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
10: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Такаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента «Лайф» Александра Юнашева.
11: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
12: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом, при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
11: Машины некоторые не способны ездить.
12: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так...
11: А есть прогноз сами. Полгода, год, месяц?
12: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
2: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Топливо класса Катрин предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок. Но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3, соответствующие необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
2: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: ЦИАНе подвели итоги первого полугодия 2026 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 2025 года общий объем ввода в стране снизился на 18%, и нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 2021 года. А во-вторых, снижение это произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так. По статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: «Бизнес говорит».
14: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
15: Для нас, в принципе, абсолютно неважно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основных проблем две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
14: Гендиректор Finflare Ксения Рясова.
16: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственное на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать. Там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
14: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
17: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается, на 4-5% по году не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
6: Бизнес говорит.
2: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
18: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок в среднем. Это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
19: Хватает ли сейчас желания учиться на сварщика, есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
18: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, вот эти 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
2: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
20: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это значит вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Он приходит, человек варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер-детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой, последний разряд.
2: Азис Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего 2 точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает. Хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
21: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ее, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
2: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной, объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
0: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. «Все» и «всё» узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
19: Почему обязательность имеет ряд минусов?
0: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией XIX века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
19: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
0: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество», типа «Геннадьевич», «Геннадьевич». Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
2: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
6: Продолжительность жизни.
1: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы — это железа.
6: Журналист Алена Копылова.
1: Мышечная ткань — крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В
4: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более 2 суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главк МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 2027-2028 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока «Вайлдберрис» на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. «Вайлдберрис» перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют. Задействованы 1000 сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через «Вайлдберрис». На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах «Вайлдберрис» на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
5: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
22: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на «Вайлдберрис»?
5: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рационально вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
22: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
5: Для них это, естественно, расходы.
22: Бизнес, ну да.
5: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
2: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре. Есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия и Ком» Сергей Петренко.
7: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
22: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
7: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки. Это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей. И это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. И вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение, собственно, юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но, с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
2: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около двух недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
8: В ближайшие два года Миноборнауки и Минцифры должны запустить запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
9: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
8: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
10: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
8: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
23: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности. И таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
8: И это главное. Поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандал, центральные инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Оффор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает.

0: мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, без меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
1: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
2: «Бизнес говорит».
4: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
5: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас, только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
6: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
5: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость ему упрется и скажет, нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
4: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
7: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это всеместная история. Люди иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
4: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
8: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. за день, за два день. День даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период

0: будет очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
1: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
0: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отельеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
4: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько в результате работы, сколько вознаграждаются именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаити, там, и ее предшественники, то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
3: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
5: Здесь просто короткоспящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально короткоспящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
3: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
7: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Mercedes опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
6: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Такаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балицкий, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
9: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
2: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удар ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
10: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
2: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
0: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция. позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Такаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
2: А почему, на ваш взгляд, Такаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
0: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
2: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
0: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
2: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
0: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
2: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
0: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
2: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
0: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Такаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5, Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента «Лайф» Александра Юнашева.
11: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
12: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
11: Машины, например, некоторые не способны ездить.
12: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так и
11: 5. А есть прогноз полгода, год, месяц?
12: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
2: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок. Но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3, соответствующие необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне.
6: Реклама на Business FM в Казани.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-30-5.
20: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20. РУ. Транширы. Американский инвестор и финансист Стивен Коуэн слывет заядлым коллекционером. Его собрание картин и инсталляции оценивается примерно в миллиард долларов. В 2004 году он купил у галериста Чарльза Саачи за 8 миллионов долларов работу английского художника Дэмиена Хёрста под названием «Физическая возможность смерти в сознании живущего». Инсталляция представляет собой мертвую 4-метровую тигровую акулу, помещенную в огромный аквариум, который залит раствором формальдегида. Причем на момент сделки рыба уже начала гнить из-за неправильной обработки. Автор предложил заменить главный объект за дополнительные 100 тысяч долларов. Миллиардер согласился. А в американской прессе разгорелся спор. 8 с лишним миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные. Транжиры. на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы, УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: «Бизнес говорит».
21: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
22: Для нас, в принципе, абсолютно неважно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
21: Гендиректор Финфлейр Ксения Рясова.
23: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственное на этой неделе. Но нас беспокоит Валберис, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
21: гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
1: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается, на 4-5% по году не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
6: Бизнес говорит.
2: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
3: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо, это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
4: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
3: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, потому что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот 2 месяца можно не работать.
2: Илья – руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
5: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это, значит, вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкости очень много. В России НАКС сдают. Он приходит, человек варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер-детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой, последний разряд.
2: Азис Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков.
6: Реклама.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево, всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура, рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – плюс 7 843 253 33 39.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500
0: 8-800-500-5420.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
8: Обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
0: Особая пенсия на Бизнес FM.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
10: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
26: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главком МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
13: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. Еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
14: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
13: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональные вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
14: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
13: Для них это, естественно, расходы.
14: Бизнес. Ну да.
13: Связаны со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
2: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия ИКом» Сергей Петренко.
15: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
14: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
15: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут, вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. И вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение, собственно, юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично бы было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остречить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
2: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия ИКом». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
16: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2 раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
17: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладов со списками открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в ВУЗ в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
16: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от ВУЗа на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
1: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
16: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
18: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости, их баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание о абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
16: И это главное, поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандалы, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Эдварда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у «ЦСКА». В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях.
3: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
24: В парке или заброшенном доме. Стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
27: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
28: Между делом с Кирой Альтман.
29: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру

0: Психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
1: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
0: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом. Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. Смарт-отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
2: «Бизнес говорит».
4: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
5: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
6: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
5: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы вам предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость ему упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
4: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
7: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. У людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
4: владелец отеля «Пантелей» в Анапе, Пантелей Азов.
8: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только.

0: Когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
1: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
0: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство, их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отельеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
4: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. А вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
3: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
5: Есть просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно на накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
3: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. Пес Максимилиан стал для американского кинопродюсера Роджера Доркаса не просто другом, а соотечественником. Хозяин сделал любимой собаке карточку социального страхования и открыл Максимилиану банковский счет. Так что в соответствии с законодательством США пес фактически стал полноправным гражданином Соединенных Штатов. И тем не менее, когда в 2012 году Максимилиан унаследовал 65-миллионное состояние кинопродюсера, многие удивились. Особенно молодая жена Доркаса, который по завещанию достался 1 цент. Женщина пыталась оспорить последнюю волю Роджера, но суд ее не поддержал. Тогда вдова подошла к вопросу креативно и просто-напросто вышла замуж за Максимилиана. Пес был в возрасте и вскоре умер, оставив женщине все бывшее состояние Доркаса. Ведь других наследников у собаки не было. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балицкий, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер. Рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
8: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
2: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удар ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
9: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
2: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
10: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция. позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Такаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
2: А почему, на ваш взгляд, Такаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
10: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
2: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
10: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
2: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
10: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
2: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
10: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что возле наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
2: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
10: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Такаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5, Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
11: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
12: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом, при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
11: Машины некоторые не способны ездить.
12: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
11: и прогноз сами. Полгода, год, месяц?
12: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
2: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок. Но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3, соответствующий необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрываются заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
2: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которыми досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде – по 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
6: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: Бизнес говорит.
15: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
16: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизить существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажи. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
15: Гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова.
17: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда тоже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25, получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберис, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать. Там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
15: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
18: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
6: Бизнес говорит.
2: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
19: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо, это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок в среднем. Это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
1: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
19: Хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, потому что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот 2 месяца можно не работать.
2: Илья – руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азиз Ахмедов.
20: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работает, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это, значит, вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкости очень много. В России НАКС сдают. Он приходит, человек варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
2: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего 2 точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
21: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же, и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
2: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если 2 точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
22: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем. Совершенный, совершенный. совсем отказаться от нее не получится. Но обязательное употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
1: Почему обязательность имеет ряд минусов?
22: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией XIX века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
1: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
22: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или отчеств типа «Геннадьевич», «Геннадьевич». Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
2: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
6: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
0: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
6: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20. Курс истории или история курса. Первые деньги на территории современной Южной Кореи появились еще в 3 веке до нашей эры. Медные, серебряные, бронзовые, муны, янги, вона, корейская иена. После Второй мировой войны денежной единицей стал хван. И если в 1947 году $1 США стоил только 15 хван, то уже через 4 года – 6 тысяч. В 1962 в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту – южнокорейскую вону по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997 вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
0: Курс истории или история курса на Business FM.
4: Отношение 1000 к 1. И теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
6: Валюты на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более 2 суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главка МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение инно-старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Миллион рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
3: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. Еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около миллиона для того, чтобы вывести его оттуда.
5: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
3: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональные вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
5: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
3: Для них это, естественно, расходы.
5: Бизнес, ну да.
3: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно, на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
2: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре. Есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия и Ком» Сергей Петренко.
8: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
5: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
8: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение, собственно, юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично бы было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но, с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остречить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
2: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
9: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления. На этот раз в петербургские вузы.
10: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым. Везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
9: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
11: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
9: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
12: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет — это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости, их баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги — это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание о абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
9: И это главное, поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандал, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у Крыльев, которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над Балтикой. Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем Балтика забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у Балтики и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. «Знай меру» на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
13: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
23: Журналист Алена Копылова.
13: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все 3 системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень интересным.

0: В студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
2: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
3: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
4: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
3: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы вам предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость ему упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
2: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
5: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
2: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
6: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
4: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
6: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
0: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. премьер-министр Японии Сан

0: На это Каити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Саная Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
2: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
1: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
3: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
1: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
6: Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие?
7: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но он, в конце концов, добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
5: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балицкий, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
9: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
0: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удар ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
10: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
0: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
11: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения. чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
0: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
11: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
0: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
11: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
0: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
11: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
0: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
11: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что в ходе наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
0: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
11: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Лайф Александра Юнашева.
12: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
13: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
12: Машины, например, некоторые не способны ездить.
13: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так...
12: А есть прогноз сами. Полгода, год, месяц?
13: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
0: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Топливо класса Катрин предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок. Но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3, соответствующие необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрываются заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
0: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
16: Итак, в Болгаре прошел первый этно-рок-фестиваль хранителей, и по прошествии нескольких дней можно смело подвести итоги. Озвучить цифры, они очень интересные, поговорить о резонансе и даже упомянуть о планах. В студии Бизнес ФМ глава Спасского района республики Роман Исланов и руководитель фестиваля хранителей Григорий Корнилов. Я думаю, что начнем с того, что интересует всех и каждого. С цифр. Сколько людей приехало в тот день в Болгар?
17: Мы посчитали и насчитали почти 24 тысячи человек.
16: Ожидания и реальность?
17: Совпало. То, на что мы ориентировались, то, как мы планировали и прогнозировали, подтвердилось. У нас был создан организационный комитет. В исполнительном комитете почти все служащие подключились, плюс у нас было порядка 50 волонтеров, усиление служб ГИБДД, усиление служб МВД, Мы наняли частное охранное предприятие, дополнительные парковочные места, место для отдельного палаточного лагеря, тот, кто приехал со своими палатками, место для целого городка для ребят, кто приехал на своих байках, то есть для байкеров. Мы получаем очень много отзывов, всем очень понравилось.
16: А гости из каких регионов приехали?
17: Мы насчитали очень много регионов нашего, Поволжья, то есть это и Удмуртия, и Башкирия, и Чувашия, кроме того, Мурманская область, Самара, Тольятти, Ульяновск. В общем, ну вот как мы и планировали, те регионы, которые рядом с нами в основном, нас составляли. Ну и вот, как я уже сказал, из некоторых областей подальше, из Санкт-Петербурга и из Мурманской области.
16: Ну, насколько я вообще помню, мы с вами в кулуарах говорили, что еще из ближнего зарубежья приехали люди.
18: На фестивале были замечены номера, когда мы ходили по палаточному городку, даже из Владивостока, а это не зарубежье, но Дальний Восток, и из Грузии, например. То есть были...
16: Из Беларуси еще.
18: Из Беларуси были, еще были казахские номера, но есть ощущение, что просто машины казахские номера.
16: Ну, бабку надвое сказала.
18: Да-да-да, тут не очень понятно, поэтому мы это не озвучили.
16: Нужно ли было, Роман, это, наверное, вопрос вам, дополнительно нанимать экскурсоводов в этот день и в музее Древнего Болгара, и для того, чтобы провести экскурсии по городу? Каков прирост был и интерес у гостей, кто приехал на фестиваль, к музейным экспонатам и, в принципе, к Болгару?
17: Ну, если мы возьмем вот летнюю аналитику по посещению туристами, это порядка там суббота-воскресенье, то от 3-4 тысяч до, вот в прошлом году было даже воскресенье, в одной из суббот или воскресенье было порядка 9 тысяч туристов. Вот я анализирую практически каждую неделю, сколько туристов к нам приезжает, сколько посещает наш музей-заповедник. И, ну вот, считайте, порядка 4, если 5 в среднем взять, то в этот раз было 24, почти в 5 раз. Конечно же, и посещение музейных объектов, и просто люди гуляли по нашим красивым местам, по берегу, делали селфи, это было здорово, и мы наблюдали вот это радостное настроение у наших гостей, это очень грело душу в этот момент, очень приятно было.
16: Роман, а все-таки приходилось дополнительно нанимать кого-нибудь из экскурсоводов, или ваших сил хватило?
17: У нас, у музея-заповедника, порядка больше 30 экскурсоводов в штате музея-заповедника, и плюс к этому еще у них есть аккредитованные экскурсоводы, то есть у нас общее количество порядка 60 экскурсоводов. Кроме этого, мы еще организовывали туры из других городов, и оттуда уже ехали тоже со своими экскурсоводами группы уже готовы. То есть, в принципе, ну, экскурсоводов хватало.
16: Григорий, а гости-хедлайнеры остались ли под впечатлением? Я имею в виду музыкантов. Тем более, что, ну, насколько я понимаю, были приглашены очень такие хорошие музыканты, очень популярные, и как 20 лет назад, так и ныне их вспоминают. Вот их впечатление мне интересно от концерта, от фестиваля.
18: Да, вы знаете, во-первых, мы назвали наш фестиваль «Хранители» и сделали это в честь года единства народов России, объявленного президентом Российской Федерации. И, соответственно, лайнап, который мы собирали, мы его подбирали специальным образом, чтобы это лайнап отражал и этнокультурные особенности российских регионов. Поэтому в нашем лайнапе появились такие ребята, как «Кунг-Фурту», группа из Тувы. И вот благодаря тому, что мы собирали различные вот эти бусинки ожерелья из различных регионов и на разных языках люди исполняли музыку, мы получили музыкантов с разных регионов. То есть это были и Москва, и Питер, и вот Тува, как я говорю. А это люди, которые проезжают по городам России неоднократно и много лет. Ну, один только Чиж чего стоит. Вот. И все хедлайнеры, которые к нам ехали, это Чиж и компания, напоминаю, Хункурту, Мельница и нейромонах Феофан, когда я к ним обратился с вопросом о возможности участия, они сначала заявили следующее, что, ну, как бы в первый раз на дебютные фестивали мы не ездим, потому что есть сомнения, что там будет. Соберете ли вы людей, какое будет оборудование, насколько будет грамотно сработана логистика и проживание и так далее. Очень много вопросов, тем более это же не в большом городе, это 200 километров от любого большого города, населенного пункта. Это Казань, Ульяновск, Самара, да? Но надо отдать им должное, поверили в нас, знали, что у нас действительно есть хороший пул оборудования, что у нас есть опыт по организации фестивалей, которые мы тоже делаем из года в год. Репутация, да. И они поверили. Приехали, и, откровенно говоря, таких теплых такой теплой обратной связи я еще не получал от групп, потому что директора, ну и лично музыканты подходили, благодарили и говорили, что, слушайте, мы в этом году уже не на первый фестиваль поехали, а даже после они поехали сразу после нас еще на несколько фестивалей, и говорят, ну чтобы такого уровня была сцена, такого уровня был отель, получается, что они были в таком восторге, и все, буквально все подходили и говорили, мы на следующий год вас поддержим, готовы приехать, готовы рекомендовать другим крупным музыкантам, что фестиваль у Хранителей быть, делайте его, пожалуйста, на следующий год. И, конечно же, мы, воодушевленные такой обратной связью, решили для себя, что во второй год Хранителем, конечно, быть.
16: Ну, это прекрасно. А если говорить об отзывах не только музыкантов, но и об отзывах гостей, людей, кто смотрел, скажем так, не приехал в Болгар, но смотрели трансляцию. У меня вопрос. Что писали о фестивале? Какие пожелания были у тех, кто смотрел трансляцию, но не мог приехать в Болгар? Что попросили учитывать?
18: Вы знаете, я задал вопрос в поисковую сеть недавно, буквально. И, как вы знаете, поисковая сеть начала сейчас выдавать первые запросы, на твой запрос ответы первые начинает выдавать от искусственного интеллекта. А искусственный интеллект, он суммирует все отзывы, которые были, где бы то ни были. В социальных сетях, на радио, в газетах, у блогеров и так далее. И я несколько фестивалей прошел, и, в общем, если в среднем по фестивалям говорят о том, что, ну, традиционно хорошо прошел фестиваль, были, как всегда, вопросы к организации и были плюсы и минусы, то я даже это специально сделал скрин и прислал ребятам, там было написано исключительно восторженные отзывы. То есть вот суммируя все, искусственный интеллект сказал, что по фестивалю Хранители от всех, начиная от музыкантов, заканчивая гостями, исключительно восторженный отзыв. Конечно, были вопросы, с которыми мы будем работать на будущий год. Это связано с расширением, например, ярмарки, с расширением детских площадок, с расширением и равной удаленностью к санитарным зонам, к туалетам, например, да?
16: А детей вообще много было?
18: Очень много, очень много. Наш фестиваль, благодаря локации в Болгаре, позиционировался как безалкогольный фестиваль. Родители приезжали с детьми и сказали, наконец-то кто-то додумался сделать музыкальный фестиваль, на который можно приехать с детьми, безопасно провести, что нет драк, нет конфликтов, нет каких-то неудобных ситуаций. И это было просто вот этот поток к нам шел. И мы сильно удивились, неужели такое может быть. И многие писали спасибо за то, что наконец-то сделали такой фестиваль.
16: Роман, а еще, и если говорить о логистике, например, насколько я понимаю, по транспорту были вопросы. Я права?
17: Такое пожелание есть. Мы в этом году подключили туроператоров в разных городах, как я уже говорил. Ребята собирали там тех, кто желает поехать, и собирали и приезжали. Но кроме тех, которые к нам приехали, были все равно отзывы такие, которые, ну, видимо, не попали, что ли, на эти туры, которые к нам были организованы. Поэтому мы будем этот вопрос больше прорабатывать, наверное.
16: То есть увеличивать количество транспорта?
17: Увеличивать количество агентов, которые будут оповещать население. Мы начнем пораньше, дадим побольше рекламы и информации, будем прорабатывать точечно с каждым конкретным агентом в каждом городе для того, чтобы... И настроим логистику какую. У нас много людей писали в группу, у нас выстроится логистика между тем, кто собирает, и тот, кто пишет. То есть мы их будем состыковывать и находить каждому транспорт, и они будут добираться.
16: Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы пришли к нам сегодня в гости. И это был действительно продуктивный, интересный разговор. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с главой Спасского района республики Романом Ислановым и руководителем фестиваля Хранителей, первого фестиваля Хранителей и, дай бог, не последнего, Григорием Корниловым. Большое спасибо и успехов вам в будущем.
15: Ленкульт с Леной Новгородцевой на Бизнес FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать.
19: Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
4: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
19: И музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главком МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов, и взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
20: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте, но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема. Получается, за тот товар, которого на складе условно 50%, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
21: И вот эта заявка. Вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
20: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональный вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
21: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
20: Для них это, естественно, расходы.
21: Бизнес, ну да.
20: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
0: Анастасия – производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре. Есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается. А это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау! Стратегия и ком» Сергей Петренко.
22: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
21: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товар? товара?
22: Вывоз одной единицы товара сейчас на Валберес стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут, вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. И вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение, собственно, юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но, с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
0: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ Банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около двух недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
1: В ближайшие два года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
2: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладов со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
1: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
3: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
1: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
5: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности. И таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
1: И это главное. Поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандалы, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
6: Реклама.
23: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
23: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
26: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
28: Невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
29: Особая пенсия. На Бизнес FM.
30: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
31: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клеенной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески

0: Переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
3: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
4: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
5: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
4: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы вам предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
3: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
6: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
3: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
7: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
5: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
7: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отель

0: возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
2: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
1: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
3: Есть просто короткоспящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально короткоспящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
1: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM Новости. Коротко.
0: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 133 беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, их перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Серия мощных ударов баллистикой и искандерами прогремела в Киеве и нескольких регионах Украины. В столице начались массовые пожары. Одной из целей стал завод радиоэлектроники, где производились комплектующие для систем наведения «Нептун». Как утверждают Минобороны, были поражены киевские предприятия ВПК, задействованные в производстве дронов. Также в заявлении российского военного ведомства говорится о поражении объектов инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. В Харьковской была поражена АЗС и цели в Балаклее. В Запорожской были нанесены удары по терминалу Новой почты, который, как заявляет Минобороны, ВСУ используют для переброски военных грузов. Там начался сильный пожар. Также загорелись порт в Черноморске, предприятия в Чернигове, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях. МИД Ирана призывает Евросоюз и ООН отреагировать на удары по иранскому судну в Каспийском море. Об этом министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с главой евродипломатии Кая Калас. Аракчи потребовал привлечь к ответственности виновных в атаке и тех, кто поддерживает удар. 25 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому судну в Каспийском море. В иранском МИДе заявляли, что из-за атаки один человек погиб, один пострадал. МИД Ирана также выдал ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран оставляет за собой право на ответ на украинский удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. МИД страны заявил, что погиб один человек, несколько пострадали. Зеленский подтвердил, что Украина атаковала суда в Каспийском море, заявив, что они были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Атака ВСУ на Запорожскую область накануне в результате удара по турбазам в регионе. 12 человек погибли, еще 19 ранены, причем это был именно туристический кластер. Никаких военных объектов рядом с этим местом нет. Такаев предложил заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей. Это лидер Казахстана заявил во время встречи с Владимиром Путиным. В Кремле позже прокомментировали так, что заморозка невозможна, но боевые действия становятся, как только Киев примет соответствующее решение. Каковы дальнейшие перспективы? Подробнее в эфире Business FM. Итак, 12 человек погибли, среди них есть дети, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на субботу. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, разрушены постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкций домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Поселок Кирилловка в Запорожской области – это туристический кластер. Рядом нет никаких военных объектов, рассказал ТАСС, исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Абертас.
6: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
5: Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Российский МИД призвал международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кирову и Запорожью. В эту пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова. Погибли 6 человек, 26 получили ранения. Украина заявила, что нанесла удар по заводу, производящему комплектующие для авиационной ракетной техники. А накануне в украинских суммах, как сообщили местные власти, из-за ударов БПЛА по парковке Новой почты погибли 3 человека. Сегодня утром Минобороны России заявляет, что ночью был нанесен групповой удар по Киеву, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины, а также объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. ВСУ атаковали торговое судно Ирана. В Каспийском море один человек погиб, еще несколько ранены. Тегеран заявляет, что оставляет за собой право на ответ на украинский удар. Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина атаковала суда в Каспийском море, которые были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя сторона, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
7: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
5: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает». С ним беседовала моя коллега Ольга Кокорекина.
0: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
8: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
0: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
8: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
0: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
8: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
0: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
8: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
0: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
8: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
0: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
8: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
5: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Такаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитирую, «как таковая заморозка невозможна, но боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующее решение». По словам Пескова, у Казахстана последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Россия с ней согласна. Рейтер пишет, что США и Украина обсудили прекращение огня в небе. Российским властям эти предложения представят на новом раунде мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Между тем, глава иранского МИДа Аракчи призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. Зеленский же говорит, что Украина передаст союзникам информацию разведки о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. Обсудим это с экспертами в нашем дальнейшем эфире. А сейчас о том, что ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14% годовых. Но мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
9: Бизнес говорит.
10: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
11: Для нас, в принципе, абсолютно не важна ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Это логистическая. Вторая проблема – это продажи. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
10: Гендиректор Финфлейр Ксения Рясова.
12: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда тоже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственное на этой неделе. Но нас беспокоит Валберис, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать. Там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставку, на 0,25 прекрасно, то есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
10: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
13: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается, на 4-5% по году не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10, под 11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
14: Бизнес говорит. Между делом с Кирой Альтман.
15: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
16: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден, не было вот таких каких-то напряжений, но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт, и вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
15: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
16: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
15: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
14: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
0: 17 градусов прямо сейчас в столице. Сегодня в течение дня пасмурная погода с дождями периодическими. Плюс 21 максимальная температура сегодня. 15 градусов ночью. Завтра чуть теплее. 22-23, но тоже с дождями. 9:16 в Москве. До 15 миллионов долларов может потерять сборная Испании после победы на чемпионате мира. За титул команда получила 50 миллионов долларов, но в США с призовых могут удержать до 30% налога, сообщает Fox News. По данным Guardian, FIFA еще до старта чемпионата пыталась договориться с США о налоговых льготах для участников, но единого освобождения для всех сборных добиться не удалось. Как эта история может ударить по репутации FIFA и США, комментирует заведующий кафедрой спортивного менеджмента университета «Синергия» Владимир Леднев.
17: Все 48 стран обязательно получают свою долю в зависимости от занятого места из призового фонда FIFA. И вообще-то это не юрлица, а речь идет о конкретных федерациях. Сумма в зависимости от места поступает в федерацию. И только потом федерация сама решает, какие игроки, тренеры, медицинский персонал, может быть, какой-то технический обслуживающий персонал будут претендовать на эти деньги. И это обычная практика. Во всех странах, во всех чемпионатах мира было так. Всегда FIFA договаривается, чтобы не было никаких налогов. Более того, значит, какие-то какие-то страны играли в США, каких-то страны участвовали во многом. Матчи были в Мексике, в Канаде, там разные налогообложения, разные правила.
18: При этом с Испанией у Америки есть налоговое соглашение, у некоторых стран нет. Кому-то еще, может быть, больше не повезло?
17: Если американцы будут брать налоги, тогда действительно это вообще полное неравенство. Если американцы потом хотят еще раз провести чемпионат мира, а едут в 1938 году, тогда это для них большой минус, если они вот так сейчас поступят. Не уверен, что за них будут голосовать. Вопрос репутационный и имиджевый. Как для Америки, для ФИФА, так и для будущих организаторов.
5: Владимир Леднев, заведующий кафедрой спортивного менеджмента университета «Синергия». При этом Канада и Мексика предоставили налоговые льготы национальным футбольным ассоциациям, игравшим на их территории. Почему американские власти не сделали исключение, кто в итоге должен платить налог с призовых, федерация или сами футболисты, объясняет эксперт по международному налоговому законодательству Александр Захаров.
19: Соединенные Штаты Америки признали и признают каждое физическое лицо индивидуальным налогоплательщиком. То есть здесь речь не могла вестись о юридическом лице, как, в общем-то, о команде, потому как каждый игрок, который собирается получить выплату, он воспринимается как получатель дохода от источника на территории Соединенных Штатов. Он обязан уплачивать подоходный налог.
18: ФИФА договаривается о налоговых льготах со странами-хозяйками. Почему же в этот раз США не предоставили такое освобождение?
19: Все налоги устанавливаются федеральными законами, и в данном случае существует кодекс внутренних доходов, который и определяет порядок обложения любого дохода от источника на территории США в отношении нерезидентов. Чтобы провести необходимые изменения в федеральное законодательство, существует установленная процедура, и она достаточно непростая. Должны поддержать законопроект как обе палаты Конгресса, Палата представителей, так и Сенат, но также должен подписать еще президент. Ну, это обычная американская практика, она не может носить дискриминационный характер, не может устанавливать отличные правила. За исключением только тех правил, которые предусмотрены соглашениями об избежании двойного налогообложения с каждой конкретной страной.
18: Вся ли сумма вот этих 50 миллионов считается заработанной в США, если часть матчей команда провела в Канаде или в Мексике?
19: Это хороший вопрос. Все зависит от того, кто является источником выплаты призовых доходов. Если это выплачивает налогоплательщик Соединенных Штатов, то да, такая обязанность возникает безусловно. Если выплата происходит из других источников, не находящихся на территории США, то здесь возникают вопросы отнесения к тем или иным источникам на территории США.
5: Александр Захаров, эксперт по международному налоговому законодательству. При этом сама ФИФА федеральные налоги в США не платит еще со времен чемпионата мира 1994 года. Добиться такого же режима для национальных федераций и организаций пока не удается. Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил рекордные 871 миллион долларов. Испания выиграла турнир во второй раз в истории. В финале она обыграла Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время. Американские компании больше не готовы переплачивать за искусственный интеллект. Вместо самых дорогих моделей они все чаще используют более дешевые, в том числе китайские, пишет Wall Street Journal. Так, стартап Telnix после изменений условий Anthropic мог тратить на ИИ больше 100 тысяч долларов в день. А в ответ компания перевела 1400 агентов на открытые модели китайского стартапа ZAI. Один такой агент обходится примерно в 100 долларов в сутки. При этом бизнес все чаще не выбирает одну нейросеть, собирает комбинацию из нескольких дорогих. Дорогие модели оставляет для сложных задач, а более дешевым отдает рутинные. Комментирует Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики.
20: Такое существовало и раньше, только это было не для экономии средств, а для поиска большего количества ответов и решений. Буквально как с людьми, экспертами или компаниями, которые вы привлекаете для решения какого-то вопроса, и одна голова хорошо, но две лучше. С моделями примерно то же самое. Компании начинают использовать нейросетей как для качества, так и, конечно, для экономии. Многие переходят не только на платные нейросети, но и на локальные нейросети. Когда модель устанавливается на собственные сервера компании или на виртуальные сервера, и оплата за нее фактически не взимается. Эти модели гораздо менее мощные, но если их достроить, дообучить, привести свои примеры, то они вполне себе работают. Поскольку нейросети, если не заменили сотрудников, то стали обязательной дополнительной оплатой, все видят в нейросетях помощника. Конечно, компании стараются на них экономить. В российских комьюнити, сообществах ровно такая же история. Все чаще люди обмениваются не только моделью, которую они выбрали, но и комбинацией моделей или сервисов от нейросетей, которые выбрали для того, чтобы сэкономить на их производстве. Люди научились считать. Но если мы говорим про действительно мощные нейросети, то они скорее нужны для всего того, что связано с видео, с моделированием каких-либо систем, ситуаций, сценариев и, конечно, со всеми задачами, которые связаны с физическим миром. Роботами, производством, станками. Это медицина и исследования, где цена ошибки слишком высока. Это главный тренд ближайших лет. Раньше это было программное обеспечение, потом интернет, а теперь это нейросети, которые внедряются буквально во все задачи, условия, ситуации, которые есть в бизнесе. Часть сотрудников без этого уже не представляет свою работу и настаивает на том, чтобы компания производила закупку той или иной нейросети и оплачивала токены. Но стало ли это во всех отраслях именно инфраструктурой, которая стратегически связана со всеми задачами, пока нет. Это пока становится.
5: Алексей Карлов, Высшая школа экономики. По данным Wall Street Journal, этот подход уже выходит за пределы Кремниевой долины. Открытые модели обсуждают банки, страховые, медицинские компании. А Microsoft рассматривает возможность добавить китайские модели на свои платформы.
14: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
2: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Реклама «Наша профессия». Попробуй музыку на вкус. Под таким девизом прошла рекламная кампания Дортмундской филармонии. Музыканты, которые сыграли весь новый репертуар «Стаду коров». Их молоко разливалось в особые бутылки с информацией о творческом подвиге. Продукт пользовался невиданным спросом, а концертный сезон в Дортмунде оказался самым успешным за многие годы. Реклама. Наша профессия.
21: 7 миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные.
14: Транжиры. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
22: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду. Она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспир, они китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает, это время сиесты персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
14: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. США и Украина провели переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Это сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, российским властям предложение представят на новом раунде мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Источники Reuters уточняли, что украинская сторона заинтересована в переговорах, но пока ожидает подтверждения графика президента США. 25 июля лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным сказал, что ему поступает много сигналов из Европы и США по конфликту России и Украины. Он призвал Путина заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Пресс-секретарь российского президента позднее сказал, что заморозка конфликта с учетом позиции Киева невозможна. В торговом центре в Раменском вспыхнул пожар. По предварительным данным, после того, как огонь добрался до отдела с пиротехникой, внутри начались мощные взрывы. Торговый центр расположен в нескольких минутах езды от улицы Холодова. Там этой ночью уже тушили возгорание в жилом доме. Как сообщает подмосковная МЧС, на данный момент тот пожар удалось локализовать. Полиция Германии установила личность человека, который на автомобиле въехал в группу людей в центре Берлина. Подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был связан и с исламистской средой, это сообщает агентство DPA. Все произошло накануне около 10 вечера по местному времени, это 23:00 по Москве, недалеко от парка Тиргартен. Там проходило крупнейшее в Европе шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. По словам очевидцев, в толпу въехал белый фургон. Как минимум один человек погиб, не менее 16 пострадали, трое в тяжелом состоянии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Экспорт бензина запрещен до конца года, а стандарт Евро-3 будет временным. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поставки бензина на российский рынок пойдут еще и из Казахстана. Какова сейчас ситуация с топливом с учетом всех принятых мер? Завершается приемная кампания вуза. Окончательные списки появятся уже в понедельник. Большую часть заявлений на поступление в этом году подали онлайн через госуслуги. 90% заявлений. И власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. А надо ли? Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпионата РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча эта завершилась со счетом 5-0. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля, с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. Решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
1: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или теперь навечно?
3: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
1: Машины некоторые не способны ездить.
3: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
1: и прогноз сами. Полгода, год, месяц.
3: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
5: Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление НОАКа комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
4: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателей за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья. И при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
5: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Александр Новак также заявил, что российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили уже университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал, продолжит Алина Орлова.
23: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда». про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
6: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году, и действительно это небо и земля.
23: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу, загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
7: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
23: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
8: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности. И таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
23: И это главное. Поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпионата РПЛ. Чемпионы РПЛ с крупной победой над «Акроном». Встреча эта завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандалы, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль, второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандра Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у Крыльев, которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над Балтикой. Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем Балтика забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у Балтики и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Будут разыграны ценные призы. Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Например, посещение стадиона принесет 10 баллов, а посещение арены с ребенком – 20. Можно набирать очки и участием в прогнозах с викторинами. За верный результат матча начисляется 10 очков, за правильный ответ о викторинах до 15 баллов. Главный приз по итогам сезона – электромобиль с Алисой, умной колонкой. Также лидеры рейтинга смогут встретиться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, получить личное видеообращение от футболиста национальной команды, абонементы на все домашние матчи клуба, участника РПЛ и многие другие призы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Другим в матчах первого тура «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Московскую родину» со счетом 3-0, а махачкалинская «Динамо» одержала волевую победу над воронежским «Факелом» 2-1.
11: Реклама.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
24: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
26: Есть! Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
27: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
28: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За 4-летний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них — финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от 1100 долларов. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по 7380 долларов. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за 20 долларов на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за 450 долларов можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5 — миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и Федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
27: Спорт и деньги на Бизнес FM.
10: 9:46 в Москве. Итак, сегодня в программе «С теми, кто в теме» крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма? Мой коллега Иван Медведев поговорил с тем, кто в теме.
27: Итоги недели. Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Эта тема должна была быть приятной, но, к сожалению, не в этом году. Крымское виноделье, отрасль, которая в последние годы так бурно росла, в этом сезоне столкнулась с беспрецедентным давлением. Это и топливный кризис, и проблемы с логистикой, и сорванный туристический сезон. И как все это отразилось на тех, кто делает вино в Крыму? Об этом мы говорим с тем, кто глубоко в теме, с одним из самых известных крымских виноделов Валерием Захариным. Валерий Анатольевич, насколько все плохо?
15: Можно там сказать, что хочется там быть оптимистом или хочется быть пессимистом.

0: в этом году не собирать, потому что некем, не на что, нечем и непонятно зачем. Вот как у вас?
1: Естественно, малым винодельным. Сложно, потому что у многих нет полного цикла производства. И это была, и я считаю, очень важная задача. Вот субсидия не только финансировать посадку винограда, это ловушка для маленьких виноделов. Вот он посадил виноград, дали субсидию на посадку винограда. А дальше нужно перерабатывать виноград, производить вино. А вот здесь субсидий нет особых. А это не дешевая история, потому что на один примерно килограмм винограда надо 10 евро, ну, может, разные цифры, 10 евро вложить в железо, что называется, в переработку. Это большие деньги. И они садят виноград, а потом начинают мучиться, да. Третье, надо подумать, кому ты будешь продавать. Наша группа готова в этом году покупать виноград. Конечно, малым виноделам тяжело, но это рынок учит, как вы хотите, рынок учит, да. Не надо думать, что ты продашь 200-300 тысяч бутылок вина, пришел со своими 300 тысячами, вот это всего там 20-30 гектар винограда, я сейчас тут покорю мир. Надо продумать, кого ты покоришь, и чем покоришь, и в какую цену, да, потому что очень конкурентная среда. Но пока к сезону готовимся, сезон будет у нас где-то конец августа.
0: Да, а как у вас выстроена в вашей компании, собственно, структура продаж? Если мы говорим о логистике, да, то какой объем остается в Крыму, а какой уходит, ну, как, что называется, на материк?
1: Если говорить о бренде Валерия Захарина, это около 3 миллионов бутылок вина, вот, и игристого, и тихого вина, значит, структура примерно такая, около 700 тысяч бутылок. Это Крым, 700-1 миллион бутылок. Мы в этом году планировали 1 миллион, но по понятным причинам, конечно, ну, сезон меньше людей гораздо. Остальное уходит на материк. Где-то 1 миллион на 2. Ну, где-то, потому что, в принципе, целевая аудитория, конечно, крымских, вот Масамбра, Инкерман, Новый Свет, Захарин, это, конечно, Золотая Балка, это, конечно, Крым. Вот, это целевая аудитория, она абсорбируется. В Крым приезжают те, кто любит Крым. Ну, логично, ты не будешь в Бордо пить, грубо там, ну, между нами итальянские вина, при всей уважении к Италии.
0: Ну и, собственно, вот эти проблемы с логистикой как-то уже вы закладываете, может быть, в цену бутылки, которая будет продаваться где-нибудь на полке в Москве?
1: Конечно, будем закладывать, но это будет нечувствительная очень цифра. Я вот ее спросил, бутылка обходилась, в селоне обсуждали, стоимость пустой бутылки была около там 5-6 рублей. А транспорт сюда около 5 рублей, доставить сюда в Крым. Сейчас это стоит там 9-10 рублей. Я думаю, коррекция будет, но она будет, я думаю, в рамках вот инфляции. Конечно, коррекция каждый год есть, но у нас есть вот эта мощная сопротивляющая, умеющая сопротивляться система наших сетей, которая, поверьте мне, не дадут вот так огульно повысить цену просто. Поэтому, конечно, в том-то весь и смысл рынка, да, спрос-предложение. Поэтому всегда, когда есть еще выбрать, а российского вина производится все больше и больше, и в том числе все больше и больше появляется брендов, которые производят качественное вино. Поэтому я не думаю, что сильно большая коррекция будет.
0: Вообще, в целом же, про виноделие известно, что это такая история очень долгосрочных инвестиций, что вот, как говорится, да, только внук поймет, зачем дед закладывал виноградник. А по вашим ощущениям, вот если говорить о людях, которые поехали в Крым после 2014 года и инвестировали в этот бизнес, все ли переживут вот этот сезон, вот эти его проблемы, и, грубо говоря, все ли внуки потом поймут, зачем все-таки дед это делал?
1: Ну, во-первых, не только этот сезон они могут пережить. Я думаю, те, кто должен был умереть, и уже умерли. Остальные, понимаете, это виноград, это вот, блин, ну, это такая вот, ну, грубо, субкультура, она тебе не знает почему-то, но реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты похож на свои финансовые показатели. Конечно, если ты не производишь так, как мы говорим, левое вино из воды, там, да, из сахара, то экономика там очень-очень такая невысокая. И поэтому и всех, кто занимается, я бы очень их предостерег от огромных там. Да, давай посажу 20 гектар, сейчас это 20 гектар, 200 тысяч. Посадите 1,5-2 гектара, сделайте своих там 10 тысяч бутылок вина, и вот их уже упритесь, да, пусть это будет по 1000 рублей будете продавать, и там, ну, зарабатывать там, не знаю, какие-то деньги, там 3-5 миллионов, ну, это должно быть. И такие есть виноделы, которые живут под кустом. Вот фильм, я всегда на него обращаю внимание, «Хороший год». Вот если кто-то хочет понять, что это такое виноград, у кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег или просто как бы, вот у меня там есть виноградничий, и я не советую.
0: Ну и немножко тоже о людях хотелось бы. Давайте поговорим о том, как сейчас живут люди в Крыму. Ну вот ваш день. Где вы покупаете продукты? Где вы заправляетесь сами лично, да? И насколько это все тяжело? Как боретесь там с жарой в условиях, когда кондиционер можно включить не всегда? Вот простой

0: быт сегодня крымчанина?
1: Понимаете, так, ну, как скажете, знаете, там, сейчас посмотрят, вот, ему все хорошо, он так все рассказывает. Ну, блин, так, меня свет не отключает. Второе, я что-то до этого просто купил на Вайлдберрисе переносной генератор. Я в него включаю, он трафик потребляет 0.5 литра в час. Я включил 3 холодильника, телевизор, кондиционер не работать не будет. Может быть, будет, не знаю. Но чайник не будет работать, конечно, и так далее. Включаю, на 3 часа, 3-4 часа хватает. Остальные придумали, вот сейчас наш коллектив, там ребята купили себе бесперебойники. Бесперебойник, главное, чтобы работал роутер. А когда есть телевизор, в смысле интернет, все, остальное всем все не надо.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С крымским виноделом Валерием Захарьиным беседовал мой коллега Иван Медведев.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: У того, что панели из перекрестно клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Все золото мира. Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
5: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов, сообщает в РЖД. Максимальное время задержки до 8 часов. Причиной стали ураганный ветер и сильный дождь, которые привели к отключению тягловой подстанции и автоматических устройств регулирования движения в Ростове-на-Дону. Накануне в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключение света и воды в нескольких районах. Двух альпинистов спасли на Эльбрусе. Группа из 7 туристов из Боснии и Герцеговины застряла на высоте более 5000 метров. Накануне они подали сигнал бедствия, потому что не смогли спуститься самостоятельно. Спасателям удалось эвакуировать со склона двух человек. Также были найдены два тела погибших членов группы. Поиски троих альпинистов продолжаются, сообщают в МЧС. Ряд телеграм-каналов пишет, что они тоже погибли. Российский миллиардер Михаил Фридман подал иск к еще одной европейской стране на сотни миллионов долларов. Он обвинил Нидерланды в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размеры ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Фридман попал под санкции в феврале 22-го. В августе 24-го он инициировал арбитраж с Люксембургом на 16 миллиардов долларов из-за замороженных активов. В ноябре 25-го стало известно об еще одном его арбитраже с Великобританией. Детали второго разбирательства неизвестны. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн. Минтранс утвердил изменения, которые позволяют вернуть билет на пригородный поезд с указанным местом через мобильное приложение или сайт перевозчиков. Опция появится с 1 сентября. Раньше это можно было сделать только в кассе. Условия возврата остаются прежними. За 2 часа и более полная стоимость за вычетом сбора. Позже 50%. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран оставляет за собой право на ответ на украинский удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. МИД страны заявил, что погиб один человек, несколько пострадали. Зеленский подтвердил, что Украина атаковала суда в Каспийском море, заявив, что они были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Такаев предложил заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей. Это лидер Казахстана заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Позже прокомментировали это так, что заморозка невозможна, но боевые действия остановятся, как только Киев примет соответствующее решение. Каковы дальнейшие перспективы? Атака ВСУ на Запорожскую область накануне в результате удара по турбазам в регионе 12 человек погибли, еще 19 ранены. Причем это был именно туристический кластер, никаких военных объектов рядом с этим местом нет. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Иран обвинил Украину в совершении военного нападения на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском МИДе заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи созванивался с главой евродипломатии Кай Калас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару. Он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на удар ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так, что поручит разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива, расположенных на них американских военных объектов, переводимую Россией. На днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом, комментирует политолог, специалист по Ирану Карине Геворгян.
7: Иранцы не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят. Собственно, и весь ответ. Какой это будет иметь развитие?
8: Насколько симметричным может быть такой ответ?
7: Вот тут я ничего не могу сказать.
8: Ясное понимание, что ответ будет военный.
7: Да.
8: Кроме прочего, из заявлений Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация? ситуация?
7: На самом деле очень спокойно к этому отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Я не отрицаю и не утверждаю поэтому. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства и, соответственно, договор существует. И в рамках этого договора, его закрытой части, мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько не первый раз я это замечаю, попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
8: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
7: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
8: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
7: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
3: Карине Геворгян, политолог-специалист по Ирану. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном как минимум пока. Особенно его беспокоит то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». По информации газеты в Белом доме, полагают, что усиление ударов по Ирану рискованный план, и советники Трампа опасались расширения конфликта на новые страны. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
9: Вы знаете, я бы оценил бы последние события прежде всего с политико-дипломатической точки зрения, а не с военно-технической. Понятно, что Украина и Иран – это страны, которые находятся в разных частях света. Но понятно, что с точки зрения украинского руководства важно продемонстрировать то, что Киев может быть полезен Западу и, в частности, Вашингтону, не только в Европе, но и на других театрах. Ну, мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, в общем, не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины. В общем, далеко, да и приоритеты у Исламской Республики сейчас, конечно, совсем другие.
8: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
9: Мы пока что можем только строить догадки. Особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Иранские СМИ после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозили ракетным ударом по Украине. Они выложили скриншот радара и подписали его так. Мягкое напоминание Зеленскому. Вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет. Хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
10: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, его культуры, языков. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
3: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает». С ним беседовала моя коллега Ольга Кокорекина.
6: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
11: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
6: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
11: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом для ведения переговоров.
6: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
11: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
6: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
11: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
6: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
11: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
6: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
11: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели достаточно ярко,
12: резкое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
3: Георгий Бухт. Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. И он добавил, что с учетом позиции Киева, цитирую, как таковая заморозка невозможна, но боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующее решение. По словам Пескова, у Казахстана последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Россия с ней согласна. Рейтер пишет, что США и Украина обсудили прекращение огня в небе российским властям. Эти предложения предоставят на новом раунде мирных переговоров. Ну а в ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского.
5: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
14: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
5: Журналист Алена Копылова.
14: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
3: В столице 18 градусов. Прямо сейчас в течение этого дня будет пасмурная погода. Периодически дождь местами. Максимальная температура плюс 21. Завтра чуть потеплее, плюс 23-24 градуса, но тоже с дождями. Во вторник плюс 27. И тоже возможен дождь в прогнозе. 10-16 в Москве. 12 человек погибли, среди них есть дети, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на субботу. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Поселок Кирилловка в Запорожской области – это туристический кластер. Рядом нет никаких военных объектов, рассказал ТАСС, исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Абертас.
15: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море и отдыхать.
3: Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Российский МИД призвал международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кирову и Запорожью в эту пятницу. ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова. Погибли 6 человек, 26 получили ранения. Украина заявила, что нанесла удар по заводу, производящему комплектующие для авиационной ракетной техники. А накануне в украинских Сумах, как сообщили местные власти, из-за ударов БПЛА по парковке Новой почты погибли 3 человека. Сегодня утром Минобороны России заявило, что ночью был нанесен групповой удар по Киеву, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины, а также объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Другим темам, до 15 миллионов долларов может потерять сборная Испании после победы на чемпионате мира. За титул команда получила 50 миллионов долларов, но США с призовых могут удержать до 30% налога, сообщает Fox News. По данным Guardian, FIFA еще до старта чемпионата пыталась договориться с США о налоговых льготах для участников, но единого освобождения для всех сборных добиться не удалось. Как эта история может ударить по репутации FIFA и США, комментирует заведующий кафедрой спортивного менеджмента университета «Синергия» Владимир Леднев.
16: Все 48 стран обязательно получают свою долю, в зависимости от занятого места, из призового фонда FIFA. И вообще-то это не юрлица, а речь идет о конкретных федерациях. Сумма, в зависимости от места, поступает в федерацию. И только потом федерация сама решает, какие игроки, тренеры, медицинский персонал, может быть, какой-то технический обслуживающий персонал будут претендовать на эти деньги. И это обычная практика. Во всех странах, во всех чемпионатах мира было так. Всегда FIFA договаривается, чтобы не было никаких налогов. Более того, значит, какие-то страны играли в США, какие-то страны участвовали во многом. Матчи были в Мексике, в Канаде, там разные налогообложения, разные правила.
17: При этом с Испанией у Америки есть налоговое соглашение, у некоторых стран нет. Кому-то еще, может быть, больше не повезло.
16: Если американцы будут брать налоги, тогда действительно это вообще полный неравенство. Если американцы потом хотят еще раз провести чемпионат мира, а едут в 1938 году, тогда это для них большой минус, если они вот так сейчас поступят. Не уверен, что за них будут голосовать. Вопрос репутационный и имиджевый. Как для Америки, для FIFA, так и для будущих организаторов.
3: Владимир Леднев, завкафедры спортивного менеджмента университета «Синергия». При этом Канада и Мексика предоставили налоговые льготы национальным футбольным ассоциациям, игравшим на их территории. Почему американские власти не сделали исключение? Кто в итоге должен платить налог с призовых федераций или же сами футболисты, объясняет эксперт по международному налоговому законодательству Александр Захаров.
18: Соединенные Штаты Америки признали и признают каждое физическое лицо индивидуальным налогоплательщиком. То есть здесь речь не могла вестись о юридическом лице, как, в общем-то, о команде, потому как каждый игрок, который собирается получить выплату, он воспринимается как получатель дохода от источника на территории Соединенных Штатов. Он обязан уплачивать подоходный налог.
17: FIFA договаривается о налоговых льготах со странами-хозяйками. Почему же в этот раз США не предоставили такое освобождение?
18: Все налоги устанавливаются федеральными законами, и в данном случае существует кодекс внутренних доходов, который и определяет порядок обложения любого дохода от источника на территории США в отношении нерезидентов. Чтобы провести необходимые изменения в федеральное законодательство, существует установленная процедура, и она достаточно непростая. Должны поддержать законопроект как обе палаты Конгресса, Палата представителей, так и Сенат, также должен подписать еще президент. Это обычная американская практика, она не может носить дискриминационный характер, не может устанавливать отличные правила. За исключением только тех правил, которые предусмотрены соглашениями об избежании двойного налогообложения с каждой конкретной страной.
17: Вся ли сумма вот этих 50 миллионов считается заработанной в США, если часть матчей команда провела в Канаде или в Мексике?
18: Это хороший вопрос. Все зависит от того, кто является источником выплаты призовых доходов. Если это выплачивает налогоплательщик Соединенных Штатов, то да, такая обязанность возникает безусловно. Если выплата происходит из других источников, не находящихся на территории США, то здесь возникают вопросы отнесения к тем или иным источникам на территории США.
19: Александр Захаров, эксперт по международному налоговому законодательству. При этом сама ФИФА федеральные налоги в США не платит еще со времен чемпионата мира 1994 года. Добиться такого же режима для национальных федераций организации пока не удалось. Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил рекордные 871 миллион долларов. Испания выиграла турнир во второй раз в своей истории. В финале она обыграла Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время. Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандалы, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонце Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Будут разыграны ценные призы. Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Например, посещение стадиона принесет 10 баллов, а посещение арены с ребенком – 20. Можно набирать очки и участием в прогнозах с викторинами. За верный результат матча начисляется 10 очков, за правильный ответ о викторинах до 15 баллов. Главный приз по итогам сезона – электромобиль с Алисой, умной колонкой. Также лидеры рейтинга смогут встретиться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, получить личное видеообращение от футболиста национальной команды, абонементы на все домашние матчи клуба, участника РПЛ и многие другие призы. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
21: Ищете уютное место для дня рождения?
22: Или теплых семейных встреч?
21: Семейное кафе «Тренди».
22: Вкусно, уютно для всех.
23: Семья всегда будет в «Тренди».
21: «Тренди.рф».
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия». С 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 54 20.
0: пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM.
1: Страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
0: Особая пенсия на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 133 беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, их перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Иран и Оман провели переговоры по ситуации в Ормузском проливе. Тегеран охарактеризовал их как продуктивные, пишет Рейтер. Согласно заявлению иранского МИДа, переговоры продолжались несколько дней. Технические и политические консультации между сторонами продолжатся. Ранее в иранском МИДе заявляли, что США мешают Ирану и Оману достичь соглашения по Ормузу. Оман предложил Ирану управлять движением в проливе по двум отдельно контролируемым маршрутам, но соглашение еще не было официально заверено. Карим Хан намерен оспорить решение Ассамблеи государств-участников Римского статута об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда. Его адвокаты раскритиковали дисциплинарный процесс и назвали процессуально несправедливым. Они добавили, что Хан намерен оспорить законность и справедливость решения всеми доступными правовыми механизмами. Хан работал прокурором МУС с июня 21-го. Именно он в 23-м году выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В октябре 24-го в отношении Карима Хана были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии. Во время расследования прокурор находился в неоплачиваемом отпуске, не исполнял обязанности, а 24 июля этого года Карима Хана уволили из Международного уголовного суда. Австралийский боксер российского происхождения Тим Дзю одержал победу над американцем Эрлом Спенсом. Бой в Сиднее продлился все 12 раундов. Сын Константина Дзю победил единогласным решением судей. Эта победа стала для Тима 28-й при 3 поражениях. Спенс, в прошлом владевший 3 чемпионскими поясами, после поединка объявил о завершении карьеры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Экспорт бензина запрещен до конца года. Стандарт Евро-3 будет временным. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поставки бензина на российский рынок пойдут еще из Казахстана. Какова сейчас ситуация с топливом с учетом всех принятых мер? 13 человек пострадали, один погиб в результате непогоды в Ростове-на-Дону, где из-за сильного ветра в субботу были повалены деревья, произошли обрывы линий электропередачи. Об этом сообщил глава власти Ростова-на-Дону. Подробности последуют. Американские компании больше не готовы переплачивать за искусственный интеллект. Для сложных задач используются дорогие модели, а для более рутинной работы китайские нейросети. Причем тренд уже набрал обороты. Есть ли риски? Подробнее в нашем эфире. Итак, российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля и уменьшением объема переработки. Вице-премьер заявил также, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной. Но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки. И внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. Решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
2: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
4: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом, при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только евро-5. Мы называем это класс 5, не евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
2: Машины некоторые не способны ездить.
4: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так и
2: 5. Прогноз полгода, год, месяц.
4: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
19: Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смол и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
7: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателей за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья. И при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
19: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Александр Новак также заявил, что российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие там, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана. Американские компании больше не готовы переплачивать за искусственный интеллект. Вместо самых дорогих моделей они все чаще используют более дешевые, в том числе китайские, пишет Wall Street Journal. Так, стартап Telnix после изменения условий Anthropic мог тратить на ИИ больше 100 тысяч долларов в день, а в ответ компания перевела 1400 агентов на открытые модели китайского стартапа ZAI. Один такой агент обходится примерно в 100 долларов в сутки. При этом бизнес все чаще не выбирает одну нейросеть, а собирает комбинацию из нескольких. Дорогие модели оставляют для сложных задач, а более дешевым отдают рутинные. Комментирует Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики.
17: сказать, такое существовало и раньше, только это было не для экономии средств, а для поиска большего количества ответов и решений. Буквально как с людьми, экспертами или компаниями, которые вы привлекаете для решения какого-то вопроса, и одна голова хорошо, но две лучше. С моделями примерно то же самое. Компании начинают использовать нейросетей как для качества, так и, конечно, для экономии. Многие переходят не только на платные нейросети, но и на локальные нейросети. Когда модель устанавливается на собственные сервера компании или на виртуальные сервера, и оплата за нее фактически не взимается. Эти модели гораздо менее мощные, но если их достроить, дообучить, привести свои примеры, то они вполне себе работают. Поскольку нейросети, если не заменили сотрудников, то стали обязательной дополнительной оплатой. Все видят в нейросетях помощника. Конечно, компании стараются на них экономить. В российских комьюнити сообществах ровно такая же история. Все чаще люди обмениваются не только моделью, которую они выбрали, но и комбинацией моделей или сервисов от нейросетей, которые выбрали для того, чтобы сэкономить на их производстве. Люди научились считать. Но если мы говорим про действительно мощные нейросети, то они скорее нужны для всего того, что связано с видео, с моделированием каких-либо систем, ситуаций, сценариев и, конечно, со всеми задачами, которые связаны с физическим миром. Роботами, производством, станками. Это медицина и исследования, где цена ошибки слишком высока. Это главный тренд ближайших лет. Раньше это было программное обеспечение, потом интернет, а теперь это нейросети, которые внедряются буквально во все задачи, условия, ситуации, которые есть в бизнесе. Часть сотрудников без этого уже не представляет свою работу и настаивает на том, чтобы компания производила закупку той или иной нейросети и оплачивала токены. Но стало ли это во всех отраслях именно инфраструктурой, которая стратегически связана со всеми задачами, пока нет. Это пока становится.
19: Алексей Карлов, Высшая школа экономики. По данным Wall Street Journal, этот подход уже выходит за пределы Кремниевой долины. Открытые модели обсуждают банки, страховые медицинские компании, а Microsoft рассматривает возможность добавить китайские модели на свои платформы. Найти в бесчувственности чувства. В онлайн-кинотеатре «Ока» вышли первые эпизоды сериала «Похищение 18+.» Это проект производства студии Валерия Тодоровского, режиссер Кирилл Плетнев. В главных ролях Марина Васильева, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков. На премьере побывала Александра Сидорова.
8: По сюжету у всемирно известного дирижера Марка Кречетова пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Косинский – своеобразный следователь-манипулятор, который стремится влиять на своих сотрудников во всех сферах их жизни. В работе ему помогает оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. Между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. В конце первой серии капитан Мезенцева узнает, что беременна. В следующих эпизодах тема ее выбора – оставить ребенка или нет, прекратить отношения или прервать – идет рядом с историей поиска пропавшего мальчика. Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых и прислуга. За внешним благополучием скрывается немало скелетов в шкафу. Продюсер Валерий Тодоровский попросил сценариста Ксению Кияшко написать историю, которая была бы интересна ей самой. Она столкнула в сценарии похищения два мира – творческих людей и полицейских. И если персонаж Трибунцева не поменяется, то героиня Васильевой должна стать другой, рассказала мне Ксения Кияшко перед премьерой.
9: Детектив очень сложно сделать. Только особые люди умеют делать по-настоящему историю именно детективную. Чаще всего ее чем-то закрывают. Я решила ее закрыть вопросами морального выбора и вопросами человеческих взаимоотношений именно в плане морального выбора. То есть поставить героя в такую ситуацию, когда тебе интересно наблюдать, он предаст себя, другого или нет. Главная героиня все не принимает себя как мать, но ей надо пожертвовать собой ради ребенка, чтобы к этому прийти. То есть каждый находит дорогу только через моральный выбор. Или не находит. Я писала, это у меня родился сын. Я не похожа совсем на эту героиню, то есть я полная ее противоположность, но, наверное, путь к материнству, я из себя его как-то вытаскиваю. Хотя героиня, я пыталась ее сделать классической, такой нуарной героиней. Интересно мне было найти бесчувственность и чувство. То есть показать, что бесчувственность может только казаться. На самом деле там внутри может быть все что угодно.
8: Порой героиня Марины Васильевой в похищении словно превращается в робота. Персонаж Трибунцева более понятный, хотя и противоречивый. Но за ним, безусловно, интересно наблюдать, считает Юлия Шампорова, кинокритик и автор телеграм-канала «Юлия Шампорова».
10: Прежде всего, сериал хочется смотреть дальше из-за участия в нем Тимофея Трибунцева. У него всегда очень интересные актерские работы, и он, как мне кажется, очень внимательно подходит к выбору проектов, в которых участвует. Довольно интересная героиня Марины Васильевой, хотя для меня она пока не совсем раскрылась и не совсем она мне импонирует, но играть женщину-следователя с расстройством аутистического спектра, которое, естественно, влияет на то, как она взаимодействует с людьми, как она проявляет себя. По-актерски, конечно, это очень сложно. Там эмоций очень мало, и эмоции других людей она считывает плохо. Но мне кажется, вообще появление такого персонажа в российском сериале довольно интересно. Это важный разговор об определенных психологических состояниях, с которыми сталкиваются многие люди. Посмотрим, куда это приведет и удастся ли Марине Васильевой раскрыть эту героиню.
8: Сразу 4 первых серии «Похищения» уже доступны на платформе ОККО. Не случайно, по моим ощущениям, история раскачивается как раз к концу второго эпизода. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Реклама.
12: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево, всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура, рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – +7 843 253 33 39.
11: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20. Доллары США. Валюты. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так – ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом, но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
11: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
19: 10:46 в Москве. Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данил Козловский.
3: Итоги недели.
19: Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда кино. Подробнее Ольга Кашинская.
15: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец, еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
16: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главный козырь, мне кажется, этого проекта – это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
15: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винк». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге

0: Банк России, Минстрой.
1: Итоги недели.
0: Об этом Business FM эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки, но так ли это, об этом подробнее Евгений Перельчук.
2: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
3: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
2: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
4: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
5: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
4: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
2: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
6: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Это, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это течение, вот, чувство меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
2: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Business FM.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я

0: точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Tesla. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на Ладу, а без семи мест никак не обойтись.
1: Тест-драйв на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В Москве 10:57, студия Вероника Романова. Один человек погиб, 13 пострадали, 7 госпитализированы в результате ураганного ветра и ливня в Ростове-на-Дону. Это сообщил глава города Александр Скрябин. Шквалистый ветер, ливни и гроза обрушились на Ростовскую область накануне вечером. Без электроэнергии остались 15 муниципалитетов. Также нарушен график движения 89 пассажирских поездов. Подозреваемого в нападении на людей в Берлине связывают с Исламским государством. Как пишет издание Bild со ссылкой на свои источники, это 21-летний Абдул Балут. Он может быть сторонником террористической группировки. Мужчина – гражданин Германии ливанского происхождения, родился в Берлине в 2005-м. Он уже был известен полиции, в том числе по делам о тяжком причинении телесных повреждений, вымогательстве. В мае этого года Балут вышел из учреждения для несовершеннолетних. Полиции ранее подтвердили, что подозреваемого относят к берлинской исламской среде. Накануне вечером в парке Тиргартена проходило крупнейшее в Европе шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, запрещено. По словам очевидцев, в толпу въехал белый фургон. Как минимум один человек погиб, не менее 16 пострадали, 3 человека в тяжелом состоянии. Пока следствие не установило, находился ли именно Балут за рулем автомобиля, въехавшего в толпу. Тайфун Ноул накрыл юг Китая. В провинции Гуандун эвакуировали более 715 тысяч человек, это сообщают местные СМИ. Максимальная скорость ветра достигала 45 метров в секунду. Власти 16 городов ввели режим повышенной готовности в связи с тайфуном и наводнениями. Часть авиарейсов отменили, а погибших пока не сообщается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран оставляет за собой право на ответ на украинский удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. МИД страны заявил, что погиб один человек, несколько пострадали. Зеленский подтвердил, что Украина атаковала суда в Каспийском море, заявив, что они были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Такаев предлагает заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей. Об этом лидер Казахстана заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Позже прокомментировали это так, что заморозка невозможна, но боевые действия остановятся, как только Киев примет соответствующее решение. Каковы дальнейшие перспективы? Атака ВСУ на Запорожскую область накануне. В результате удара по турбазам в регионе 12 человек погибли, еще 19 ранены. Причем это был именно туристический кластер. Никаких военных объектов рядом с этим местом нет. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Владимир Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском МИДе заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи созвонился с главой евродипломатии Кае Каллас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к этому удару. Он призвал еще Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так, что поручит разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. На днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом, комментирует политолог-специалист по Ирану Карине Геворгян.
3: Иранцы не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят. Собственно, и весь ответ. Какой это будет иметь развитие?
4: Насколько симметричным может быть такой ответ?
3: Вот тут я ничего не могу сказать.
4: Ясное понимание, что ответ будет военный.
3: Да.
4: Кроме прочего, из заявления Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
3: Я, на самом деле, очень спокойно к этому отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Я не отрицаю и не утверждаю поэтому. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства, и, соответственно, договор существует. И в рамках этого договора, его закрытой части, мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько не первый раз я это замечаю, попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
4: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
3: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
4: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
3: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
2: Карине Геворгян, политолог, специалист по Ирану. Иранские СМИ после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозили ракетным ударом по Украине. Они выложили скриншот радара, подписали его так. Мягкое напоминание Зеленскому. Вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, хотя это было бы пустой тратой хороших снарядов. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Вы знаете, я бы оценил бы последние события прежде всего с политико-дипломатической точки зрения, а не с военно-технической. Понятно, что Украина и Иран – это страны, которые находятся в разных частях света. Но понятно, что с точки зрения украинского руководства важно продемонстрировать то, что Киев может быть полезен Западу и, в частности, Вашингтону, не только в Европе, но и на других театрах. Ну, мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, очень не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины, в общем, далеко, да и приоритеты у Исламской Республики сейчас, конечно, совсем другие.
4: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
5: Мы пока что можем только строить догадки, особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
4: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа?
5: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки Россия оказывает существенное военное содействие Исламской Республике, и это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина располагает значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
6: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном, ну, как минимум, пока. Особенно его беспокоит то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти 2 недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Заморозить военный конфликт России и Украины и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 предложил президент Казахстана Токаев на встрече с президентом Путиным в Омске. Там проходил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. И Токаев сказал, что Казахстан хоть и не сторонняя страна, но он категорически отказывается от роли посредника в мирном урегулировании, но готов высказать свое скромное мнение.
7: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
6: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает». С ним беседовала моя коллега Ольга Кокорекина.
8: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
9: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
8: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
9: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
8: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
9: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
8: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
9: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных. И они через него в том числе пробросили эту мысль.
8: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
9: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
8: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
9: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
6: Георгий Бофт. Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна, но боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующее решение». По словам Пескова, у Казахстана последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Россия с ней согласна. Рейтер пишет, что США и Украина обсудили прекращение огня в небе. Российским властям эти предложения представят на новом раунде мирных переговоров, но в ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: ЦИА не подвели итоги первого полугодия 2026 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 2025 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 2021 года. А во-вторых, снижение это произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так. По статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
6: В столице плюс 18 градусов, максимальная температура сегодня плюс 21, весь день пасмурно с переменными дождями. Завтра чуть теплее, 23-24, но тоже возможен дождь. 11-16 в Москве. 12 человек погибли, среди них есть дети. 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области, сообщил об этом губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на субботу. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции домиков для отдыхающих, сгоревшие, разбитые автомобили на стоянке. Поселок Кирилловка в Запорожской области – это туристический кластер. Рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС, исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Абертас.
11: Вот это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
6: Сергей Абертас. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Российский МИД призвал международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кирову и Запорожью. И в эту пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова. Погибли 6 человек, 26 получили ранения. Украина заявила, что нанесла удар по заводу, производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. Накануне в украинских Сумах, как сообщили местные власти, из-за ударов БПЛА по парковке Новой почты погибли 3 человека. А сегодня утром Минобороны России заявила, что ночью был нанесен групповой удар по Киеву, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины, а также объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Штормовой ветер, гроза, сильный ливень. В Ростовской области 13 человек пострадали, из-за непогоды один погиб. В субботу были повалены деревья, произошли обрывы линий электропередачи и были сбои в подаче воды. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. До 15 миллионов долларов может потерять сборная Испании после победы на чемпионате мира. За титул команда получила 50 миллионов долларов, но в США призовых могут удержать 30% налога, сообщает Fox News. По данным Guardian, FIFA еще до начала чемпионата пыталась договориться с США о налоговых льготах для участников, но единого освобождения для всех сборных добиться не удалось. Как эта история может ударить по репутации FIFA и Соединенных Штатов, комментирует заведующий кафедрой спортивного менеджмента университета «Синергия» Владимир Леднев.
12: Все 48 стран обязательно получают свою долю в зависимости от занятого места из призового фонда ФИФА. И вообще-то это не юрлица, а речь идет о конкретных федерациях. Сумма в зависимости от места поступает в федерацию. И только потом федерация сама решает, какие игроки, тренеры, медицинский персонал, может быть, какой-то технический обслуживающий персонал будут претендовать на эти деньги. И это обычная практика. Во всех странах, во всех чемпионатах мира было так. Всегда ФИФА договаривается, чтобы не было никаких налогов. Более того, значит, какие-то страны играли в США, каких-то страны участвовали во многом. Матчи были в Мексике, в Канаде, там разные налогообложения, разные правила.
13: При этом с Испанией в Америке есть налоговое соглашение, у некоторых стран нет. Кому-то еще, может быть, больше не повезло.
12: Если американцы будут брать налоги, тогда действительно это вообще полное неравенство. Если американцы потом хотят еще раз провести чемпионат мира, а едут в 1938 году, тогда это для них большой минус, если они вот так сейчас поступят. Не уверен, что за них будут голосовать. Вопрос репутационный и имиджевый. Как для Америки, для ФИФА, так и для будущих организаторов.
6: Владимир Леднев, завкафедры спортивного менеджмента университета «Синергия». При этом Канада и Мексика предоставили налоговые льготы национальным футбольным ассоциациям, игравшим на их территории. Почему американские власти не сделали исключение? Кто в итоге должен платить налог с призовых федераций или же сами футболисты, объясняет эксперт по международному налоговому законодательству Александр Захаров.
14: Соединенные Штаты Америки признали и признают каждое физическое лицо индивидуальным налогоплательщиком. То есть здесь речь не могла вестись о юридическом лице, а как, в общем-то, о команде, потому как каждый игрок, который собирается получить выплату, он воспринимается как получатель дохода от источника на территории Соединенных Штатов. Он обязан уплачивать подоходный налог.
13: ФИФА договаривается о налоговых льготах со странами-хозяйками. Почему же в этот раз США не предоставили такое освобождение?
14: Все налоги устанавливаются федеральными законами, и в данном случае существует кодекс внутренних доходов, который и определяет порядок обложения любого дохода от источника на территории США в отношении нерезидентов. Чтобы провести необходимые изменения в федеральное законодательство, существует установленная процедура, и она достаточно непростая. Должны поддержать законопроект как обе палаты Конгресса, Палата представителей, так и Сенат, ну, также должен подписать еще президент. Ну, это обычная американская практика, она не может носить дискриминационный характер, не может устанавливать отличные правила. За исключением только тех правил, которые предусмотрены соглашениями об избежании двойного налогообложения с каждой конкретной страной.
13: Вся ли сумма вот этих 50 миллионов считается заработанной в США, если часть матчей команда провела в Канаде или в Мексике?
14: Это хороший вопрос. Все зависит от того, кто является источником выплаты призовых доходов. Если это выплачивает налогоплательщик Соединенных Штатов, то да, такая обязанность возникает безусловно. Если выплата происходит из других источников, не находящихся на территории США, то здесь возникают вопросы отнесения к тем или иным источникам на территории США.
6: Александр Захаров, эксперт по международному налоговому законодательству. При этом сама ФИФА федеральные налоги в США не платит еще со времен чемпионата мира 1994 года. Добиться такого же режима для национальных федераций организации пока не удалось. Общий объем выплат участникам чемпионата мира составил рекордные 871 миллион долларов. Испания выиграла турнир во второй раз в своей истории. В финале она обыграла Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время. Американские компании больше не готовы переплачивать за искусственный интеллект. Вместо самых дорогих моделей они все чаще используют более дешевые, в том числе китайские, пишет Wall Street Journal. Так, стартап Telnix после изменения условий Anthropic мог тратить на ИИ больше 100 тысяч долларов в день, а в ответ компания перевела 1400 агентов на открытые модели китайского стартапа ZAI. Один такой агент обходится примерно в 100 долларов в сутки. При этом бизнес все чаще не выбирает одну нейросеть, а собирает комбинацию из нескольких. Дорогие модели оставляют для сложных задач, а более дешевым отдают рутинные. Комментирует Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики.
15: такое существовало и раньше, только это было не для экономии средств, а для поиска большего количества ответов и решений. Буквально как с людьми, экспертами или компаниями, которые вы привлекаете для решения какого-то вопроса, и одна голова хорошо, но две лучше. С моделями примерно то же самое. Компании начинают использовать нейросетей как для качества, так и, конечно же, для экономии. Многие переходят не только на платные нейросети, но и на локальные нейросети. Когда модель устанавливается на собственные сервера компании или на виртуальные сервера, и оплата за нее фактически не взимается. Эти модели гораздо менее мощные, но если их достроить, дообучить, привести свои примеры, то они вполне себе работают. Поскольку нейросети, если не заменили сотрудников, то стали обязательной дополнительной оплатой, все видят в нейросетях помощника. Конечно, компании стараются на них экономить. В российских комьюнити сообществах ровно такая же история. Все чаще люди обмениваются не только моделью, которую они выбрали, но и комбинацией моделей или сервисов от нейросетей, которые выбрали для того, чтобы сэкономить на их производстве. Люди научились считать. Но если мы говорим про действительно мощные нейросети, то они скорее нужны для всего того, что связано с видео, с моделированием каких-либо систем, ситуаций, сценариев и, конечно, со всеми задачами, которые связаны с физическим миром. Роботами, производством, станками. Это медицина и исследования, где цена ошибки слишком высока. Это главный тренд ближайших лет. Раньше это было программное обеспечение, потом интернет, а теперь это нейросети, которые внедряются буквально во все задачи, условия, ситуации, которые есть в бизнесе. Часть сотрудников без этого уже не представляет свою работу и настаивает на том, чтобы компания производила закупку той или иной нейросети и оплачивала токены. Но стало ли это во всех отраслях именно инфраструктурой, которая стратегически связана со всеми задачами, пока нет. Это пока становится.
6: Алексей Карлов, Высшая школа экономики. По данным Wall Street Journal, этот подход уже выходит за пределы Кремниевой долины. Открытые модели обсуждают банки, страховые медицинские компании, а Microsoft рассматривает возможность добавить китайские модели на свои платформы.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
20: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
21: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
22: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
23: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону. 207-10-35.
24: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
26: Министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. Знай меру на Business FM.
27: Business FM. Новости. Коротко.
28: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Владимир Путин поздравил моряков с этим праздником, ответив, что серийное строительство боевых кораблей продолжается, а морская составляющая ядерной триады набирает мощь. День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. 17-го ежегодно по случаю праздника в Санкт-Петербурге проводился военно-морской парад, но его отменяют уже второй год подряд, как объясняли в Кремле решение. Принятые соображения безопасности. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн. Минтранс утвердил изменения, которые позволяют вернуть билет на пригородный поезд с указанным местом через мобильное приложение или сайт перевозчиков. Опция появится с 1 сентября. Раньше это можно было сделать только в кассе. Условия возврата остаются прежними. За 2 часа и более полная стоимость за вычетом сбора, а позже 50%. российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. В финале олимпийского упражнения винтовка малокалиберная 50 метров 3 положения россиянин набрал 349,9 балла. Победу в дисциплине одержал китаец Чан Кун Джан, показавший результат 363 балла. Это достижение — новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пенни. Турнир в Ханчжоу завершится 29 июля. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе согласно допуску Международной федерации спортивной стрельбы. Хавьер Бардем и Пенелопа Крус снялись в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Режиссер признался, что писал сценарий специально для этой пары. Мировая премьера фильма пройдет на Венецианском кинофестивале, после чего картину покажут на Международном кинофестивале в Торонто. А в широкий прокат фильм выйдет в конце 2026 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Штормовой ветер, гроза, сильный ливень в Ростовской области. 13 человек пострадали, один погиб. В субботу ураган повалил деревья, произошли обрывы линий электропередачи, были сбои в подаче воды. Есть и задержки пассажирских поездов. Экспорт бензина запрещен до конца года, а стандарт Евро-3 с нами временно. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поставки бензина на российский рынок пойдут еще и из Казахстана тоже. Какова сейчас ситуация с топливом с учетом всех принятых мер? Американские компании больше не готовы переплачивать за искусственный интеллект для сложных задач. Используются дорогие модели, а вот для более рутинной работы китайские нейросети. Причем тренд уже набрал обороты. Есть ли риски? Подробнее в нашем эфире. Итак, ураган в Ростовской области. Погиб один человек, более 10 ранены. Из-за непогоды задерживаются десятки поездов. Шквалистый ветер, ливни, грозы обрушились на регион накануне вечером. Без электричества остались минимум 15 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Также были обесточены насосные станции, что оставило без воды несколько городов и районов в Ростове-на-Дону. Подачу воды возобновили, но работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Из-за аварий на подстанциях задерживаются 89 пассажирских поездов. Максимальное время опоздания достигает 8 часов. Как отмечает РЖД, пассажирам составов, задержка которых превышает 4 часа, предоставляют питание. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и ветер до 30 метров в секунду, продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
0: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Ну, это ожидаемая вещь, ничего такого. Но, конечно, наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала в Батайске, в Ростове, в Оксае, из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Кстати, город весь, видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Они и ночью оттаскивали деревья с магистрали, там, где перекрывало, выходили даже ночные бригады. Ну, сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Люди вышли, вот в частном секторе люди вышли, убирают ветки упавшие, там листья подбирают. То есть город пережил. Мы все-таки ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Все службы переведены в особый режим, и они действительно в нем работают. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но прочистить решетки — это тоже оказывается большое дело. Огородили наиболее опасные места, где возможно, там, падение столбов, там, больших деревьев, то люди туда просто не проходили. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь сбоев нет.
2: Вода есть везде в городе?
0: Вода уже есть везде. Во всяком случае, вот по той сводке, что мне ребята передают, пока есть вода везде.
2: Электричество?
0: Электричество частично есть, частично нет. На коммунальных таких объектах электроснабжение восстановлено. Несколько районов, но это такие, знаете, бытовые подстанции, так что это ликвидируется.
2: Что касается задержки поездов?
0: Потихоньку начинает выправляться. Но моментально это тоже не будет. Нет размытых участков пути. Сейчас все-таки проверили, все здесь будет нормально. Думаю, что за сегодняшние сутки это разрулится.
6: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Кадры и последствия ростовского урагана в наших каналах в Максе и Телеграме. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля и уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. Но вот решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
3: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
4: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
3: Машины, некоторые не способны ездить.
4: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так и
3: 5. Прогноз полгода, год, месяц.
4: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
6: Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смол и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора форсунок и моторного масла. Для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателей за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья. И при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
6: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Александр Новак также заявил, что российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы там небольшие, но интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана. Найти в бесчувственности чувства в онлайн-кинотеатре «Око» вышли первые эпизоды сериала «Похищение» 18+. Это проект производства студии Валерия Тодоровского, режиссер Кирилл Плетнев в главных ролях, Марина Васильева, Тимофей Трибунцев и Дмитрий Куличков. На премьере побывала Александра Сидорова.
7: По сюжету у всемирно известного дирижера Марка Кречетова пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Косинский – своеобразный исследователь-манипулятор, который стремится влиять на своих сотрудников во всех сферах их жизни. В работе ему помогает оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. Между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. В конце первой серии капитан Мезенцева узнает, что беременна. В следующих эпизодах тема ее выбора – оставить ребенка или нет, прекратить отношения или прервать – идет рядом с историей поиска пропавшего мальчика. Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых и прислуга. За внешним благополучием скрывается немало скелетов в шкафу. Продюсер Валерий Тодоровский попросил сценариста Ксению Кияшко написать историю, которая была бы интересна ей самой. Она столкнула в сценарии похищения два мира – творческих людей и полицейских. И если персонаж Трибунцева не поменяется, то героиня Васильевой должна стать другой, рассказала мне Ксения Кияшко перед премьерой.
8: Детектив очень сложно сделать. Только особые люди умеют делать по-настоящему историю именно детективную. И чаще всего ее чем-то закрывает. Я решила ее закрыть вопросами морального выбора и вопросами человеческих взаимоотношений именно в плане морального выбора. То есть поставить героя в такую ситуацию, когда тебе интересно наблюдать, он предаст себя, другого или нет. Главная героиня все не принимает себя как мать, но ей надо пожертвовать собой ради ребенка, чтобы к этому прийти. То есть каждый находит дорогу только через моральный выбор. Или не находит. Я писала, это у меня родился сын. Я не похожа совсем на эту героиню, то есть я полная ее противоположность, но, наверное, путь к материнству, я из себя его как-то вытаскиваю. Хотя героиня, я пыталась ее сделать классической, такой нуарной героиней. Интересно мне было найти в бесчувственности чувства, то есть показать, что бесчувственность может только казаться. На самом деле там внутри может быть все, что угодно.
7: Порой героиня Марины Васильевой в «Похищении» словно превращается в робота. Персонаж Трибунцева более понятный, хотя и противоречивый. Но за ним, безусловно, интересно наблюдать, считает Юлия Шампорова, кинокритик и автор телеграм-канала Юлия Шампорова.
9: Прежде всего, сериал хочется смотреть дальше из-за участия в нем Тимофея Трибунцева. У него всегда очень интересные актерские работы, и он, как мне кажется, очень внимательно подходит к выбору проектов, в которых участвует. Довольно интересная героиня Марины Васильевой, хотя для меня она пока не совсем раскрылась и не совсем она мне импонирует, но играть женщину-следователя с расстройством аутистического спектра, которое, естественно, влияет на то, как она взаимодействует с людьми, как она проявляет себя. По-актерски, конечно, это очень сложно. Там эмоций очень мало, и эмоции других людей она считывает плохо. Но мне кажется, вообще появление такого персонажа в российском сериале довольно интересно. Это важный разговор об определенных психологических состояниях, с которыми сталкиваются многие люди. Посмотрим, куда это приведет и удастся ли Марине Васильевой раскрыть эту героиню.
7: Сразу 4 первых серии «Похищения» уже доступны на платформе ОККО. Не случайно, по моим ощущениям, история раскачивается как раз к концу второго эпизода. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
27: Реклама.
1: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
10: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Валюты на «Бизнес ФМ». Между делом с Кирой Альтман.
12: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
13: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила – недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя – союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
12: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
27: Между делом на Бизнес ФМ.
6: 11:46 в Москве. Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
27: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандалы, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль, второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество, а точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители любители голов не увидели. Немецкий тренер Сандра Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве – реализация. Были моменты и у Крыльев, которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно, так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над Балтикой. Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем Балтика забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у Балтики и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Будут разыграны ценные призы. Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение.

0: Для начала давайте коротко объясним нашим слушателям, что помимо большой собственной розничной сети, вы также активно продаете ваши товары на Wildberries. Только там или на других маркетплейсах тоже?
1: Мы работаем с маркетплейсами, мы работаем и с Wildberries, мы работаем с Озон, мы продаемся на Яндекс.Маркете, то есть на всех крупных площадках мы представлены, поэтому достаточно хорошо понимаем, что там происходит, и, конечно, последняя ситуация по нам тоже ударила.
0: А вот какую долю своей продукции вы реализуете через маркетплейсы, и, собственно, много ли товаров у вас оказалось на складах, которые уже пострадали?
1: Так как у нас достаточно большая собственная розничная сеть и достаточно большой бизнес по оптовой продаже товаров, то мы пострадали. Но если говорить про долю от активов, то для нас это неприятность, больно, как и всем остальным, но катастрофой не является.
0: А что вы делаете с теми товарами, которые у вас на этих складах остались? Дело в том, что сейчас, видно по сообщениям в социальных сетях, и нам конкретно пишут в наши каналы в Telegram и в Max о том, что селлеры пытаются, опасаясь новых ударов, пытаются забрать свои товары со складов, в том числе, которые не пострадали. Но получается далеко не у всех. Как себя вести в таком случае? Понятно, что у вас чуть проще, у вас наверняка и свои склады есть и так далее. А вот что делать маленьким селлерам, у которых нет ни собственной сети, ни собственных даже, может быть, интернет-магазинов, а товары там?
1: Вы мне задаете сейчас вопрос, на который ни у кого нет ответа. Никто не знает, будут ли следующие какие-то удары по складам этого же маркетплейса. Никто не знает, будет ли прилет на какой-нибудь большой склад другого маркетплейса. И я, наверное, не готов сказать, как надо. Да? Потому что это очень сложный вопрос, потому что если вы забираете товар, вы фиксируете убытки, это заведомо вы теряете деньги, а если вы не забираете товар, соответственно, вы им, безусловно, рискуете. Бизнес – это риск. Этот риск надо закладывать в P&L и закладывать в таблицу доходов и расходов. Надо его учитывать, надо понимать, что неважно, платите вы страховку за товар или не платите, такой раздел, как расходы на страхование товара или как это, такую дополнительную прибыль от того, что вы не страхуете, берете риск на себя, в P&L должен быть такая строчка, должна быть вставлена. После этого, видимо, насколько это надо поднять цены, чтобы доходы с расходами укладывались в то, чтобы вы могли оплачивать в том числе страховку товара.
0: Да, но тут проблема в том, что уже приходят сигналы о том, что страховые вот прямо сейчас, здесь и сейчас, страховать товары на складах маркетплейсов, мягко говоря, не рвутся. Страховать не получается. Что делать?
1: Еще раз. Есть риск. Значит, риск в любом случае считается по очень простой формуле. Надо как-то прикинуть вероятность события и стоимость события. Соответственно, вам надо расход, то есть перемножить одно на другое, заложить в вашу таблицу доходов и расходов. Раньше казалось, что этот риск маленький. Было всего по одному пожару на складах двух крупнейших маркетплейсов, но сейчас видно, что этот риск существенно вырос. С другой стороны, понятно, что мгновенно все склады поражены не будут. Соответственно, максимально разложить товары, сколько возможно, по разным складам и дальше действовать как-то с холодной головой, не принимая каких-то решений в состоянии паники.
0: По разным складам внутри контура маркетплейсов или искать где-то на аутсорсе? Просто складское помещение, близкое к точке реализации или точке производства?
1: Мы стараемся всегда и разложить товар на разные склады маркетплейса, и мы работаем с маркетплейсами, в том числе по системе ФБС, то есть когда мы комплектуем заказ со своего склада, тогда он проходит через склад маркетплейса только транзитом достаточно быстро. Соответственно, вероятность, что именно в этот момент произойдет какое-то ЧП, маленькое. Но вообще правильно всегда в бизнесе раскладывать яйца по разным корзинам, но это народная мудрость, и как это сотни лет, ее надо не забывать.
0: Тогда давайте вернемся чуть назад, когда я спросил дать совет, что делать другим селлерам, но вы говорите, что универсального какого-то ответа нет, кроме того, что нужно закладывать по возможности все риски. Спрошу прямо, как ведете себя вы прямо сейчас? Вы пытаетесь забрать свои товары со склада или нет?
1: Нет, прямо сейчас мы думаем, что это, во-первых, практически невозможно. Товары у нас разложены по большому количеству складов. Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. Суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно, потому что, скорее всего, быстро забрать все равно не получится, расходы будут на это большие, то есть минусы будут, а плюсы могут и отсутствовать. Поэтому, на мой взгляд, правильная позиция – это поднять цены в соответствии с рисками, чтобы даже потеря каких-то отдельных товаров все равно перекрывалась общим денежным потоком от проданных товаров.
0: Но это сработает, наверное, только если цены поднимут более или менее все, и причем одновременно.
1: Мне кажется, что просто те, кто этого не сделал, сделают, те все равно разорятся.
0: Ну и тогда от частности к более глобальному вопросу. Вы давно, долго и

0: А следовательно, критиковали маркетплейсы вообще как явление, говорили о том, что эта система вообще пользуется дырками в законодательстве для ухода от налогов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас позиция была последовательная. Вот теперь на этом рынке, ну, большая беда. Прозвучит жестко, но не спросить не могу. Вам, как ритейлу, собственно, офлайновому, вам теперь будет легче?
1: Моя оценка, что никакого существенного влияния именно эти печальные события не окажут. Да, сгорело какое-то количество товаров, да, какие-то продавцы потеряли деньги, много денег, для них очень существенных денег. Сказать, что от этого будет легче офлайн-ритейлу, не уверен. Я, безусловно, являюсь критиком не маркетплейсов, это неправильный подход, а я являюсь критиком ситуации, когда маркетплейс, используя дырки в законах, а также делая вид, что маркетплейс не является розничной торговлей, последовательно и сам не платит налоги, и делает все, чтобы не платили налоги его контрагенты, а также перекладывает ответственность на другие лица. На мой взгляд, это безобразие нехорошо, и несмотря на все трагические события, которые произошли, все равно государству нужно про это задуматься и порядок на этом рынке навести, чтобы маркетплейс брал на себя ответственность, как любая другая розничная сеть, чтобы было равное условие конкуренции со всем остальным бизнесом. Не то чтобы маркетплейс — это плохо, маркетплейс неправильно, когда имеет какие-то льготы по уплате обязательных платежей и выполнению обязательных требований. Это безобразие. А вообще, маркетплейс как явление, это, безусловно, нам, как потребителям, удобно и хорошо. Но должно быть в соответствии с удобством чуть-чуть дороже, чем розничные сети.
0: Ну что ж, на этом можно было бы сказать, тема закрыта, но это явно не так. И мы, собственно, продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Очень надеемся на то, что и у маркетплейсов, и у селлеров все будет хорошо в итоге, и у офлайн-ритейла, ну и у нас всех. А вам большое спасибо за уделенное время, за развернутые ответы. Спасибо за то, что были с теми, кто в теме.
1: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацем беседовал мой коллега Иван Медведев.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 11:58, в студии Вероника Романова. Численность группировки спасателей, задействованной в поиске пропавших альпинистов на Эльбрусе, увеличена вдвое, до 16 человек. Об этом сообщили в главке МЧС по Кабардино-Балкарии. Накануне восхождения на Эльбрус начала группа из 7 туристов. Альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины. На высоте более 5000 метров они подали сигнал бедствия, так как двоим участникам стало плохо. Один из альпинистов самостоятельно спустился, сообщил о произошедшем. Еще один участник группы позже был найден живым. Двух погибших уже нашли. Тела еще троих ищут. Более 250 тысяч человек во Франции и Испании были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Они продолжаются уже несколько дней. Сильный ветер и высокая температура осложняют работу пожарных. Ночью власти распорядились эвакуировать жителей 7 населенных пунктов к западу от Бордо. В Испании в настоящий момент пожарные борются с огнем в окрестностях Мадрида. В стране объявлено чрезвычайное положение, а премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что страну ждут сложные времена. Во Франции из юго-западных регионов Жеронды и Ланды эвакуировано около 200 тысяч человек. Французские власти привлекли к борьбе с пожарами военных. В Нью-Йоркской школе планируют запустить пилотный проект с гуманоидными роботами. Салли и искусственным интеллектом – это помощники для обучения. Роботы купили за 57,5 тысяч долларов. Разработчик Realbotics заявляет, что это будет первый подобный проект в школьном округе США. Салли сможет общаться с учениками, использовать мимику и помогать с персонализированным обучением. Но учителя и местные жители раскритиковали инициативу, назвав ее жуткой и неуместной, пишут СМИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран оставляет за собой право на ответ на удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. МИД страны заявил, что погиб один человек, еще несколько пострадали. Зеленский подтвердил, что Украина атаковала суда в Каспийском море, заявив, что они перевозили военные грузы между Россией и Ираном. О последствиях мы поговорили с экспертами. Заморозка конфликта на Украине на основе стамбульских договоренностей. С такой инициативой выступил лидер Казахстана Токаев во время встречи с Владимиром Путиным. В Кремле позже заявили, что заморозка невозможна, но боевые действия остановятся, как только Киев примет соответствующие решения. Каковы дальнейшие перспективы? Сборной Испании по футболу придется поделиться призовыми. Американские власти хотят взыскать с игроков и тренеров 15 миллионов долларов в качестве налогов в бюджет. Ждать ли реакцию ФИФА? Подробнее в нашем эфире. Итак, Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Владимир Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском МИДе заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны. И что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в дело Украины вручена нота протеста. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи созвонился с главой евродипломатии Кая Каллас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару, и он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал на это так, что поручил разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. На днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом, комментирует политолог-специалист по Ирану Карине Геворгян.
5: Не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят. Какое это будет иметь развитие?
6: Насколько симметричным может быть такой ответ?
5: Вот тут я ничего не могу сказать.
6: Ясное понимание, что ответ будет военный.
5: Да.
6: Кроме прочего, из заявлений Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
5: Да, на самом деле очень спокойно к этому отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства в рамках этого договора, его закрытой части. Мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
6: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
5: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
6: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
5: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
3: Карине Геворгян, политолог-специалист по Ирану. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном, как минимум пока. Особенно его беспокоит то, что более масштабные военные действия еще больше сократят без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак, а в Белом доме прошел совещание, на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, в общем, не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины. В общем, далеко, да и приоритеты у Исламской Республики совсем другие.
6: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
7: Мы пока что можем только строить догадки. Особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
6: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа.
7: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки, Россия оказывает существенное военное содействие Исламской Республике. И это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина располагает значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
3: Андрей Картунов с экспертами говорил продюсер бизнеса ФМ Рамиль Киселев. Иранские СМИ после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозили ракетным ударом по Украине. Они пишут, что вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Заморозить военный конфликт России и Украины и вернуться к стамбульской формуле 2.0, предложил президент Казахстана Токаев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Омске. Там проходил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Токаев сказал, что Казахстан хоть и не сторонняя страна, но он категорически отказывается от роли посредника в мирном урегулировании, но готов высказать свое скромное мнение.
8: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
3: Владимир Путин не стал комментировать слова Токаева, сказал, что касается украинского направления, я вас в ходе наших бесед обязательно проинформирую в деталях. Позже Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но с учетом позиции Киева, цитата, как таковая заморозка невозможна. По словам Пескова, у Казахстана последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Россия с ней согласна. Неожиданное предложение президента Токаева и реакция президента Владимира Путина мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовала моя коллега Ольга Кокорекина.
9: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
10: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
9: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником?
10: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
9: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
10: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
9: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
10: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
9: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
10: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
3: Георгий Буфт, политолог Рейтер, пишет, что США и Украина обсудили уже прекращение огня в небе. Российским властям эти предложения представят на новом раунде мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
0: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
12: Серьезные перебои с электричеством, все включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
0: О том же Рэм Акчурин.
13: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
0: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
12: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я вот ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
0: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
13: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
0: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
12: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
0: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
13: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
0: О будущем Павел Швец.
12: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. Такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
0: О настоящем Рэм Акчурин.
13: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
0: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
14: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила от 11 до 13 тысяч, горбуша – 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается от 12,5 до 18,5 тысяч рублей, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч. Чем вызван такой рост цен и что будет дальше?
17: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, и икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
18: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. И, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
19: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
18: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
17: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
20: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду, рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошую еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
17: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они.
21: Острова Кабо-Верде, расположенные в Атлантическом океане у берегов Западной Африки, открыли португальские мореплаватели во второй половине 15 века. Португальцы и стали первыми жителями островов. Позже к ним присоединились переселенцы из Испании, Генуи и Франции. Из-за удобного расположения на перекрестке торговых путей Кабо-Верде в 16 веке стал одним из центров работорговли. По тем же причинам к концу 19 столетия острова стали идеальным местом для дозаправки трансатлантических судов. Туризм здесь стали развивать лишь в 1970-80-х годах. Причем не местные жители, а бизнесмены, в основном из Европы. Доля туризма в ВВП Кабо-Верде сегодня около 45%.
2: Благодаря туристам на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В 1828 году в Москве на Остоженке профессор медицины, лейб-медик императора Александра I Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод. Врач и сам очень уважал и всячески продвигал целебное воздействие пеших прогулок и лечения минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги – 300 рублей, москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванные процедуры прямо на Остоженке. После чего прогуливаться в парке, который спускался к набережной. Простолюдинам, трудившимся в поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице стали говорить, что на Москве-реке есть место, где гоняют лодыря. А потом и самих пациентов клиники, переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
4: Большинство медицинских схем построено на данных о масштабных группах пациентов. При этом каждый отдельный организм реагирует на терапию по-своему. Цифровые двойники в медицине пытаются решить именно эту проблему. Сначала создать компьютерную модель конкретного пациента или его органа, а затем проверить на ней разные варианты лечения. Такая модель создается на основе реальных данных – снимков КТ и МРТ, анализов, генетической информации, ЭКГ и истории лечения.
22: Журналист Алена Копылова.
4: Проще всего понять принцип работы цифровых двойников на примере сердца. По данным МРТ и электрофизиологических исследований, создается виртуальная модель сердечной ткани. Затем врачи наблюдают, как по ней проходит электрический импульс. Если у пациента опасная аритмия, например, медики смогут заранее понять, какие участки ткани лучше прооперировать, чтобы восстановить правильный ритм. Похожие идеи развиваются и в онкологии. Модель опухоли может учитывать ее размер, скорость роста, кровоснабжение, мутации, реакцию на химиотерапию, лучевую терапию или иммунотерапию. Врач может не подбирать лечение методом проб и ошибок, а заранее сравнить несколько вариантов на цифровой модели. Цифровые двойники важны еще и потому, что болезни развиваются во времени. Обычный анализ показывает состояние в конкретный момент, а модель может обновляться в реальном времени. Если появились новые снимки, изменились показатели крови, давления или уровень активности. Прогноз тоже пересчитывается.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 12:28, студия Вероника Романова. 8 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. Среди пострадавших 2 детей, отметили в ГИБДД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал нападение на людей в Берлине отвратительным преступлением и атакой на общество. Он пообещал, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Накануне вечером в парке Тиргартен проходил парад в поддержку ЛГБТ-сообщества. Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. По словам очевидцев, в толпу въехал белый фургон. Как минимум один человек погиб, не менее 16 пострадали, трое в тяжелом состоянии. Подозреваемого в нападении связывают воюет с Исламским государством, как пишет издание «Бильд» со ссылкой на свои источники. Это 21-летний Абдул Балут. Он может быть сторонником террористической группировки. Также сообщается, что подозреваемый гражданин Германии ливанского происхождения. Он родился в Берлине в 2005-м. Футболисты «Спартака» заявили о готовности помочь госпитализированной певице «Максим». Капитан московского клуба Роман Зобнин сказал, что обсудит этот вопрос с командой в ближайшее время. О госпитализации Марины Максимовой стало известно 24 июля. По словам певицы, ей потребовалось экстренное лечение из-за стресса после смерти отца. Врачи запретили ей перелеты и выступления до полной стабилизации. Запланированный на 25 июля концерт в Павлодаре тоже пришлось отменить. Песня «Максим, знаешь ли ты» давно стала неофициальным гимном московского «Спартака» и традиционно звучит на стадионах после крупных побед команды. Windows привяжут к материнской плате. Использовать пиратскую версию станет почти невозможным. Новая система станет обязательной для следующей версии операционки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ураган бушует в Ростовской области. Один человек погиб, 13 пострадали. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень повалили деревья, оборвали линии электропередачи. Задерживаются десятки пассажирских поездов. Экспорт бензина запрещен до конца года, а стандарт Евро-3 с нами временно. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поставки бензина на российский рынок пойдут еще из Казахстана. Какова сейчас ситуация с топливом с учетом всех принятых мер? Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ. С крупной победы над «Акроном» встреча завершилась со счетом 5-0. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, ураган в Ростовской области. Погиб один человек, более 10 ранены. Из-за непогоды задерживаются десятки поездов. Шквалистый ветер, ливни и грозы обрушились на регион. 15 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Также были обесточены. Городов и районов, но работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Из-за аварии на подстанциях задерживаются 89 пассажирских поездов. Максимальное время опоздания достигает 8 часов. Как отмечает РЖД, пассажирам составов, задержка которых превышает 4 часа, предоставляют питание. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер, продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
6: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Ну, это ожидаемая вещь, ничего такого. Но, конечно, наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Кстати, город весь, видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Они и ночью оттаскивали деревья с магистрали, выходили даже ночные бригады. А сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Город пережил. Мы все-таки ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но прочистить решетки, это тоже оказывается большое дело. Огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев, чтобы люди туда просто не проходили. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
7: Вода есть везде в городе?
6: Вода уже есть везде. Во всяком случае, вот по той сводке, что мне ребята передают, пока есть вода везде.
7: Электричество?
6: Электричество частично есть, частично нет. Несколько районов, но это такие, знаете, бытовые подстанции, так что это ликвидируется.
7: Что касается задержки поездов?
3: следов?
6: Потихоньку начинает выправляться. Но моментально это тоже не будет. Нет размытых участков пути. Сейчас все-таки проверили, все здесь будет нормально. Думаю, что за сегодняшние сутки это разрулится.
5: Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Кадры и последствия ростовского урагана в наших каналах в Максе и Телеграм. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн раньше. Это можно было сделать только в кассе. Опция онлайн-возврата через мобильные приложения или сайты перевозчиков появится с 1 сентября. Подробнее в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложности с переизбытком дизеля и уменьшением объема переработки. Вице-премьер заявил также, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. Решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
8: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
9: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом, при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
8: Машины некоторые не способны ездить.
9: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
8: и 5. Прогноз полгода, год, месяц.
9: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
5: Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смол и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла. Для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
10: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателей за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрываются заявки на экспортные поставки нефтяного сырья. И при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
5: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Александр Новак также заявил, что российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы там небольшие, но интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана. Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча эта завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандалы, дальние инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Оффор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у «ЦСКА». В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Будут разыграны ценные призы. Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Например, посещение стадиона принесет 10 баллов, а посещение арены с ребенком – 20. Можно набирать очки и участием в прогнозах с викторинами. За верный результат матча начисляется 10 очков, за правильные ответы в викторинах до 15 баллов. Главный приз по итогам сезона – электромобиль с Алисой, умной колонкой. Также лидеры рейтинга смогут встретиться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, получить личное видеообращение от футболиста национальной команды, абонементы на все домашние матчи клуба, участника РПЛ и многие другие призы. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
5: В других матчах первого тура «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Московскую Родину» со счетом 3-0, а махачкалинская «Динамо» одержала волевую победу над воронежским «Факелом» 2-1.
22: Реклама.
3: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
13: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
24: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Deadbeat. В
11: 17 веке в Европе появились первые маятниковые часы. Их конструкция была несовершенна и нередко сбоила. Особенно часто возникала ситуация, когда механизм продолжал работать, а стрелки не двигались. Такой сбой называли «холостым», «мертвым ходом» или по-английски «deadbeat». В 19 веке британцы стали обозначать этим термином бесполезную, вышедшую из строя вещь. Еще позже крылатое слово получило распространение и в Америке. Так там называют бездельника, живущего за чужой счет, или человека, который не платит по долгам.
24: Срочные переводы на Business FM.
14: В брошенном доме стоимость страховки такого отдыха, естественно, превышает саму цену ночевок.
24: Тоже отдых на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
18: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
19: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе, мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами, что мы полежим у воды, что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
20: Ну, знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
18: И я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
20: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
18: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
24: Между делом. На Business FM.
5: 12:46 в Москве. А сейчас теми, кто в теме, как организаторам Open Air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены, что ждет индустрии в будущем.
24: Business FM. С теми, кто в теме.
25: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
25: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
26: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялись, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавребе. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
25: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
26: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль Дикомяд так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакция Федора Фомина, который написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но на

0: 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили, просто врубите это банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Но как нам казалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
1: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались от билеты в знак солидарности и поддержки?
0: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег. Как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
1: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 2022 году, у вас не было, только финансовые?
0: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали, так, Пень, вообще можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
1: Давай раз поговорим про этот год, мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 2026 году. Как это было?
0: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые 8 сцен, мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
1: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open air люди не боялись?
0: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовый, мероприятие, да, он как будто тянется и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте, и есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части опен-эйра, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых опен-эйров, ну, мягко скажем, на бедокуре. У всех, и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам по освещенным, у них там в кемпинг можно заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозится на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности. Просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если, например, нам бы сегодня, ну там, условно, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы много лет.
1: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году Outline, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
0: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. этим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну, вот, например, там, что такое дикая мята там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров.

0: километров вокруг нас, все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно. Потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
1: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России и ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилось, но все еще остается актуальной.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
2: Реклама.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 12.57, студия Вероника Романова. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября 2026 года. Также в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. Последние два года индексация грузовых тарифов РЖД на следующий год проводилась уже 1 декабря, хотя традиционно повышение происходило с 1 января. В 2025 году рост составил 10%, в 2024 – 13,8%. Таким образом, три дополнительных месяца по обновленным тарифам в 2026 году призваны повысить доходы РЖД. Премьер Великобритании Энди Бернем готов публично высказать несогласие с Дональдом Трампом, если это будет необходимо для защиты национальных интересов королевства. Об этом новый глава Кабмина заявил в интервью телеканалу BBC. По его словам, его первый контакт с Трампом прошел успешно, американский президент показался ему очень приветливым, но на вопросы журналиста, доверяет ли он президенту США, британский премьер не дал прямого ответа, отметив, что мир меняется и необходимо называть вещи своими именами по мере развития событий. А отвечая на вопрос, будет ли он критиковать Трампа, если сочтет необходимым, премьер ответил «конечно». Владимир Путин никогда не использует городские или мобильные телефоны для связи с сотрудниками администрации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «Лайф» Александром Юнашевым. По словам Пескова, Путин для всех коммуникаций применяет исключительно специальную защищенную связь. Во время отпусков сотрудники президентской администрации, как правило, лишены доступа к данным спецканалам, сказал представитель Кремля. В феврале Песков сообщал, что Путин придерживается только защищенных каналов связи, избегая утечек информации. Такой подход, по словам Пескова, обеспечивает максимальную безопасность переговоров и исключает риски перехвата данных при общении с руководством страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран оставляет за собой право на ответ на удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. МИД страны заявил, что погиб один человек и несколько пострадали. Зеленский подтвердил, что Украина атаковала суда в Каспийском море, заявив, что они перевозили военные грузы между Россией и Ираном. О последствиях мы поговорили с экспертами. Установку пиратской версии Windows собираются сделать невозможной. Microsoft будет привязывать операционную систему к материнской плате. Нововведение это может появиться уже в следующей версии. Минздрав запускает пилотный проект по расширению доступа к лекарствам по электронным рецептам. Сейчас купить препарат по цифровому рецепту можно только в том регионе, где его выписали. Подробнее в нашем эфире. Итак, Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском МИДе заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, и что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи созвонился с главой евродипломатии Кай Каллас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару. Он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так, что поручил разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. А на днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом, комментирует политолог, специалист по Ирану Карине Геворгян.
8: Не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят, какое это будет иметь развитие.
9: Насколько симметричным может быть такой ответ?
8: Вот тут я ничего не могу сказать.
9: Ясное понимание, что ответ будет военный.
8: Да.
9: Кроме прочего, из заявлений Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
8: Да, на самом деле очень спокойно отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства в рамках этого договора, его закрытой части. Мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
9: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
8: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
9: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
8: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
3: Карине Геворгян, политолог-специалист по Ирану. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном как минимум пока. Особенно его беспокоит, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог, международник, эксперт Колбовалда Андрей Картунов.
10: Можно знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, в общем, не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины, причем далеко, да и приоритеты у Исламской Республики совсем другие.
9: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
10: Мы пока что можем только строить догадки, особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
9: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа?
10: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки Россия оказывает существенное военное содействие Исламской Республики. И это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина располагает значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
3: Андрей Картунов с экспертами говорил продюсер бизнеса ФМ Рамиль Киселев. Иранские СМИ после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозили ракетным ударом по Украине. Они пишут, что вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Microsoft ужесточает защиту активации новой Windows, привязав ее к материнской плате. Установить пиратскую версию для россиян станет практически невозможно, пишут профильные СМИ. Раньше для активации использовалась служба KMS, которую можно было обойти через поддельные серверы. Windows 11 компания сделала обязательным TPM-чип на материнских платах в процессорах. Теперь для активации ПО серверы должны будут подтверждать через этот чип, что работают в проверенном оборудовании. Нововведение направлено на корпоративных клиентов, но может ударить и по рынку пиратских активаторов, пишут СМИ. Комментирует аналитик М-форум «Аналитикс» Алексей Бойко.
11: По внешним признакам это выглядит серьезным усложнением жизни для тех, кто делает это нелегально, в обход официальной процедуры. Теперь, после того, как сервер, который занимается активацией Windows, после того, как он будет в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает аппаратную идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации, он превращает его, по сути, в доверенную систему. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Это такие вот специальные, достаточно корпоративные сервера. И пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. На мой взгляд, на сегодняшний день пока что физическим лицам беспокоиться не нужно. Хотя, наверное, нужно уже давно в каком-то смысле думать о переходе от Windows на что-то другое, на Linux. Прежде всего, что касается корпоративных клиентов из России, да, на мой взгляд, проблемы могут возникнуть у всех, кто не является официальным пользователем и не сохраняет официального контакта с Microsoft, а это, по-видимому, абсолютное большинство. Скорее, удивительно будет, если кто-то еще находит способы как-то, так сказать, быть в легитимном пространстве.
3: Алексей Бойко, М-форум Analytics. Новые меры появятся в следующей версии Windows Server, а с августа Microsoft начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Минздрав запускает пилотный проект по расширению доступа к лекарствам по электронным рецептам. Сейчас купить препарат по цифровому рецепту можно только в том регионе, где его выписали. В рамках эксперимента электронный рецепт можно будет предъявить в приложении госуслуги на кассе любой аптеки из числа участников проекта, но список регионов пока не определен. Присоединение аптек к эксперименту добровольное. Дополнительное оборудование для этого не потребуется, только каждая из них, каждая из этих аптек уже работает с системой «Честный знак». Бумажные рецепты, как и раньше, будут действовать без ограничения, но вот льготные в эксперименте не участвуют. Порядок их получения останется прежним, комментирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
12: Откровенно говоря, уже пора переходить от экспериментов к реализации этого проекта, потому что эксперимент по продаже рецептурных препаратов продлился 3 года. Все возможные шишки в рамках этого эксперимента, мне кажется, уже были набиты. Все, что можно было протестировать, уже протестировали. Соответственно, не вполне понятно, что еще собираются в этом отношении выяснять. Электронный рецепт, если его рассматривать как уже работающую систему, конечно, он должен быть доступен не только в регионе, где этот рецепт выписан, во всех российских субъектах. Это совершенно логичная позиция. Это очень важный элемент с точки зрения возможности организации работы системы здравоохранения, с точки зрения решения проблематики планирования, я имею в виду потребности в каких-то препаратах и так далее, и с точки зрения отслеживания каких-то проблем в системе здравоохранения. Конечно, если бы работающая система электронного рецепта существовала, это было бы очень серьезным шагом на пути решения, в том числе, проблемы самолечения. То, что касается это сейчас, какого-то усеченного ассортимента, и в том числе не касается льготы, это понятно. Здесь, я думаю, что все еще упирается в вопросы бюджетирования, потому что зачастую снабжение лекарственными препаратами, если это не федеральная льгота, ведется за счет региональных, в том числе, бюджетов, поэтому система просто технически не может включать в себя вот эти льготные препараты. Но здесь еще есть сейчас нюанс. У нас нет какой-то единой цифровой системы. В ряде регионов сейчас работают собственные системы, в том числе, вот отношении выписки льготных рецептов, и поэтому вытащить их из одной системы и поместить его в этот экспериментальный режим, это еще, опять же, такая большая техническая сложность или неоправданно с точки зрения трудозатрат и финансовых затрат.
3: Николай Беспалов, RNC Pharma. Среди минусов электронных рецептов, кроме несовместимости медицинских и аптечных программ, в разных регионах эксперты называют проблемы с интернетом, нагрузку на врачей, которые должны осваивать новые интерфейсы, и электронную подпись, а также цифровое неравенство. Пожилые люди и жители отдаленных районов могут испытывать трудности с использованием приложений. Ну а плюсы очевидны здесь. Рецепт всегда под рукой, в смартфоне, не потеряется, не испортится. Легко читается, врачебный почерк больше не проблема, защищен от подделок. Его после телемедицинской консультации можно получить онлайн, не посещая поликлинику.
2: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
14: 12 июля завершился 3-й в году турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которым и досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера. у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде – по 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
2: Спорт и деньги на Business FM.
3: 13:16 в Москве. По-настоящему летняя погода в июле кончилась. Столичный регион ждут дожди с переменной облачностью в конце месяца. Циклон с севера в понедельник принесет сильный дождь. В понедельник в отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а в первой половине недели температура в Москве опустится до 22-24 градусов. Ближе к выходным будет чуть похолоднее. Неустойчивые погодные условия сохранятся вплоть до конца месяца, продолжает ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
15: Практически до конца июля месяца у нас неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет понижен, поэтому погода будет облачной с прояснениями. И кратковременные дожди практически до конца месяца. Вот пока что только 31 число обещает быть без осадков. Причем за предстоящую ночь на понедельник, у нас может выпасть значительное количество осадков, то есть до 22 миллиметров, а это четверть месячной нормы. Так что дождь местами сильный. Модели очень сложно предсказывают такие мелкие ячейки, где на сети территории может не быть вообще дождя, а соберется одно кучевое облако размером там 5 на 5 километров, и вот оно может пролиться такими дождями. Это вот типичная июльская картина развития процессов. А температура в ночные часы у нас остается довольно высокой. Преобладающая температура до конца месяца по региону 12-17 градусов. В Москве минимальная температура в пределах 12-15. Что касается дневной температуры, первая половина понедельник, вторник будет чуть выше температура в пределах 21-26 градусов. То есть по Москве это 22-24 градуса. Вторая половина недели будет, может быть, чуть попрохладнее, 20-25. В Москве это где-то будет 21-23. Это чуть ниже нормы климатической, потому что у нас последние числа июля по норме это самые теплые дни года. Но вот такого в этом году не случается.
9: Мониторим ситуацию на юге страны. Ростов, небывалые ураганы. Тот циклон каким-то образом в центральную часть страны может прийти? Это его отголоски вообще?
15: Нет, у нас вот эта вот система южных циклонов, а от этих южных циклонов тянутся атмосферные фронты практически до севера. И вот этот атмосферный фронт, который и будет определять погоду, он будет то приближаться к столичному региону, то удаляться. Но во всяком случае никаких существенных перемен в синоптической ситуации у нас не прогнозируется. Там, в Ростовской области, потому что там проходил очень активный холодный атмосферный фронт, именно поэтому там были такие шквалистые усиления ветра.
3: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». О последствиях сильного урагана в Ростовском регионе подробнее в середине часа на Business FM. К другим темам. Заморозить военный конфликт России и Украины и вернуться к стамбульской формуле 2.0 предложил президент Казахстана Токаев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Омске. Там проходил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Токаев сказал, что Казахстан хоть и не сторонняя страна, но он категорически отказывается от роли посредника в мирном урегулировании, но готов высказать свое скромное мнение.
16: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к Украине. украинскому народу, его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
3: Владимир Путин не стал комментировать слова Токаева, сказал, что касается украинского направления, я в исходе наших бесед обязательно проинформирую в деталях. Позже Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но с учетом позиции Киева, цитата, как таковая заморозка невозможна. По словам Пескова, у Казахстана последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Россия с ней согласна. Неожиданное предложение президента Токаева и реакцию президента Владимира Путина мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовала моя коллега Ольга Кокорекина.
17: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
18: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в этой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
17: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником?
18: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом для ведения переговоров.
17: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
18: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
17: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
18: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
17: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
18: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
3: Георгий Буфт. Киев поддержал призыв Токаева заморозить военный конфликт. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что это реалистичное, своевременное, мудрое заявление. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру, написал Сибига. По данным Рейтер, США и Украина обсудили прекращение огня в небе. Российским властям эти предложения представят на новом раунде мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
19: Особая пенсия на Бизнес FM. Валюты.
20: Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется добра. Введенная в обращение в 1977 году, она заменила эскуда. Название на португальском языке означает дублон. В 2018-м добра была деноминирована в соотношении 1000 к 1 и теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
19: Валюты на Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 13:27, студия Вероника Романова. Страны Ближнего Востока ускоряют развитие нефтепроводов в обход Армузского пролива после нового витка конфликта в регионе. Если раньше многие проекты оставались замороженными, то теперь их рассматривают как способ снизить зависимость от одного из главных узких мест мировой торговли нефтью, пишет РБК. Так, Ирак и Сирия договорились восстановить нефтепровод Киркук-Бания с мощностью 700 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия изучает расширение нефтепровода «Восток-Запад» с 7 миллионов до 9 миллионов баррелей в сутки, а Объединенные Арабские Эмираты продолжают развивать маршрут Хабшан-Фуджейра, позволяющий экспортировать нефть в обход Армуза. Тем временем кризис в регионе уже отражается на логистике. За неделю с 11 по 17 июля объем нефти на судах, покинувших Персидский залив, сократился с почти 4 миллионов до 3 миллионов 200 тонн. На 20 июля в заливе находились около 330 танкеров с 17 миллионами тонн углеводородов, большинство из которых стояли на якоре. Карим Хан намерен оспорить решение Ассамблеи государств-участников Римского статута об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда. Его адвокаты раскритиковали дисциплинарный процесс и назвали его процессуально несправедливым. Хан работал прокурором МУС с июня 21-го. Именно он в 23-м выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В октябре 24-го в отношении Хана были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии. Во время расследования прокурор находился в неоплачиваемом отпуске. 24 июля этого года Карима Хана уволили из МУС.
0: В России создали аппарат, который убирает опухоли без разрезов. До конца года ученые зарегистрируют уникальную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы, сообщили ФМБА. Аппарат почти полностью собран из отечественных комплектующих. Их доля превышает 90%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ураган бушует в Ростовской области. Один человек погиб, 13 пострадали. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень повалили деревья, оборвали линии электропередачи. Задерживаются десятки пассажирских поездов. Экспорт бензина запрещен до конца года, а Евро-3 стандарт будет временным. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поставки бензина на российский рынок пойдут еще из Казахстана тоже. А какова сейчас ситуация с топливом с учетом всех уже принятых мер? Установить пиратскую Windows скоро будет невозможно. Microsoft будет привязывать операционную систему к материнской плате. Нововведение может появиться уже в следующей версии. Какие есть варианты, подробнее в эфире Business FM. Итак, ураган в Ростовской области. Погиб один человек, более 10 ранены. Из-за непогоды задерживаются десятки поездов. Шквалистый ветер, ливни и грозы обрушились на регион накануне вечером. Без электричества остались минимум 15 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Также были обесточены насосные станции, что оставило без воды несколько городов и районов. В Ростове-на-Дону подачу воды возобновили, но работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Как сообщил Grand Service Express, 8 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Утром по всему ростовскому направлению опаздывало почти 90 составов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер, продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
22: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
3: Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. При этом жители отдельных районов жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда его дадут, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
23: Примерно с без 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
24: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас, значит, не возобновили?
23: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад и 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
24: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
23: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
24: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
23: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
24: Небезопасно ездить по городу?
23: Местами, да. В парк революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
3: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования не ходили еще электрички. Вот что рассказывает нам ростовчанка Марина.
4: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке. Они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали никуда. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. Я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
3: Кадры и последствия ростовского урагана в наших каналах в Максе и Телеграм. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля и уменьшением объема переработки. Вице-премьер заявил также, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме, при этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной. Но предпринимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смол и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла. Для природы оно грозит грязным воздухом, комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется, и поэтому, когда вы приезжаете на заправки, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, к какому классу относится топливо К3 или К5. Просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. Буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне относительно показателя за июнь 2025 года.
3: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Александр Новак также заявил, что российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы там небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана. Найти в бесчувственности чувства. В онлайн-кинотеатре «Ока» вышли первые эпизоды сериала «Похищение», рейтинг 18+. Это проект производства студии Валерия Тодоровского, режиссер Кирилл Плетнев, в главных ролях Марина Васильева, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков. На премьере побывала Александра Сидорова.
6: По сюжету у всемирно известного дирижера Марка Кречетова пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Косинский – своеобразный следователь-манипулятор, который стремится влиять на своих сотрудников во всех сферах их жизни. В работе ему помогает оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. Между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. В конце первой серии капитан Мезенцева узнает, что беременна. В следующих эпизодах тема ее выбора – оставить ребенка или нет, прекратить отношения или прервать – идет рядом с историей поиска пропавшего мальчика. Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых и прислуга. За внешним благополучием скрывается немало скелетов в шкафу. Продюсер Валерий Тодоровский попросил сценариста Ксению Кияшко написать историю, которая была бы интересна ей самой. Она столкнула в сценарии похищения два мира – творческих людей и полицейских. И если персонаж Трибунцева не поменяется, то героиня Васильевой должна стать другой, рассказала мне Ксения Кияшко перед премьерой.
7: Детектив очень сложно сделать. Только особые люди умеют делать по-настоящему историю именно детективную. И чаще всего ее чем-то закрывают. Я решила ее закрыть вопросами морального выбора и вопросами человеческих взаимоотношений именно в плане морального выбора. То есть поставить героя в такую ситуацию, когда тебе интересно наблюдать, он предаст себя, другого или нет. Главная героиня все не принимает себя как мать. Но ей надо пожертвовать собой ради ребенка, чтобы к этому прийти. То есть каждый находит дорогу только через моральный выбор. Или не находит. Я писала, это у меня родился сын. Я не похожа совсем на эту героиню, то есть я полная ее противоположность, но, наверное, путь к материнству я из себя его как-то вытаскиваю. Хотя героиня, я пыталась ее сделать классической, такой нуарной героиней. Интересно мне было найти бесчувственность и чувство, то есть показать, что бесчувственность может только казаться. На самом деле там внутри может быть все что угодно.
6: Порой героиня Марины Васильевой в похищении словно превращается в робота. Персонаж Трибунцева более понятный, хотя и противоречивый. Но за ним, безусловно, интересно наблюдать, считает Юлия Шампорова, кинокритик и автор телеграм-канала Юлия Шампорова.
8: Прежде всего, сериал хочется смотреть дальше из-за участия в нем Тимофея Трибунцева. У него всегда очень интересные актерские работы, и он, как мне кажется, очень внимательно подходит к выбору проектов, в которых участвует. Довольно интересная героиня Марины Васильевой, хотя для меня она пока не совсем раскрылась и не совсем она мне импонирует, но играть женщину-следователя с расстройством аутистического спектра, которое, естественно, влияет на то, как она взаимодействует с людьми, как она проявляет себя. По-актерски, конечно, это очень сложно. Там эмоций очень мало, и эмоции других людей она считывает плохо. Но мне кажется, вообще появление такого персонажа в российском сериале довольно интересно. Это важный разговор об определенных психологических состояниях, с которыми сталкиваются многие люди. Посмотрим, куда это приведет и удастся ли Марине Васильевой раскрыть эту героиню.
6: Сразу 4 первых серии «Похищения» уже доступны на платформе ОККО. Не случайно, по моим ощущениям, история раскачивается как раз к концу второго эпизода. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
25: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
26: Министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов.
27: Знай меру на Бизнес ФМ.
28: Продолжительность жизни.
9: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
12: Журналист Алена Копылова.
9: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя, и социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
12: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 13:45 в Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк «Россия» заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов.
12: Итоги недели.
3: Под вопросом будущие акции облигации Евротранс и судьба сети АЗС «Трассы», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Подробнее Евгений Переличук.
13: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
13: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
13: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Как изменится российский крипторынок при новом регулировании?
0: Итоги недели.
3: Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию, чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Но эксперты уверены, что часть рынка все равно останется в серой зоне. Продолжит тему Валерий Убадуев.

0: ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы никвалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов. Продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
1: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требования регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточности и прочих. И второе, очень важное, это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
0: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для никвалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
2: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователь мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
0: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
9: Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие?
10: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть

0: мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но он, в конце концов, добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Золотое руно – это золотая шкура крылатого барана из древнегреческой мифологии. Вполне вероятно, что легенда о золотом руне родилась из фантазий древнейших золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение, похищенное аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 13:58, студия Вероника Романова. Вашингтон предупредил Украину о нежелательности атак на не принадлежащие России танкеры в Черном море. Это произошло после обращения к администрации Дональда Трампа главы «Шеврон». Он владеет долями в Каспийском трубопроводном консорциуме и нефтяных проектах Казахстана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. В публикации говорится, что Майк Уирт на этой неделе обсудил с представителями президента США последствия украинских атак в Черном море для нефтяных проектов компании в Казахстане. Поводом стали недавние удары морских беспилотников по четырем танкерам у Новороссийска, один из которых был зафрахтован «Шеврон». Через этот порт проходит экспорт нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Он частично принадлежит «Шеврон» и обеспечивает транспортировку около 2% мировой суточной добычи нефти. После атак отгрузка нефти была ограничена, из-за чего Казахстану пришлось сократить добычу. Правительство Ирака одобрило проект по прокачке нефти через Сирию к Средиземному морю. Иракский Кабмин одобрил меморандум с Сирией, но сроки, мощность финансирования нового трубопровода пока не раскрываются. Об этом пишет издание National. Новый маршрут позволит Ираку снизить зависимость от действующей ветки Киркук-Турецкий-Джейхан. Трубопровод до сирийского порта Банияс не работает несколько десятилетий из-за конфликтов и разрушений. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане, сообщили в Роскосмосе. Посадка состоялась в 13:26 по Москве в районе казахстанского города Жезказган. На Землю вернулись Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Экипаж находился на МКС с 27 ноября 2025 года. Австралийский боксер российского происхождения Тим Дзю одержал победу над американцем Эрлом Спенсом. Бой в Сиднее продлился все 12 раундов. Сын Константина Дзю победил единогласным решением судей. Эта победа стала для Тима 28-й при трех поражениях. Спенс, в прошлом владевший тремя чемпионскими поясами, после поединка объявил о завершении карьеры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы,
3: Два часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иран оставляет за собой право на ответ на удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. Зеленский же заявляет, что между Россией и Ираном перевозятся по Каспию военные грузы. И все это происходит перед встречей Трампа и Зеленского, которая пройдет в ближайшие дни. О последствиях мы поговорили с экспертами. Установить пиратскую Windows скоро будет невозможно. Microsoft будет привязывать операционную систему к материнской плате. Нововведение может появиться уже в следующей версии. Какие есть варианты, что будет с текущими пиратскими Windows? Такаев предложил заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей. И об этом лидер Казахстана заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Позже прокомментировали, что заморозка невозможна, а Киев же предложение Такаева поддержал. Украинский МИД заявляет, что предлагает остановку на линии соприкосновения. Подробнее в нашем эфире. Итак, Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском МИДе заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, и что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи созвонился с главой евродипломатии Кай Каллас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару. Он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так, что поручил разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. А на днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом, комментирует политолог-специалист по Ирану Карине Геворгян.
4: Не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят, какое это будет иметь развитие.
5: Насколько симметричным может быть такой ответ?
4: Вот тут я ничего не могу сказать.
5: Ясное понимание, что ответ будет военный.
4: Да.
5: Кроме прочего, из заявления Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
4: На самом деле очень спокойно отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства в рамках этого договора, его закрытой части. Мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
5: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
4: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
5: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
4: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
3: Карине Геворгян, политолог-специалист по Ирану. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном как минимум пока. Особенно его беспокоит, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание
6: на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба Валдай Андрей Картунов.
7: Мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, очень не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины, причем далеко, да и приоритеты у Исламской Республики совсем другие.
5: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
7: Мы пока что можем только строить догадки, особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
5: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа.
7: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки, Россия оказывает существенное военное содействие Исламской Республике. И это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина располагает значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
6: Андрей Картунов с экспертами говорил продюсер бизнеса ФМ Рамиль Киселев. Иранские СМИ после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозили ракетным ударом по Украине. Они пишут, что вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Microsoft ужесточает защиту активации новой Windows, привязав ее к материнской плате. Установить пиратскую версию для россиян станет практически невозможно, пишут профильные СМИ. Раньше для активации использовалась служба KMS, которую можно было обойти через поддельные серверы. Windows 11 компания сделала обязательным TPM-чип на материнских платах в процессорах. Теперь для активации ПО серверы должны будут подтверждать через этот чип, что работают в проверенном оборудовании. Нововведение направлено на корпоративных клиентов, но может ударить и по рынку пиратских активаторов, пишут СМИ. Комментирует аналитик М-Форум Аналитикс Алексей Бойко.
8: По внешним признакам это выглядит серьезным усложнением жизни для тех, кто делает это нелегально в обход официальной процедуры. Теперь, после того, как сервер, который занимается активацией Windows, после того, как он будет в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает аппаратную идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации, он превращает его, по сути, в доверенную систему. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Это такие вот специальные, достаточно корпоративные сервера. И пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. На мой взгляд, на сегодняшний день пока что физическим лицам беспокоиться не нужно. Хотя, наверное, нужно уже давно в каком-то смысле думать о переходе от Windows на что-то другое, на Linux. Прежде всего, что касается корпоративных клиентов из России, да, на мой взгляд, проблемы могут возникнуть у всех, кто не является официальным пользователем и не сохраняет официального контакта с Microsoft, а это, по-видимому, абсолютное большинство. Скорее, удивительно будет, если кто-то еще находит способы как-то, так сказать, быть в легитимном пространстве.
6: Алексей Бойко, М-Форум Аналитикс. Новые меры появятся в следующей версии Windows Server, а с августа Microsoft начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Минздрав запускает пилотный проект по расширению доступа к лекарствам по электронным рецептам. Сейчас купить препарат по цифровому рецепту можно только в том регионе, где его выписали. В рамках эксперимента электронный рецепт можно будет предъявить в приложении госуслуги на кассе любой аптеки из числа участников проекта, но список регионов пока не определен. Присоединение аптек к эксперименту добровольное. Дополнительное оборудование для этого не потребуется, только каждая из них, каждая из этих аптек уже работает с системой «Честный знак». Бумажные рецепты, как и раньше, будут действовать без ограничений. Но вот льготные в эксперименте не участвуют. Порядок их получения останется прежним, комментирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
9: Откровенно говоря, уже пора переходить от экспериментов к реализации этого проекта, потому что эксперимент по продаже рецептурных препаратов продлился 3 года. Все возможные шишки в рамках этого эксперимента, мне кажется, уже были набиты. Все, что можно было протестировать, уже протестировали. Соответственно, не вполне понятно, что еще собираются в этом отношении выяснять. Электронный рецепт, если его рассматривать как уже работающую систему, конечно, он должен быть доступен не только в регионе, где этот рецепт выписан, во всех российских субъектах. Это совершенно логичная позиция. Это очень важный элемент с точки зрения возможности организации работы системы здравоохранения, с точки зрения решения проблематики планирования, я имею в виду потребности в каких-то препаратах и так далее, и с точки зрения отслеживания каких-то проблем в системе здравоохранения. Конечно, если бы работающая система электронного рецепта существовала, это было бы очень серьезным шагом на пути решения, в том числе, проблемы самолечения. То, что касается это сейчас, какого-то усеченного ассортимента, и в том числе не касается льготы, это понятно. Здесь, я думаю, что все еще упирается в вопросы бюджетирования, потому что зачастую снабжение лекарственными препаратами, если это не федеральная льгота, ведется за счет региональных, в том числе, бюджетов, поэтому система просто технически не может включать в себя вот эти льготные препараты. Но здесь еще есть сейчас нюанс. У нас нет какой-то единой цифровой системы. В ряде регионов сейчас работают собственные системы, в том числе в отношении выписки льготных рецептов, и поэтому вытащить их из одной системы и поместить его в этот экспериментальный режим, это еще, опять же, такая большая техническая сложность или неоправданно с точки зрения трудозатрат и финансовых затрат.
6: Николай Беспалов, RNC Pharma. Среди минусов электронных рецептов, кроме несовместимости медицинских аптечных программ, в разных регионах эксперты называют проблемы с интернетом, нагрузку на врачей, которые должны осваивать новые интерфейсы, и электронную подпись, а также цифровое неравенство. Пожилые люди и жители отдаленных районов могут испытывать трудности с использованием приложений. Ну а плюсы очевидны здесь. Рецепт всегда под рукой, в смартфоне, не потеряется, не испортится. Легко читается, врачебный почерк больше не проблема, защищен от подделок. Его после телемедицинской консультации можно получить онлайн, не посещая поликлинику.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Фридрих Ницше. Кто хочет научиться летать, тот должен сперва научиться стоять и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать. Нельзя сразу научиться полету. На Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в 2 ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе – бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения ребята создали меню для гостей на GLP-1-терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM.
6: 14:16 в Москве. По-настоящему летняя погода в июле кончилась. Столичный регион ждут дожди с переменной облачностью в конце месяца. Циклон с севера в понедельник принесет сильный дождь. В понедельник в отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а в первой половине недели температура в Москве опустится до 22-24 градусов. Ближе к выходным будет чуть похолоднее. Неустойчивые погодные условия сохранятся вплоть до конца месяца, продолжает ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: Практически до конца июля месяца у нас неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет понижено, поэтому погода будет облачной с прояснениями. И кратковременные дожди практически до конца месяца. Вот пока что только 31 число обещает быть без осадков. Причем за предстоящую ночь на понедельник, у нас может выпасть значительное количество осадков, то есть до 22 миллиметров, а это четверть месячной нормы. Так что дождь местами сильный. Модели очень сложно предсказывают такие мелкие ячейки, где на сеть территории может не быть вообще дождя, а соберется одно кучевое облако размером там 5 на 5 километров, и вот оно может пролиться такими дождями. Это вот типичная июльская картина развития процессов. А температура в ночные часы у нас остается довольно высокой. Преобладающая температура до конца месяца по региону 12-17 градусов. В Москве минимальная температура в пределах 12-15. Что касается дневной температуры, первая половина понедельник, вторник будет чуть выше температура в пределах 21-26 градусов. То есть по Москве это 22-24 градуса. Вторая половина недели будет, может быть, чуть попрохладнее, 20-25. В Москве это где-то будет 21-23. Это чуть ниже нормы климатической, потому что у нас последние числа июля по норме это самые теплые дни года. Но вот такого в этом году не случается.
5: Мониторим ситуацию на юге страны, Ростов, небывалые ураганы. Тот циклон каким-то образом в центральную часть страны может прийти? Это его отголоски вообще?
11: Нет, у нас вот эта вот система южных циклонов, а от этих южных циклонов тянутся атмосферные фронты практически до севера. И вот этот атмосферный фронт, который и будет определять погоду, он будет то приближаться к столичному региону, то удаляться. Но во всяком случае никаких существенных перемен в синоптической ситуации у нас не прогнозируется. Там, в Ростовской области, потому что там проходил очень активный холодный атмосферный фронт, именно поэтому там были такие шквалистые усиления ветра.
6: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». О последствиях сильного урагана в Ростовском регионе подробнее в середине часа на Бизнес FM. К другим темам. Заморозить военный конфликт России и Украины и вернуться к стамбульской формуле 2.0 предложил президент Казахстана Токаев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Омске. Там проходил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Токаев сказал, что Казахстан хоть и не сторонняя страна, но он категорически отказывается от роли посредника в мирном урегулировании, но готов высказать свое скромное мнение.
12: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, его культуры, языков. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
6: Владимир Путин не стал комментировать слова Токаева, сказал, что касается украинского направления, я вас в ходе наших бесед обязательно проинформирую в деталях. Позже Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но с учетом позиции Киева, цитата, как таковая заморозка невозможна. По словам Пескова, у Казахстана последовательная позиция по Украине, но это не значит, что Россия с ней согласна. Неожиданное предложение президента Токаева, реакцию президента Владимира Путина мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовала моя коллега Ольга Кокорекина.
13: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
14: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
13: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником?
14: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстана. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
13: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
14: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
13: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
14: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
13: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
14: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что я вас проинформирован о том, что происходит на украинском направлении. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
6: Георгий Бовт, Киев, поддержал призыв Токаева заморозить военный конфликт. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что это реалистичное, своевременное, мудрое заявление. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру, написал Сибига. По данным Reuters, США и Украина обсудили прекращение огня в небе. Российским властям эти предложения представят на новом раунде мирных переговоров. В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 9 по 11 сентября Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на одной площадке будут представлены технологии и продукции в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bvexpo.com. 12+.
15: Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
2: Особая пенсия. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Ярослав Гашек. Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 14:28, в студии Вероника Романова. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС, об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, на данный момент коммунальными службами зафиксировано падение более 1000 деревьев, и заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падения 132 деревьев. Глава города отметил, что число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28. Также ранее сообщалось, что один человек погиб. Всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от граждан, добавил Скрябин. Накануне в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключение света и воды в нескольких муниципалитетах. Иран предупредил США о возможной эскалации и расширении географии конфликта, если американские военные не прекратят удары по иранским объектам. В Генштабе Ирана заявили о готовности применить новые стратегии ведения боя. Официальный представитель иранской армии Мохаммад Акрамини заявил, что Тегеран задействует ранее разработанные тактики в случае продолжения атак США. Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия режима огня, достигнутого с Ираном в ночь на 18 июня, и с того момента американские военные провели несколько серий атак, объяснив их ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Хавьера Бардем и Пенелопа Крус снялись в триллере «Бункера» Флориана Зеллера. Режиссер признался, что писал сценарий специально для этой пары. Мировая премьера фильма пройдет на Венецианском кинофестивале, после чего картину покажут на Международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат фильм выйдет в конце 26-го. Для пары это далеко не первая совместная работа. Ранее они снимались в фильмах «Ветчина-ветчина», «Вики Кристина Барселона», «Эскобар», «Лабиринты прошлого». Бардем и Крус поженились в 2010 году, у них двое детей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ураган бушует в Ростовской области. Один человек погиб, 13 пострадали. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень повалили деревья. Оборвали линии электропередачи. Задерживаются десятки пассажирских поездов. Экспорт бензина запрещен до конца года, а стандарт Евро-3 будет временным. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Поставки бензина на российский рынок будут еще и из Казахстана тоже. Какова сейчас ситуация с топливом с учетом всех принятых мер? Минздрав запускает пилотный проект по расширению доступа к лекарствам по электронным рецептам. Сейчас купить препарат по цифровому рецепту можно только в том регионе, где его выписали, как эксперты оценивают этот проект. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Ураган в Ростовской области, погиб один человек, более 10 ранены. Из-за непогоды задерживаются десятки поездов. Шквалистый ветер, ливни и грозы обрушились на регион накануне вечером. Без электричества остались минимум 15 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Также были обесточены насосные станции, что оставило без воды несколько городов и районов. В Ростове-на-Дону подачу воды возобновили, но работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Как сообщил Grand Service Express, 8 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Утром по всему ростовскому направлению опаздывало почти 90 составов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
16: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
6: Вера Южанская, главред газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. При этом жители отдельных районов жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда его дадут, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
17: Примерно с без 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
18: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас не возобновили?
17: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад и 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
18: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
17: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
18: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
17: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
18: Небезопасно ездить по городу?
17: Местами да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
6: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования не ходили еще электрички. Вот что рассказывает нам ростовчанка Марина.
19: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке. Они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали никуда. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. Я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
6: Кадры и последствия ростовского урагана в наших каналах в Максе и Телеграм. Американские компании больше не готовы переплачивать за искусственный интеллект. Вместо самых дорогих моделей они все чаще используют более дешевые, в том числе китайские, пишет Wall Street Journal. Так, стартап Telnix после изменения условий Anthropic мог тратить на ИИ больше $100,000 в день, а в ответ компания перевела 1400 агентов на открытые модели китайского стартапа ZAI. Один такой агент обходится примерно в $100 в сутки. При этом бизнес все чаще не выбирает одну нейросеть, а собирает комбинацию из нескольких. Дорогие модели оставляют для сложных задач, а более дешевым отдают рутинные. Комментирует Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики.
20: Такое существовало и раньше, только это было не для экономии средств, а для поиска большего количества ответов и решений. Буквально как с людьми, экспертами или компаниями, которые вы привлекаете для решения какого-то вопроса, и одна голова хорошо, но две лучше. С моделями примерно то же самое. Компании начинают использовать нейросетей как для качества, так и, конечно же, для экономии. Многие переходят не только на платные нейросети, но и на локальные нейросети. Когда модель устанавливается на собственные сервера компании или на виртуальные сервера, и оплата за нее фактически не взимается. Эти модели гораздо менее мощные, но если их достроить, дообучить, привести свои примеры, то они вполне себе работают. Поскольку нейросети, если не заменили сотрудников, то стали обязательной дополнительной оплатой. Все видят в нейросетях помощника. Конечно, компании стараются на них экономить. В российских комьюнити в сообществах ровно такая же история. Все чаще люди обмениваются не только моделью, которую они выбрали, но и комбинацией моделей или сервисов от нейросетей, которые выбрали для того, чтобы сэкономить на их производстве. Люди научились считать. Если мы говорим про действительно мощные нейросети, то они скорее нужны для всего того, что связано с видео, с моделированием каких-либо систем, ситуаций, сценариев и, конечно, со всеми задачами, которые связаны с физическим миром. Роботами, производством, станками. Это медицина и исследования, где цена ошибки слишком высока. Это главный тренд ближайших лет. Раньше это было программное обеспечение, потом интернет, а теперь это нейросети, которые внедряются буквально во все задачи, условия, ситуации, которые есть в бизнесе. Часть сотрудников без этого уже не представляет свою работу и настаивает на том, чтобы компания производила закупку той или иной нейросети и оплачивала токены. Но стало ли это во всех отраслях именно инфраструктурой, которая стратегически связана со всеми задачами? Пока нет. Это пока становится.
6: Алексей Карлов, Высшая школа экономики. По данным Wall Street Journal, этот подход уже выходит за пределы Кремниевой долины. Открытые модели обсуждают банки, страховые медицинские компании, а Microsoft рассматривает возможность добавить китайские модели на свои платформы. Найти в бесчувственности чувства. В онлайн-кинотеатре «Ока» вышли первые эпизоды сериала «Похищение 18+.» Это проект производства студии Валерия Тодоровского, режиссер Кирилл Плетнев. В главных ролях Марина Васильева, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Куличков. На премьере побывала Александра Сидорова.
0: По сюжету у всемирно известного дирижера Марка Кречетова пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Косинский – своеобразный следователь-манипулятор, который стремится влиять на своих сотрудников во всех сферах их жизни. В работе ему помогает оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. Между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. В конце первой серии капитан Мезенцева узнает, что беременна. В следующих эпизодах тема ее выбора – оставить ребенка или нет, прекратить отношения или прервать – идет рядом с историей поиска пропавшего мальчика. Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых и прислуга. За внешним благополучием скрывается немало скелетов в шкафу. Продюсер Валерий Тодоровский попросил сценариста Ксению Кияшко написать историю, которая была бы интересна ей самой. Она столкнула в сценарии похищения два мира – творческих людей и полицейских. И если персонаж Трибунцева не поменяется, то героиня Васильевой должна стать другой, рассказала мне Ксения Кияшко перед премьерой.
21: Детектив очень сложно сделать. Только особые люди умеют делать по-настоящему историю именно детективную. И чаще всего ее чем-то закрывают. Я решила ее закрыть вопросами морального выбора и вопросами человеческих взаимоотношений именно в плане морального выбора. То есть поставить героя в такую ситуацию, когда тебе интересно наблюдать, он предаст себя, другого или нет. Главная героиня все не принимает себя как мать. Но ей надо пожертвовать собой ради ребенка, чтобы к этому прийти. То есть каждый находит дорогу только через моральный выбор. Или не находит. Я писала это, у меня родился сын. Я не похожа совсем на эту героиню, то есть я полная ее противоположность. Но, наверное, путь к материнству, я из себя его как-то вытаскиваю. Хотя героиня, я пыталась ее сделать классической, такой нуарной героиней. Интересно мне было найти бесчувственности чувства. То есть показать, что бесчувственность может только казаться. На самом деле там внутри может быть все что угодно.
0: Порой героиня Марины Васильевой в «Похищении» словно превращается в робота. Персонаж Трибунцева более понятный, хотя и противоречивый. Но за ним, безусловно, интересно наблюдать, считает Юлия Шампорова, кинокритик и автор телеграм-канала «Юлия Шампорова».
22: Прежде всего, сериал хочется смотреть дальше из-за участия в нем Тимофея Трибунцева. У него всегда очень интересные актерские работы, и он, как мне кажется, очень внимательно подходит к выбору проектов, в которых участвует. Довольно интересная героиня Марины Васильевой, хотя для меня она пока не совсем раскрылась и не совсем она мне импонирует, но играть женщину-следователя с расстройством аутистического спектра, которое, естественно, влияет на то, как она взаимодействует с людьми, как она проявляет себя. По-актерски, конечно, это очень сложно. Там эмоций очень мало, и эмоции других людей она считывает плохо. Но мне кажется, вообще появление такого персонажа в российском сериале довольно интересно. Это важный разговор об определенных психологических состояниях, с которыми сталкиваются многие люди. Посмотрим, куда это приведет и удастся ли Марине Васильевой раскрыть эту героиню.
0: Сразу 4 первых серии «Похищения» уже доступны на платформе «Окко». Не случайно, по моим ощущениям, история раскачивается как раз к концу второго эпизода. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Business FM.
15: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: Есть профессии, о которых не говорят громко.
1: но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
3: Победитель должен быть определен, и в большинстве видов спорта играется дополнительное время. В теннисе это тай-брейк, и он может идти бесконечно. Для победы необходимо преимущество в 2 очка. В 2013-м на турнире в Сербии в тай-брейке было набрано 78 очков. В баскетболе количество дополнительных 5-минутных отрезков тоже не ограничено. Рекорд в 6 овертаймов был поставлен в 1951 году. Это 30 минут чистого времени, а с остановками и перерывами все 1.5 часа. В футболе со временем все понятнее. 2 овертайма по 15 минут и потом серия пенальти. За этими событиями мы не раз наблюдали на прошедшем чемпионате мира. Мы настолько привыкли к такому способу разрешения ничейных ситуаций в футболе, что кажется, что он существует столько же, сколько и сам вид спорта. Не совсем. Первый пенальти был пробит в 1891 году. Но следующие 80 лет это было исключительно наказанием за нарушение в своей штрафной. До 1970 года ничейный результат разрешался либо переигровкой, либо жеребьевкой. Не очень спортивно, если учесть, что результат четвертьфинального матча Олимпиады 68-го в Мехико между Израилем и Болгарией решился выточенной из сомбреро бумажкой. Израильская сборная отправилась домой, а Федерация футбола этой страны предложила FIFA решение, которое мы имеем сейчас. Официально первый матч решился по пенальти в 70-м. Манчестер Юнайтед обыграл Халл-Сити со счетом 4-3. Но в матчах Кубка СССР эту систему использовали еще с 50-х. Не всем это решение нравится. Есть предложение, как его можно изменить, но, думаю, пенальти еще долго будут щекотать нервы болельщикам.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
6: 14:46 в Москве. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпосвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году.
2: Итоги недели.
6: А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах, продолжит Ольга Кашинская.
4: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. 2 предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. 3 предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1 500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в Университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на 100-х местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по 3 предметам. Ранее Бизнес FM рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
23: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
4: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
7: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
4: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
6: И гигант Anthropic заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав.
1: Итоги недели.
6: Компания заключила с истцами мировое соглашение. Как пишет Рейтер, это крупнейшая компенсация. Среди аналогичных дел Anthropic обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах. Ожидается, что таких мировых соглашений между авторами и компаниями станет больше, в том числе и в России, продолжит Валерий Бадуев.
8: В судах США рассматриваются уже десятки исков к компаниям, которые каким-либо образом нарушили авторские права. Разрешаются такие дела сложно по ряду причин. Например, истцам бывает трудно доказать размер ущерба, да и в целом пока еще не сформировался прецедент, на который в большинстве своем опирается американская судебная система. Дело авторов против Anthropic тоже прецедента не создает, поскольку это мировое соглашение. Скорее, оно подает пример другим компаниям. Нейросеть Claude для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение и не является нарушением авторского права. Нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но Anthropic этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке около 7 миллионов пиратских версий книг. Пойдя на мировое соглашение и согласившись на компенсации авторам, Anthropic задает тенденцию. Скорее всего, и другие

0: Волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Claude речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан по сути тот же. Продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то, что массовость. Сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
0: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск к генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить 150 тысяч долларов за каждый акт нарушения. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Business FM.
2: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходят почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству.
3: Итоги недели.
2: По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. Сейчас икра горбуши вылова этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что дальше, об этом Наталья Воробьева.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдения. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысячи. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
7: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбушка.

0: нерка кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Все золото мира. Золотой рудник Рида в Северной Каролине – место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за 3,5 доллара. При реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт.
3: Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 14:58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к трудовой миграции в России. Согласно закону, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, проживающие в стране, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае им не будут продлевать патент или разрешение на работу. Кроме того, дети трудовых мигрантов по достижению 18 лет должны выехать из России или оформить трудовой патент в течение 30 дней. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября 2026 года. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. Последние 2 года индексация грузовых тарифов РЖД на следующий год проводилась уже 1 декабря, хотя традиционно повышение происходило с 1 января. В 2025 году рост составил 10%. В 2024-м 13,8. Таким образом, 3 дополнительных месяца по обновленным тарифам в 2026 году призваны повысить доходы РЖД. В список наследия ЮНЕСКО включили пляжи высадки союзников в Нормандии. Как отметил глава региона и бывший министр обороны Эрве Морен, такое решение обязывает Францию сохранить память о тех, кто отдал жизнь во время освобождения Нормандии от немецкой оккупации, и позволит вдохновить молодые поколения на поддержание мира. Битва за Нормандию началась в ночь на 6 июня 1944 года. Операция получила название «Оверлорд» и ознаменовала открытие Запада фронта во Второй мировой войне. Точками высадки были преимущественно пляжи Нормандии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Воздушные перемирия хотят предложить Соединенные Штаты в рамках очередного раунда мирных переговоров по украинскому вопросу. А ранее Токаев на встрече с российским президентом предложил заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей. Что все это значит и чего ждать, обсудим с экспертом буквально через минуту. Иран оставляет за собой право на ответ на удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. Зеленский же заявляет, что между Россией и Ираном перевозятся по Каспию военные грузы. И все это происходит перед встречей Трампа и Зеленского, которая пройдет в ближайшие дни. О последствиях мы поговорили с аналитиками. Установить пиратскую Windows скоро будет невозможно. Microsoft будет привязывать операционную систему к материнской плате. Какие остаются варианты, что будет с текущими пиратскими версиями? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, США предложат России воздушное перемирие с Украиной. Американцы уже обсудили это с украинцами, пишет Рейтер. Ранее Москва отказывалась от подобных предложений со стороны Киева. Но сейчас, по мнению источников агентства, давление на российскую экономику из-за продолжающихся ракетных ударов и атак дронов может смягчить позицию Москвы. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. Но Киев ожидает еще подтверждения. В любом случае, это сообщение Рейтер – это некая новая вводная, как и неожиданное заявление Токаева. Я напомню, вчера президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Владимир Путин не стал это комментировать на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО, но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна, боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига уже написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Все это обсудим, и неожиданное заявление Токаева, и вот последующее за этим сообщение Reuters с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике и главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Он сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте заявление Токаева пока начнем. Вот о заморозке конфликта на основе стамбульских договоренностей. У вас вообще какие ощущения вот от этого предложения, от того, как оно было оформлено вообще?
6: Само все предложение про заморозку совсем не новое. Об этом последние года два, как минимум, периодически говорят разные международные деятели от Трампа и далее. То, что об этом заговорил Токаев, это, конечно, любопытно. Мы как-нибудь подоплеку этого узнаем. Само казахстанское руководство пришло к такому заключению, или какие-то внешние партнеры, допустим, посоветовавшись, предложили вот так выступить. Не знаю. Но логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала никогда. То есть вот эта вот заморозка, перемирие и заморозка по линии текущей никогда Россией не принималась. Я думаю, что эта попытка понятна, но результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого.
5: В этом контексте еще Рейтер, публикация Рейтера о том, что США и Украина обсудили прекращение огня в небе, что вот российским властям эти предложения представят на новом раунде мирных переговоров. Вообще, такой вариант тоже может быть отвергнут, учитывая, что да, похожие инициативы уже озвучивались и ну, в том или ином виде как-то появлялись в информационном поле.
6: Ну, во-первых, вот появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты. Если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство, так сказать, координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие какие-то вот достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, собственно, они не меняются, они постоянно повторяются, ну, в общем, становятся менее вероятными, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, Это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
7: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Учитывая все вводные вот эти, чего стоит ожидать?
6: Я думаю, что ничего особенного ожидать не стоит. Примерно того же, что всегда. То есть Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира, еще чуть-чуть, немножко. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что это, наверное, будет к этому постараются приурочить принятие вот этого закона в Конгрессе американском имени памяти Линдси Грэма, собственно, Зеленский.
7: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
6: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда. Но это, конечно, в целом призвано увеличить давление на Москву, но я бы, тем не менее, от этого визита никаких прорывов не ожидал.
7: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
6: Ну, сейчас она никак не выглядит по той вот ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая сторона, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются. Украина тоже никаких переговоров не ведет и полагается на то, что та тактика, которую она выбрала в течение там, месяцев ближайших, приведет Москву к другой позиции и сильно ее ослабит. Вот в это верят в Киеве. Это поддерживают европейские союзники Киева, считают, что это правильный метод. Ну а в таком случае какие переговоры?
7: Угу. А если вернуться к Такаеву, вот чисто теоретически, вот мог он сделать такое заявление, вот не согласовав его с принимающей стороной, то есть с Россией? То есть так вот внезапно?
6: А почему же нет? Ну, Такаев президент суверенного государства, весьма существенного, значительного. Сам он известен тем, что он очень имеет склонность к международным инициативам, иногда очень громким по разным поводам. Поэтому я думаю, что ничего тут не было согласовано. Это действительно вот его идея, в которую он поверил и решил использовать по возможности.
7: Угу. Украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
6: Ну, это можно воспринимать, собственно, Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, но динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться. Но, как я уже сказал, до этого все такого рода предложения с российской стороны не принимались. Собственно, то, что сказал Песков, отражая официальную позицию Кремля, что условия известны, пусть они их выполнят, тогда и остановимся.
7: Угу. А в этой связи как выглядит украинский удар по иранскому судну? Тегеран уже тут заявил, что собирается отвечать.
6: Ну, Тегерану сейчас, мягко говоря, не до Украины. Так сказать, отвечать они могут риторически или еще как-то попытаться. Но это, безусловно, не главное направление иранской политики. А удар по судам и вообще попытки вывести вот эту вот инфраструктурную войну, войну против активов, на другой уровень, это то, что мы сейчас наблюдаем. Это и есть та эскалация, которая происходит как с украинской стороны, так и с российской.
7: Большое спасибо за комментарий. Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и представитель Президиума Совета по внешней обороне политики, был с нами на прямой связи. Пока к другим темам. Пиратские Windows могут перестать работать, пишут профильные СМИ. Microsoft готовит новые меры защиты, которые могут привязать операционную систему к конкретному железу материнской платы компьютера. Это сделает активацию нелицензионных копий Windows практически невозможной уже в будущих версиях системы. Такая технология может стать обязательной частью защиты. Раньше для активации использовалась служба KMC, которую можно было пройти через поддельные серверы. А Windows 11 компания сделала обязательный TPM-чип на материнских платах и процессорах. Теперь для активации ПО серверы должны будут подтверждать через этот чип, что работают на проверенном оборудовании. Нововведение направлено на корпоративных клиентов, но может ударить и по рынку пиратских активаторов, говорит аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
8: По внешним признакам это выглядит серьезным усложнением жизни для тех, кто делает это нелегально в обход официальной процедуры. Теперь, после того, как сервер, который занимается активацией Windows, после того, как он будет в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает аппаратную идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации, он превращает его, по сути, в доверенную систему. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Это такие вот специальные, достаточно корпоративные сервера. И пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. На мой взгляд, на сегодняшний день пока что физическим лицам беспокоиться не нужно. Хотя, наверное, нужно уже давно в каком-то смысле думать о переходе от Windows на что-то другое, на Linux, прежде всего. Что касается корпоративных клиентов из России, да, на мой взгляд, проблемы могут возникнуть у всех, кто не является официальным пользователем и не сохраняет официального контакта с Microsoft, а это, по-видимому, абсолютное большинство. Скорее, удивительно будет, если кто-то еще находит способы как-то, так сказать, быть в легитимном пространстве.
7: Алексей Бойко, M-Forum Analytics. Новые меры появятся в следующей версии Windows Server с августа. Microsoft начнет предупреждать организации о грядущих изменениях.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В России набирает темп уборка зерна. На прошлой неделе в пятницу глава Минсельхоза Оксана Лут отчиталась, что на тот момент урожай составлял 21 миллион тонн. В среднем по стране урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и на внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая Армуз, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Светлана Чередникова продолжит.
11: Недопоставленная через Армуз нефть – это ГСМ, топливо для сельхозтехники и удорожание производства удобрений с риском их дефицита на Западе, отмечают эксперты. Кроме того, в странах-производителях зерна, Австралии, ряде регионов Северной Америки, некоторых странах Европы и Юго-Восточной Азии негативно влияет на урожай Эль-Ниньо. Крупные экспортеры пшеницы Россия и Украина в состоянии войны. Все эти факторы могут способствовать росту цен на мировом рынке зерна уже в этом сезоне. По сравнению с прошлогодними, цены выросли выросли на треть. Впрочем, вряд ли рынок увидит рекордные цифры 2022 года, считает директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.
12: На сегодняшний день цена пшеницы составляет $6.70 за бушель пшеницы. Было время, когда пшеница стоила достаточно дорого в 2022 году. Потом из-за хороших урожаев и история, связанная с тем самым зерновым коридором, который был в Черном море, когда сначала Россия блокировала вывоз пшеницы с Украины, потом договорились, а потом сделка сломалась. Но вот на пике там пшеница стоила порядка $12 за бушель, а сегодня это порядка 7.
11: В прошлом сезоне экспорт зерна из России превысил 60 миллионов тонн. Ключевые направления – Ближний Восток и Северная Африка. Лидеры по закупкам – Турция, Египет и Иран. Однако из-за противостояния на Ближнем Востоке и конфликта на Украине в этом сезоне у торговли могут возникнуть проблемы. В России и на Украине ожидаются хорошие урожаи, но из-за взаимных ударов по портовым мощностям логистика в Азовском море и Черноморском бассейне затруднена. Российские сухогрузы под угрозой атак бэков ВСУ. Украинские корабли на прицеле у наших военных. Страховые компании часто отказываются работать с судами в этих акваториях, а те, кто страхуют, в разы завышают тарифы. Что касается Украины, удары российской армии по портам Черноморская Одесса вывели из строя мощности по погрузке зерна на 2 миллиона тонн из 6. Уборка урожая в областях близ ЛБС под вопросом. То зерно, которое Украина решит экспортировать в Европу, вероятнее всего пойдет по Дунаю в Румынию. Также возможна транспортировка автотранспортом или по железной дороге. Это существенно дороже, чем морем, и потребует доп. Мощностей, создав для экспорта серьезные проблемы. Что до наших аграриев, то с 10 июля движение гражданских судов по Азово-Донскому каналу ограничено из-за атак ВСУ. По нему перевозится от 1,5 до 3 миллионов тонн зерна, а всего через Азовское море проходит примерно 12-14 миллионов тонн в год. Это четверть от российского зернового экспорта. Поддержку аграриям оказала РЖД, введя скидки на вывоз экспортного зерна в Новороссийской Туапсе со станции на расстоянии до 800 километров. И на перевозку зерна из Сибири в порты Северо-Запада и Дальнего Востока. Об альтернативах отечественного зернового экспорта эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
13: Первая самая реальная альтернатива – это другие морские порты. В том числе это глубоководные порты Черного моря, Новороссийск, Тамань, Туапсе. Но это небезопасно. Вы знаете историю попадания под удары и этой инфраструктуры. И я боюсь, что сейчас высокий сезон. У этих портов мало свободных мощностей. Второе – это порты Северо-Запада, порт Высоцк и порт Услуга. Вообще, Высоцк — это новый порт, небольшой, рассчитан на 4 миллиона тонн. Я знаю достоверно, что он недозагружен. И еще есть Каспийские порты. Грузим по реке, в том числе с Волги. Приволжье — это второй в России производитель зерновых, и там, конечно, хороший урожай в этом году соберут. Есть порты Каспия. Простой пример — Астраханский порт Аля, который сейчас завершает реконструкцию и готов будет принимать новый объем.
11: У самих производителей зерна пока неопределенность, рассказал нам глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
14: В течение 10 дней область начнет уборку озимой пшеницы, возможно, озимого рапса. Погодные условия, говорят, что август месяц будет жаркий. Говорили, и лето будет жаркое, у нас она дождливая. Топливо солярки, вроде как по области у нас было какая-то проблемка, лимиты. Но пока тихо, пока вроде как по ГСМ у нас более-менее положение такое вот по области. Что дальше будет и во время уборки, что будет, не знаю. Сбыт зерна на сегодняшний день, внутренний рынок пока неизвестен, даже куда мы на мельнице продаем, они точно тоже не говорят. Будет все известно тогда, когда начнется это все. Какое зерно будет 3-го класса, 4-го качества этого зерна? Тогда мы будем уже смотреть, как они сказали. Но никто конкретной цены не дал.
11: Что касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу года они могут вырасти не более, чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом, увеличение предложения на внутреннем рынке и госрегулирование вниз. Светлана Чередникова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
15: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
16: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
15: О том же Рэм Акчурин.
17: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
15: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
16: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
15: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
17: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
15: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
16: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
15: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
17: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
15: О будущем Павел Швец.
16: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
15: О настоящем Рэм Акчурин.
17: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому... Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
15: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
18: В 1892 году швед Франц Вильгельм Линдквист спроектировал модель новой бессажевой горелки, которая работала лучше, чем другие керосиновые аналоги. Первыми покупателями были соседи и друзья. Потом он открыл магазин, а вскоре Линдквист основал компанию и стал экспортировать свою продукцию, в том числе и в царскую Россию. Горелки назывались «Примус». Они стали настоящим спасением для квартир, где не было газоснабжения и не на чем было готовить. В первые советские годы примусы были особенно популярны. На коммунальных кухнях выстраивались целые ряды подобных горелок, принадлежавших разным семьям. В СССР, конечно же, было свое производство подобных устройств. С 1922 года их выпускал первый государственный медно-обрабатывающий завод. Но в народе их по привычке называли примусами. А шведская компания «Примус» до сих пор производит различные нагреватели.
3: Имя нарицательное. На Business FM.
19: Подходит к выбору проектов, в которых участвует. Довольно интересная героиня Марины Васильевой, хотя для меня она пока не совсем раскрылась и не совсем она мне импонирует, но играть женщину-следователя с расстройством аутистического спектра, которое, естественно, влияет на то, как она взаимодействует с людьми, как она проявляет себя. По-актерски, конечно, это очень сложно. Там эмоции очень мало, и эмоции других людей она считывает плохо. Но мне кажется, вообще появление такого персонажа в российском сериале довольно интересно. Это важный разговор об определенных психологических состояниях, с которыми сталкиваются многие люди. Посмотрим, куда это приведет и удастся ли Марине Васильевой раскрыть эту героиню.
20: Сразу 4 первых серии «Похищения» уже доступны на платформе ОККО. Не случайно, по моим ощущениям, история раскачивается как раз к концу второго эпизода. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Business FM.
3: Наизусть. Фёдор Достоевский. Нет человека, готового повторять чаще русского «Какое мне дело, что про меня скажут?» или «Совсем я не забочусь об общем мнении». И нет человека, который бы более русского боялся того, что про него скажут или подумают. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: Москва 15:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных ИИ моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон на маркировки созданного искусственным интеллектом контента. Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Судно отклонилось от обозначенного Ираном маршрута, передает агентство Дефапресс со ссылкой на осведомленный источник. Страховые компании перестали страховать от военных рисков суда, связанные с Саудовской Аравией в Красном море. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Lloyd's of London. Сообщается, что страховщики также готовятся отменить действующие полисы после нападения йеменских хуситов на саудовские танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе. Сейчас Саудовская Аравия включена в список стран с высоким уровнем риска для страховщиков. В России будут добиваться выдачи Карима Хана, сообщает ТАСС. Ассамблея государств-участников Римского статута 24 июля отстранила Хана от должности прокурора Международного уголовного суда. В связи с обвинениями в сексуальных домогательствах российский МИД надеется, что лишение Хана иммунитета поспособствует его выдаче в Россию. Здесь его хотят привлечь к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. Ему также вменяют покушение на лиц, пользующихся международной защитой. Хан, напомню, выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте.
4: Обесточенные дома, перебои водоснабжения, поваленные деревья и массовые задержки поездов. На Ростовскую область обрушился ураган. Известно об одном погибшем и десятках пострадавших. В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Право на ответный удар вслед за атакой ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. Тегеран напомнил Киеву, что располагает ракетами, способными долететь до Украины. Зеленский заявил, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном, а заодно пообещал представить США доказательства сотрудничества российской и иранской разведок. Впереди Зеленского ждет встреча с Трампом. Удастся ли ему сыграть роль своего парня? Билеты на электричке разрешат

0: университетов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Также были обесточены насосные станции, что оставило без воды несколько городов и районов. В Ростове-на-Дону подачу воды возобновили, но работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Как сообщил Grand Service Express, 8 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Утром по всему ростовскому направлению опаздывало почти 90 составов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
0: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. Губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области из-за стихии без воды остаются более 42 тысяч жителей. Из-за повреждений линии электропередач во время стихии свет отсутствовал более чем в 100 населенных пунктах. При этом жители отдельных районов жалуются, что света у них до сих пор нет и неизвестно, когда дадут, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
2: Примерно с без 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас не возобновили?
2: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад и 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
2: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
3: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
2: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно ездить по городу?
2: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
0: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования не ходили и электрички. Вот что рассказала нам ростовчанка Марина.
4: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали, никуда не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. И я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
0: Марина, жительница Ростова-на-Дону. Кадры и последствия ростовского урагана в наших каналах в Макс и Телеграм. Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Владимир Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском МИДе заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, и что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с главой евродипломатии Кай Калас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару. Он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так, что поручит разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. На днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом, комментирует политолог, специалист по Ирану Карине Геворгян.
5: Не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят. Какое это будет иметь развитие?
3: Насколько симметричным может быть такой ответ?
5: Вот тут я ничего не могу сказать.
3: Ясное понимание, что ответ будет военный.
5: Да.
3: Кроме прочего, из заявлений Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
5: На самом деле очень спокойно к этому отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства в рамках этого договора, его закрытой части. Мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
3: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
5: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
3: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
5: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
0: Карине Геворгян, политолог, специалист по Ирану. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном, как минимум пока. Особенно его беспокоит то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта и его перспективами. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: Мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, очень не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины, причем далеко, да и приоритеты у Исламской Республики совсем другие.
3: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
6: Мы пока что можем только строить догадки, особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
3: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа.
6: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки Россия оказывает существенное военное содействия Исламской Республики. И это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина, располагая значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». С экспертами говорил продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Иранские СМИ пишут, что КСИР после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозил ракетным ударом по Украине. Подчеркивается, что вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Другим темам, билеты на электричке можно будет возвращать онлайн. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов с указанными местами смогут оформить возврат через сайт или приложение перевозчика. Новый порядок утвердил Минтранс. Сейчас для этого нужно обращаться в кассу. Обычных билетов без места это не касается. Почему для них онлайн-возврат не вводит и как будет работать новая процедура, объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
7: Люди, которые покупают билеты с местом, в основном планируют свою поездку заранее. Билеты без места – это обычно при полном стандарте, кассу или онлайн купил, сел и поехал. То есть это поездка, отмена которой очень маловероятна.
3: Почему это только сейчас наступает, возврат онлайн-билеты?
7: Во-первых, есть определенный спрос. Во-вторых, появилась возможность технологически все это делать. РЖД у себя ведет большую работу, связанную с развитием информационных систем в пассажирском комплексе. И потихоньку с определенным графиком расширяются те или иные сервисы. Поэтому здесь нельзя там, наверное, привязываться к событиям, связанным с сократить. Кассиров не нужно сокращать. Кассиров — это просто как бы внедрение дополнительных блоков информационных систем внутри компании. У нас по отчету российских железных дорог, по отчету Минтранса, пока синхронизация продажи билетов, подразумевая весь комплекс, да, достигает пока только 95%. А по некоторым направлениям еще и ниже. Саму кассу никто не отменял, и эти действия можно производить в кассах.
0: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Условия возврата останутся прежними. Если до отправления остается больше 2 часов, пассажиру вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если меньше 2 часов, половину стоимости. За обычный билет без места деньги по-прежнему возместят только в случае отмены поезда или задержки движения больше, чем на час по вине железной дороги.
8: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
12: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
13: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарет 250-671.
15: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево, всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура, рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж. Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон +7 843 253 33 39.
16: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
17: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
18: Миллионов. Не многовато ли за просроченные рыбные консервы? Пусть и такие необычные.
19: Транжиры. На Бизнес ФМ.
20: Дело вкуса. С Катей Калиной.
21: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиесты персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: 15:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И прямо сейчас программа «С теми, кто в теме».
1: Итоги недели.
0: Крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма? Мой коллега Иван Медведев поговорил с теми, кто в теме.
20: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Эта тема должна была быть приятной, но, к сожалению, не в этом году. Крымское виноделье, отрасль, которая в последние годы так бурно росла, в этом сезоне столкнулась с беспрецедентным давлением. Это и топливный кризис, и проблемы с логистикой, и сорванный туристический сезон. И как все это отразилось на тех, кто делает вино в Крыму? Об этом мы говорим с тем, кто глубоко в теме, с одним из самых известных крымских виноделов Валерием Захариным. Валерий Анатольевич, насколько все плохо?
22: Ну, можно там сказать, что хочется там быть оптимистом или хочется быть пессимистом. Ну, где-то посередине находится истина. Есть сложности, реальные сложности. И с топливом сложности есть, и с сезоном сложности есть, и с логистикой. Но важный вопрос – глубина этих сложностей. Понятно, что Крым, люди в Крыму, они достаточно устойчивы, уже привыкли к этим многим вещам и перебоям со светом. Но сейчас сижу, свет есть. Топливом, понятно, цена доходила до 300 рублей, сейчас потихонечку стала опускаться. Там 200 сегодня уже кое-где появилось в свободной продаже. У нас вопросов по дизелю нет, мы запаслись дизелем.
2: Да, я правильно понимаю, что на носу уже буквально уборочная кампания, что через пару недель уже надо будет приступать, и вот к этому вы готовы? Потому что если почитать, что пишут о крымском виноделии, то малые хозяйства уже говорят, что ну проще бросить виноград в этом году не собирать, потому что некем, не на что, нечем и непонятно зачем. Вот как у вас?
22: Естественно, малым винодельным сложно, потому что у многих нет полного цикла производства. И это была, и я считаю, очень важная задача. Вот субсидия не только финансировать посадку винограда, это ловушка для маленьких виноделов. Вот он посадил виноград, дали субсидию на посадку винограда. А дальше нужно перерабатывать виноград, производить вино. А вот здесь субсидий нет особых. А это не дешевая история, потому что на один примерно килограмм винограда надо 10 евро, ну, может, разные цифры, 10 евро вложить в железо, что называется, в переработку. Это большие деньги. И они садят виноград, а потом начинают мучиться, да. Третье, надо подумать, кому ты будешь продавать. Наша группа готова в этом году покупать виноград. Конечно, малым виноделам тяжело, но это рынок учит, как вы хотите, рынок учит, да. Не надо думать, что ты продашь 200-300 тысяч бутылок вина, пришел со своими 300 тысячами, вот это всего там 20-30 гектар винограда, я сейчас тут покорю мир. Надо продумать, кого ты покоришь, и чем покоришь, и в какую цену, да, потому что очень конкурентная среда. Но пока к сезону готовимся, сезон будет у нас где-то конец августа.
2: Да, а как у вас выстроена в вашей компании, собственно, структура продаж? Если мы говорим о логистике, да, то какой объем остается

0: поставить сюда, в Крым. Сейчас это стоит там 9-10 рублей. Я думаю, коррекция будет, но она будет, я думаю, в рамках вот инфляции. Конечно, коррекция каждый год есть, но у нас есть вот эта мощная сопротивляющая, умеющая сопротивляться система наших сетей, которая, поверьте мне, не дадут вот так огульно повысить цену просто. Поэтому, конечно, в том-то весь и смысл рынка, да, спрос-предложение. Поэтому всегда, когда есть еще выбрать, а российского вина производится все больше и больше, и в том числе все больше и больше появляется брендов, которые производят качественное вино. Поэтому я не думаю, что сильно большая коррекция будет.
1: Вообще, в целом же, про виноделие известно, что это такая история очень долгосрочных инвестиций, что вот, как говорится, да, только внук поймет, зачем дед закладывал виноградник. А по вашим ощущениям, вот если говорить о людях, которые поехали в Крым после 2014 года и инвестировали в этот бизнес, все ли переживут вот этот сезон, вот эти его проблемы, и, грубо говоря, все ли внуки потом поймут, зачем все-таки дед это делал?
0: Ну, во-первых, не только этот сезон они могут пережить. Я думаю, те, кто должен был умереть, и уже умерли. Остальные, понимаете, это виноград, это вот, блин, ну, это такая вот, грубо, субкультура, она тебе не знает почему-то, но реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты похож на свои финансовые показатели. Конечно, если ты не производишь так, как мы говорим, левое вино из воды, там, да, из сахара, то экономика там очень-очень такая невысокая. И поэтому и всех, кто занимается, я бы очень их предостерег от огромных там. Да, давай посажу 20 гектар, сейчас это 20 гектар, 200 тысяч. Посадите 1,5-2 гектара, делайте своих там 10 тысяч бутылок вина, и вот их уже упритесь, да, пусть это будет по 1000 рублей будете продавать, и там люди зарабатывают, там, не знаю, какие-то деньги, там 3-5 миллионов, ну, это должно быть. И такие есть виноделы, которые живут под кустом. Вот фильм, я всегда на него обращаю внимание, «Хороший год». Вот если кто-то хочет понять, что это такое виноград, у кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег или просто как бы, вот у меня там есть виноградничий, и я не советую.
1: Ну и немножко тоже о людях хотелось бы. Давайте поговорим о том, как сейчас живут люди в Крыму. Ну вот ваш день. Где вы покупаете продукты? Где вы заправляетесь сами лично, да? И насколько это все тяжело? Как боретесь там с жарой в условиях, когда кондиционер можно включить не всегда? Вот простой быт сегодня крымчанина.
0: Понимаете, так, ну, как скажете, знаете, там, сейчас посмотрят, вот, ну, все хорошо, он так все рассказывает. Ну, блин, так, меня свет не отключает. Второе, я что-то до этого просто купил на Вайлдберрисе переносной генератор. Я в него включаю, он тратит, потребляет пол-литра в час. Я включил 3 холодильника, телевизор, кондиционер не работать не будет. Может быть, будет, не знаю. Но чайник не будет работать, конечно, и так далее. Включаю, на 3 часа, 3-4 часа хватает. Остальные придумали, вот сейчас наш коллектив, там ребята купили себе бесперебойники. Бесперебойник, главное, чтобы работал роутер. А когда есть телевизор, в смысле интернет, все, остальное всем все не надо.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С крымским виноделом Валерием Захариновым беседовал мой коллега Иван Медведев.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За 4-летний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от 1100 долларов. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по 7380 долларов. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за 20 долларов на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за 450 долларов можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5 – миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. но уверен, что желающих будет много.

0: и федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной федерации футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 15:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин в день военно-морского флота приехал в главный адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Ранее президент поздравил военных моряков с профессиональным праздником, отметил, что военный флот обеспечивает защиту законных интересов России в Мировом океане. Глава государства посмотрит сегодня учения военно-морского флота, заслушает доклады военных и посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Во Франции из зоны лесных пожаров эвакуировали более 220 тысяч человек. Масштабный пожар, угрожающий пригородам Бордо, уничтожил 42 тысячи гектар, объявила префектура Жеронда в оперативной сводке. С начала года во Франции выгорело уже около 100 тысяч гектаров. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2006 года. Санитарные власти США сообщили о заражении яиц сальмонеллой. В национальном масштабе отозвано 1 600 000 упаковок. Практически все яйца произведены в штате Техас. Их отправляли также в штаты Луизиана, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико и Миссисипи. Сообщения о случаях заболевания пока не было, передает ТАСС. Мошенники начали разводить россиян по схеме с забытой в банкомате картой. Аферисты специально оставляют банковскую карту, чтобы случайный человек ее заметил, после чего появляется ее псевдовладелец со свидетелями и обвиняет человека в краже, требуя решить вопрос на месте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США предложат России воздушное перемирие с Украиной, пишет Рейтер. По информации агентства, Вашингтон уже обсудил это с Киевом, который прежде и сам пытался договориться о схожем шаге с Москвой, но безуспешно. Дмитрий Песков сегодня заявил, что реакция Кремля на любые новые формулы и предложения по украинскому регулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. И заочная полемика Москвы и Киева по поводу инициативы президента Казахстана, предложившего накануне заморозить конфликт и вернуться к переговорной формуле «Стамбул-2.0». Кремль заявляет о невозможности заморозки из-за позиции украинских властей. Те, в свою очередь, продвигают идею остановки на линии боевого соприкосновения. Ждать ли реакции внешних сил, в том числе США? Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Об этом и многом другом в эфире Business FM. США предложат России воздушное перемирие с Украиной. Американцы уже обсудили это с украинцами, пишет Рейтер. Ранее Москва отказывалась от подобных предложений со стороны Киева. Как заявил Дмитрий Песков, Россия видит дуализм в позиции Дональда Трампа по украинскому конфликту. По словам пресс-секретаря президента, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам страны. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще ожидает ее подтверждения. В любом случае, сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Владимир Путин не стал это комментировать на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Такаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
4: Там все предложения про заморозку совсем не новые, об этом последние года два как минимум периодически говорят разные международные деятели. То, что об этом заговорил Такаев, это, конечно, любопытно. Само казахстанское руководство пришло к такому заключению, или какие-то внешние партнеры, допустим, посоветовавшись, предложили вот так выступить, не знаю. Но логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад. И это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Такаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонента.
5: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
4: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
5: О санкциях.
4: Имени памяти Линдси Грэма.
5: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
4: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
5: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
4: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим, ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
5: А если вернуться к Такаеву, смог он сделать такое заявление, не согласовав его с принимающей стороной, то есть с Россией?
4: А почему же нет? Ну, Такаев президент суверенного государства, весьма существенного, значительного. Сам он известен тем, что он очень имеет склонность к международным инициативам, иногда очень громким по разным поводам. Поэтому я думаю, что ничего тут не было согласовано.
5: Украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
4: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
3: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Ну и сегодня же Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов по поводу инициативы США объявить о воздушном перемирии между Россией и Украиной, о такой инициативе писал Рейтер, Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать вот эти публикации о таких обсуждениях. Неизвестно, насколько эти сведения достоверны, подчеркнул он. К другим темам. Пиратские Windows могут перестать работать, пишут профильные СМИ. Microsoft готовит новые меры защиты, которые могут привязать операционную систему к конкретному железу материнской плате компьютера. Это сделает активацию нелицензионных копий Windows практически невозможной уже в будущих версиях системы. Такая технология может стать обязательной частью защиты. Нововведение направлено на корпоративных клиентов, но может ударить и по рынку пиратских активаторов, говорит аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
6: Теперь, после того, как сервер, который занимается активацией Windows, после того, как он в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает аппаратную идентификацию хоста, с которого раздаются активации, он превращает его, по сути, в доверенную систему. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютер, специальные достаточно корпоративные сервера, и пользователей рядовых затронуть не должно. Но мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером оставалось за ними. На сегодняшний день пока что физическим лицам беспокоиться не нужно, хотя, наверное, нужно уже давно в каком-то смысле думать о переходе от Windows на что-то другое, на Linux, прежде всего. Что касается корпоративных клиентов из России, да, проблемы могут возникнуть у всех, кто не является официальным пользователем и не сохраняет официального контакта с Microsoft, а это, по-видимому, абсолютное большинство.
3: Алексей Бойко, аналитик M-Forum Analytics. Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, и Windows, и Office всегда было легко активировать, причем Windows защищали даже слабее. Если компания действительно введет такие жесткие меры, это может говорить о серьезной смене стратегии, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий. Что касается вот этого нововведения, любопытный момент. Планируется, что это заработает в первую очередь с Windows Server, но шутка в том, что актуальная версия Windows Server, она в принципе не требует TPM-модуля. Так что фактически Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11. Но в интернете можно вот легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. И можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Поэтому я думаю, все будет примерно так же, как и раньше. Просто старый активатор перестанет работать, но появятся прекрасные новые. На торрентах можно легко обнаружить, что самая совершенная защита удачно обходится.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Avilianov.com. Эксперт добавляет, что даже у Apple с расширенной защитой, где macOS жестко привязана к собственному железу, существует Hackintosh, и система работает на чем угодно. Минздрав запускает пилотный проект по расширению доступа к лекарствам по электронным рецептам. Сейчас купить препарат по цифровому рецепту можно только в том регионе, где его выписали. В рамках эксперимента электронный рецепт можно будет предъявить в приложении госуслуги на кассе любой аптеки из числа участников проекта, но список регионов пока не определен. Присоединение аптек к эксперименту добровольное. Дополнительное оборудование им не потребуется, поскольку каждый из них уже работает с системой «Честный знак». Бумажные рецепты, как и раньше, будут действовать без ограничений, а вот льготные в эксперименте не участвуют. Порядок их получения останется прежним, комментирует директор по развитию аналитической компании «РНС Фарма» Николай Беспалов.
8: Откровенно говоря, уже пора переходить от экспериментов к реализации этого проекта, потому что эксперимент по продаже рецептурных препаратов продлился 3 года. Все возможные шишки в рамках этого эксперимента, мне кажется, уже были набиты. Все, что можно было протестировать, уже протестировали. Соответственно, не вполне понятно, что еще собираются в этом отношении выяснять. Электронный рецепт, если его рассматривать как уже работающую систему, конечно, он должен быть доступен не только в регионе, где этот рецепт выписан, во всех российских субъектах. Это совершенно логичная позиция. Это очень важный элемент с точки зрения возможности организации работы системы здравоохранения, с точки зрения решения проблематики планирования, я имею в виду потребности в каких-то препаратах и так далее, и с точки зрения отслеживания каких-то проблем в системе здравоохранения. Конечно, если бы работающая система электронного рецепта существовала, это было бы очень серьезным шагом на пути решения, в том числе, проблемы самолечения. То, что касается это сейчас, какого-то усеченного ассортимента, и в том числе не касается льготы, это понятно. Здесь, я думаю, что все еще упирается в вопросы бюджетирования, потому что зачастую снабжение лекарственными препаратами, если это не федеральная льгота, ведется за счет региональных, в том числе, бюджетов, поэтому система просто технически не может включать в себя вот эти льготные препараты. Но здесь еще есть сейчас нюанс. У нас нет какой-то единой цифровой системы. В ряде регионов сейчас работают собственные системы, в том числе, вот отношении выписки льготных рецептов, и поэтому вытащить их из одной системы и поместить его в этот экспериментальный режим, это еще, опять же, такая большая техническая сложность или неоправданно с точки зрения трудозатрат и финансовых затрат.
3: Николай Беспалов, директор аналитической компании RNC Pharma. Среди минусов электронных рецептов, кроме несовместимости медицинских и аптечных программ в разных регионах, эксперты называют проблемы с интернетом, нагрузку на врачей, которые должны осваивать новые интерфейсы и электронную подпись, а также цифровое неравенство. Пожилые люди и жители отдаленных районов могут испытывать трудности с использованием приложений. Ну а плюсы очевидны. Рецепт всегда под рукой в смартфоне, не потеряется, не испортится, легко читается, врачебный почерк больше не проблема. Также он защищен от подделок, и его после телемедицинской консультации можно получить онлайн, не посещая поликлинику.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: У того, что панели из перекрестно клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: 16:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. По-настоящему летняя погода в июле кончилась. В столичном регионе дожди с переменной облачностью до конца месяца. В понедельник циклон с севера принесет сильный дождь. В отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков. В первой половине недели температура в Москве опустится до 22-24 градусов тепла. Ближе к выходным еще будет чуть похолоднее. Неустойчивые погодные условия сохранятся до конца месяца, продолжает ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: Практически до конца июля месяца у нас неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет понижен, поэтому погода будет облачной с прояснениями. И кратковременные дожди практически до конца месяца. Вот пока что только 31 число обещает быть без осадков. Причем за предстоящую ночь на понедельник, у нас может выпасть значительное количество осадков, то есть до 22 миллиметров, а это четверть месячной нормы. Так что дождь местами сильный. Модели очень сложно предсказывают такие мелкие ячейки, где на сети территории может не быть вообще дождя, а соберется одно кучевое облако размером там 5 на 5 километров, и вот оно может пролиться такими дождями. Это вот типичная июльская картина развития процессов. А температура в ночные часы у нас остается довольно высокой. Преобладающая температура до конца месяца по региону 12-17 градусов. В Москве минимальная температура в пределах 12-15. Что касается дневной температуры, первая половина понедельник, вторник будет чуть выше температура в пределах 21-26 градусов. То есть по Москве это 22-24 градуса. Вторая половина недели будет, может быть, чуть попрохладнее, 20-25. В Москве это где-то будет 21-23. Это чуть ниже нормы климатической, потому что у нас последние числа июля по норме это самые теплые дни года. Но вот такого в этом году не случается.
12: Мониторим ситуацию на юге страны. Ростов, небывалые ураганы. Тот циклон каким-то образом в центральную часть страны может прийти? Это его отголоски вообще?
11: Нет, у нас вот эта вот система южных циклонов, а от этих южных циклонов тянутся атмосферные фронты практически до севера. И вот этот атмосферный фронт, который и будет определять погоду, он будет то приближаться к столичному региону, то удаляться. Но во всяком случае никаких существенных перемен в синоптической ситуации у нас не прогнозируется. Там, в Ростовской области, потому что там проходил очень активный холодный атмосферный фронт, именно поэтому там были такие шквалистые усиления ветра.
3: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». О последствиях сильного урагана в Ростовском регионе подробнее в середине часа. Найти в бесчувственности чувства. В онлайн-кинотеатре «Око» вышли первые эпизоды сериала «Похищение 18+.» Это проект производства студии Валерия Тодоровского, режиссер Кирилл Плетнев. В главных ролях Марина Васильева, Тимофей Трибунцев и Дмитрий Куличков. На премьере побывала Александра Сидорова.
13: По сюжету у всемирно известного дирижера Марка Кречетова пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Косинский – своеобразный следователь-манипулятор, который стремится влиять на своих сотрудников во всех сферах их жизни. В работе ему помогает оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. Между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. В конце первой серии капитан Мезенцева узнает, что беременна. В следующих эпизодах тема ее выбора – оставить ребенка или нет, прекратить отношения или прервать – идет рядом с историей поиска пропавшего мальчика. Под подозрение попадают все члены семьи Кречетовых и прислуга. За внешним благополучием скрывается немало скелетов в шкафу. продюсер Валерий Тодоровский попросил сценариста Ксению Кияшко написать историю, которая была бы интересна ей самой. Она столкнула в сценарии похищения два мира – творческих людей и полицейских. И если персонаж Трибунцева не поменяется, то героиня Васильевой должна стать другой, рассказала мне Ксения Кияшко перед премьерой.
14: Детектив очень сложно сделать. Только особые люди умеют делать по-настоящему историю именно детективную, и чаще всего ее чем-то закрывают. Я решила ее закрыть вопросами морального выбора и вопросами человеческих взаимоотношений именно в плане морального выбора. То есть поставить героя в такую ситуацию, когда тебе интересно наблюдать, он предаст себя, другого или нет. Главная героиня все не принимает себя как мать, но ей надо пожертвовать собой ради ребенка, чтобы к этому прийти. То есть каждый находит дорогу только через моральный выбор. Или не находит. Я писала это, у меня родился сын. Я не похожа совсем на эту героиню, то есть я полная ее противоположность. Но, наверное, путь к материнству, я из себя его как-то вытаскиваю. Хотя героиня, я пыталась ее сделать классической, такой нуарной героиней. Интересно мне было найти бесчувственности чувства. То есть показать, что бесчувственность может только казаться. На самом деле там внутри может быть все что угодно.
13: Порой героиня Марины Васильевой в похищении словно превращается в робота. Персонаж Трибунцева более понятный, хотя и противоречивый. Но за ним, безусловно, интересно наблюдать, считает Юлия Шампорова, кинокритик и автор телеграм-канала «Юлия Шампорова».
15: Прежде всего, сериал хочется смотреть дальше из-за участия в нем Тимофея Трибунцева. У него всегда очень интересные актерские работы, и он, как мне кажется, очень внимательно подходит к выбору проектов, в которых участвует. Довольно интересная героиня Марины Васильевой, хотя для меня она пока не совсем раскрылась и не совсем она мне импонирует, но играть женщину-следователя с расстройством аутистического спектра, которое, естественно, влияет на то, как она взаимодействует с людьми, как она проявляет себя. По-актерски, конечно, это очень сложно. Там эмоций очень мало, и эмоции других людей она считывает плохо. Но мне кажется, вообще появление такого персонажа в российском сериале довольно интересно. Это важный разговор об определенных психологических состояниях, с которыми сталкиваются многие люди. Посмотрим, куда это приведет и удастся ли Марине Васильевой раскрыть эту героиню.
13: Сразу 4 первых серии «Похищения» уже доступны на платформе ОККО. Не случайно, по моим ощущениям, история раскачивается как раз к концу второго эпизода. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Business FM.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bent as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как девятишиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. Девятишиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах. Срочные переводы на Business FM.
16: Обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
1: Особая пенсия на Business FM. Продолжительность жизни.
17: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
18: Журналист Алена Копылова.
17: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
18: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: Москва, 16:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Военный флот обеспечивает защиту законных интересов России в мировом океане. Президент прибыл в Санкт-Петербург в день военно-морского флота. Он заслушал доклады военачальников и будет присутствовать на флотских учениях. Детей мигрантов обязали покинуть Россию после достижения 18 лет, если они не оформят свой трудовой патент, который является законным основанием для пребывания в стране. Соответствующий закон подписал президент Путин. Кроме того, трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Российские космонавты успешно приземлились в Казахстане. Посадку совершила космическая капсула «Союз МС-28». В Роскосмосе уточнили, что на Землю вернулись двое соотечественников Сергей Куцверков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. По данным агентства ТАСС, корабль оказался в районе города Жесказган. Экипаж находился на Международной космической станции с 27 ноября прошлого года. Более 75% жителей Польши отрицательно относятся к Зеленскому, следует из результатов опроса, проведенного изданием «Виртуально Польска». Из 75,8% давших президенту Украины негативную оценку, почти 42% воспринимают его крайне плохо. Положительно деятельность Зеленского оценили лишь 16,9% респондентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Право на ответный удар вслед за атакой ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. Тегеран напомнил Киеву, что располагает ракетами, способными долететь до Украины. Зеленский заявил, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном, а заодно пообещал представить США доказательства сотрудничества российской и иранской разведок. Впереди Зеленского ждет встреча с Трампом. Удастся ли ему сыграть роль своего парня? Билеты на электрички разрешат возвращать онлайн. Раньше это можно было сделать только в кассе. Опция онлайн-возврата через мобильные приложения или сайты перевозчиков появится с 1 сентября. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Ростове-на-Дону из-за урагана ввели режим ЧС. Один человек погиб, десятки пострадали. Шквалистый ветер, ливни и грозы обрушились на Ростовскую область в субботу вечером. Без электричества остались минимум 15 муниципалитетов, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Также были обесточены насосные станции, что оставило без воды несколько городов и районов. В Ростове-на-Дону подачу воды возобновили, но работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Как сообщил Grand Service Express, 8 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Утром по всему ростовскому направлению опаздывало почти 90 составов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
19: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова. Поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса. И когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
3: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону. При этом жители отдельных районов жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда дадут, говорит житель города Вадим Богданчиков.
20: Примерно с без 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
21: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас, значит, не возобновили?
20: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад и 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
21: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
20: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
21: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
20: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
21: Небезопасно ездить по городу?
20: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
3: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования не ходили и электрички. Вот что рассказала нам ростовчанка Марина.
22: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Взял газовую печку с собой, еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали никуда, не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. И я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
3: Марина, жительница Ростовской области. Кадры и последствия удара урагана по региону в наших каналах в Макс и Телеграм. Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Владимир Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском медиа заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, и что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созванивался с главой евродипломатии Каи Каллас и заявил о необходимости привлечь к ответ тех, кто имеет отношение к удару. Он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так. Сказал, что поручил разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территории стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. На днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом. Комментирует политолог, специалист по Ирану Карине Геворгян.
0: Не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят. Какое это будет иметь развитие?
21: Насколько симметричным может быть такой ответ?
0: Вот тут я ничего не могу сказать.
21: Ясное понимание, что ответ будет военный.
0: Да.
21: Кроме прочего, из заявлений Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
0: На самом деле очень спокойно отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства в рамках этого договора, его закрытой части. Мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
21: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
0: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
21: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
0: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
3: Карине Геворгян, политолог. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном как минимум пока. Особенно его беспокоит то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, в общем, не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины, в общем, далеко, да и приоритеты у Исламской Республики совсем другие.
21: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
2: Мы пока что можем только строить догадки, особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
21: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа?
2: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки, Россия оказывает существенное военное содействие Исламской Республике. И это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина, располагая значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай», с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Иранские СМИ пишут, что КСИР после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозил ракетным ударом по Украине. Подчеркивается цитата, что вся Украина находится в зоне поражения иранской баллистики, хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Конец цитаты. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов с указанными местами смогут оформить возврат через сайт или приложение перевозчика. Новый порядок утвердил Минтранс. Сейчас для этого нужно обращаться в кассу. Обычных билетов без места это не касается. Почему для них онлайн-возврат не вводит и как будет работать новая процедура, объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
4: Люди, которые покупают билеты с местом, в основном планируют свою поездку заранее. Билеты без места – это обычно предполагают там кассу или онлайн, купил, сел и поехал. То есть это поездка, отмена которой очень маловероятна.
21: Почему это только сейчас наступает возврат онлайн-билеты?
4: Во-первых, есть определенный спрос. Во-вторых, появилась возможность технологически все это делать. РЖД у себя ведет большую работу, связанную с развитием информационных систем в пассажирском комплексе и потихоньку с определенным графиком расширяются те или иные сервисы. Поэтому здесь нельзя там, наверное, привязываться к событиям, связанным, нужно сократить кассиров, не нужно сокращать кассиров. Это просто как бы внедрение дополнительных блоков информационных систем внутри компании. У нас по отчету российских железных дорог, по отчету Минтранс, пока цифровизация продажи билетов, подразумевая весь комплекс, да, достигает пока только 95%. А по некоторым направлениям еще и ниже. Саму кассу никто не отменял, и действия можно производить в кассах.
3: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Условия возврата билетов останутся прежними. Если до отправки остается больше 2 часов, пассажиры вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если меньше 2 часов, половину стоимости. За обычный билет без места деньги по-прежнему возместят только в случае отмены поезда или задержки движения больше, чем на час по вине железной дороги.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты.
6: Паанга – официальная валюта Тихоокеанского королевства Тонга, была введена в обращение в 1967 году. Называть национальную валюту местным долларом, как сделали многие соседи, в Тонга не стали. Ведь на местном наречии слово «доллар» имеет перевод «свиное рыло», а «паанга» переводится просто как «деньги».
18: Валюты. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим. С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
23: Анри Пуанкаре – выдающийся математик. Но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она неверна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А как много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все, и наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
7: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
18: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 16:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой.
18: Итоги недели.
3: Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно раскрыли суть инициативы. В ЦБ уверяют, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
8: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
9: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
8: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
10: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
12: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
10: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
8: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
11: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку. А у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплатой и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональный финансовый.

0: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский.
1: Итоги недели.
0: Кинокомпания «Кедр-Про» презентовала картину на питчинге фонда кино. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец, еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чеповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
3: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта – это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
2: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винк». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
4: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был заключен, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства, все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме – ну, это непростая задача, но реалистично.
2: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так – ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом, но возраст, конечно, дает о себе знать. Две недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все,

0: что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Ну а пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Москва, 16:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом сообщил президенту главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ уже принято 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Такое заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммед Акраминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на $20 миллиардов. Правительство Ирака одобрило проект по прокачке нефти через Сирию к Средиземному морю. Иракский кабинет министров одобрил меморандум с Сирией, но сроки мощности финансирования нового трубопровода пока не раскрываются, сообщает The National. Новый маршрут позволит Ираку снизить зависимость от действующей ветки Киркук, турецкий Джейхан. Трубопровод до сирийского порта Баньяс не работает несколько десятилетий из-за конфликтов и разрушений. В июле США обсуждали Сирию российским и иракским руководством поставки нефти в обход Армузского пролива. В Петербурге планируются рейды силовиков в торговых центрах. Причина – рост подростковой преступности в городе на 26% за первое полугодие. Как сообщают СМИ, проверки пройдут с августа по октябрь. Сотрудники центра «Э» будут уделять внимание посетителям с неформальным внешним видом потенциальных нарушителей или тех, кого сочтут склонными к асоциальным действиям, намерены выявлять по одежде и аксессуарам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США предложат России воздушное перемирие с Украиной, пишет Рейтер. По данным агентства, Вашингтон уже обсудил это с Киевом, который прежде и сам пытался договориться о схожем шаге с Москвой, но безуспешно. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, и дал понять, что реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Заочная полемика Москвы и Киева по поводу инициативы президента Казахстана, предложившего заморозить конфликт и вернуться к переговорной формуле «Стамбул-2.0». Кремль заявляет о невозможности заморозки из-за позиции украинских властей. Те, в свою очередь, продвигают идею остановки на линии боевого соприкосновения. Ждать ли реакцию внешних сил, в том числе США? Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Об этом и многом другом в эфире Business FM. США предложат России воздушное перемирие с Украиной. Американцы уже обсудили это с украинцами, пишет Рейтер. Ранее Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще ожидает ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина накануне предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Владимир Путин не стал это комментировать на камеры, а позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти России к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
4: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
5: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
4: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому постараются приурочить принятие вот этого закона.
5: О санкциях.
4: Имени памяти Линдси Грэма.
5: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
4: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
5: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
4: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
5: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
4: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
3: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как можно воспринимать неожиданное заявление Токаева, продолжит эксперт Российского Совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
6: Я думаю, что эти слова во многом явились результатом тех разговоров, которые президент Казахстана имел со своими партнерами. Он сказал об этом напрямую, и я полагаю, что, конечно, есть несколько заинтересованных сторон. Во-первых, мы понимаем, что Украина довольно давно добивается от России или воздушного перемирия, или в целом перемирия по линии боевого соприкосновения, по линии фронта. Я думаю, что этот разговор мог иметь место. К тому же мы знаем, что сейчас интересы Казахстана страдают из-за ударов Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, который обеспечивает поставки казахстанской нефти клиентам. Поэтому я думаю, что, безусловно, это могла быть украинская страна, это могли быть страны Европейского Союза, это мог быть даже лично Дональд Трамп. Мы знаем, что американцы сейчас довольно активно пытаются работать в Центральной Азии. Поэтому я думаю, что это такая консолидированная позиция сторонников прекращения огня, и мы этих сторонников с вами знаем. Я не думаю, что могло быть согласование с Кремлем заранее, потому что, в общем-то, президент Казахстана достаточно уважаемая в России фигура, и очевидно, видно, что ему представляется возможность озвучивать те темы, которые ему кажутся важными. И, безусловно, прекращение огня сейчас было бы в интересах Казахстана. В целом, Казахстан страдает из-за нарушенных логистических маршрутов, страдает от повышения цен на энергоресурсы. Очевидно, Касым Жомарт Кемелевич старательно выстраивает из Казахстана такую дипломатическую державу. И, безусловно, у этого предложения для Казахстана нет минусов. Она, во-первых, показывает Казахстан как важного политического актора, а во-вторых, действительно показывает озабоченность президента вопросами экономики.
7: При этом, вот возвращаясь к вашему тезису о возможной просьбе со стороны Украины, как будто бы подтверждает этот тезис скорое заявление главы МИДа Украины Сибиги, который написал, что это реалистичное, своевременное и мудрое заявление.
6: Да, конечно. К тому же мы понимаем, что скоро состоится встреча президента Зеленского с президентом Трампом, и, безусловно, будут обсуждаться какие-то новые подходы к урегулированию конфликта. Мы помним, что Марко Рубио заявил, что дух Анкориджа, в общем-то, не актуален, необходимы новые решения. Новые решения, видимо, будут вырабатываться и будут предлагаться. Идея воздушного перемирия не нова, но Украина, я полагаю, считает, что ее последние удары дальнобойные по России позволяют ей иметь несколько больше карт на руках в этом вопросе. Поэтому Украина будет еще раз вентилировать этот вопрос, что называется. Поэтому, да, безусловно, сообщение агентства Рейтер, сообщение властей Украины и предстоящая встреча Зеленского и Трампа – это события из одного ряда.
7: Как вы оцениваете шансы на воздушное перемирие?
6: Честно говоря, оцениваю как низкие эти шансы, поскольку мы видим, что руководство России транслирует довольно однозначную позицию уверенности в том, что ситуация на поле боя работает в пользу России, и всякого рода прекращение огня, как полное, так и частичное, в общем-то, пойдут на пользу противнику. Поэтому я полагаю, что все-таки сейчас не время пока для перемирия какого-либо рода, и мы довольно скоро увидим подтверждение этому официально.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Как заявил Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. И Песков отметил, что комментарии публикации о якобы обсуждении договоренности США и Украины о прекращении боевых действий в воздухе пока преждевременны. Другим темам пиратские Windows могут перестать работать, пишут профильные СМИ. Microsoft готовит новые меры защиты, которые могут привязать операционную систему к конкретному железу материнской плате компьютера. Это сделает активацию нелицензионных копий Windows практически невозможной. Уже в будущих версиях системы такая технология может стать обязательной частью защиты. Нововведение направлено на корпоративных клиентов, но может ударить и по рынку пиратских активаторов, говорит аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
8: Теперь, после того, как сервер, который занимается активацией Windows, после того, как он в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает аппаратную идентификацию хоста, с которого раздаются активации, он превращает его, по сути, в доверенную систему. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах, специальные достаточно корпоративные сервера, и пользователей рядовых затронуть не должно. Но мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером оставалось за ними. На сегодняшний день пока что физическим лицам беспокоиться не нужно, хотя, наверное, нужно уже давно в каком-то смысле думать о переходе от Windows на что-то другое, на Linux прежде всего. Что касается корпоративных клиентов из России, да, проблемы могут возникнуть у всех, кто не является официальным пользователем и не сохраняет официального контакта с Microsoft, а это, по-видимому, абсолютное большинство.
3: Алексей Бойко, аналитик M-Forum Analytics. Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, и Windows, и Office. Всегда было легко активировать, причем Windows защищали даже слабее. Если компания действительно введет такие жесткие меры, это может говорить о серьезной смене стратегии, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
9: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий. Что касается вот этого нововведения, любопытный момент, планируется, что это заработает в первую очередь с Windows Server, но шутка в том, что актуальная версия Windows Server, она в принципе не требует CPM-модуля. Так что фактически в Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11. Но в интернете можно вот легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет CPM-модуля, и будет прекрасно работать. И можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Поэтому я думаю, все будет примерно так же, как и раньше. Просто старый активатор перестанут работать, но появятся прекрасные новые. На торрентах можно легко обнаружить, что самая совершенная защита удачно обходится.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Эксперт добавляет, что даже у Apple с расширенной защитой, где macOS жестко привязана к собственному железу, существует Hackintosh, и система работает на чем угодно.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв. С Еленой Лисовской.
10: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Tesla. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на Ладу, а без семи мест никак не обойтись.
1: Тест-драйв на Business FM.
3: 17:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. По-настоящему летняя погода в июле кончилась. В столичном регионе дожди с переменной облачностью до конца месяца. На смену умеренным осадкам циклон с севера в понедельник принесет сильный дождь. В отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы. В первой половине недели температура в Москве опустится до 22-24 градусов тепла. Ближе к выходным станет еще прохладней. Неустойчивые погодные условия сохранятся до конца месяца, продолжает ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: Практически до конца июля месяца у нас неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет понижено, поэтому погода будет облачной с прояснениями. И кратковременные дожди практически до конца месяца. Вот пока что только 31 число обещает быть без осадков. Причем за предстоящую ночь, ночь на понедельник, у нас может выпасть значительное количество осадков, то есть до 22 миллиметров, а это четверть месячной нормы. Так что дождь местами сильный. Модели очень сложно предсказывают такие мелкие ячейки, где на все территории может не быть вообще дождя, а соберется одно кучевое облако размером там 5 на 5 километров, и вот оно может пролиться такими дождями. Это вот типичная июльская картина развития процессов. А температура в ночные часы у нас остается довольно высокой. Преобладающая температура до конца месяца по региону 12-17 градусов. В Москве минимальная температура в пределах 12-15. Что касается дневной температуры, первая половина понедельник, вторник будет чуть выше температуры в пределах 21-26 градусов, то есть по Москве это 22-24 градуса. Вторая половина недели будет, может быть, чуть попрохладнее, 20-25, в Москве это где-то будет 21-23. Это чуть ниже нормы климатической, потому что у нас последние числа июля по норме это самые теплые дни года. Но вот такого в этом году не случается.
7: Мониторим ситуацию на юге страны, Ростов, небывалые ураганы. Тот циклон каким-то образом в центральную часть страны может прийти? Это его отголоски вообще?
11: Нет, у нас вот эта вот система южных циклонов, а от этих южных циклонов тянутся атмосферные фронты практически до севера. И вот этот атмосферный фронт, который и будет определять погоду, он будет то приближаться к столичному региону, то удаляться. Но во всяком случае никаких существенных перемен в синоптической ситуации у нас не прогнозируется там, в Ростовской области, потому что там проходил очень активный холодный атмосферный фронт. Именно поэтому там были такие шквалистые усиления ветра.
3: Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости» о последствиях сильного урагана в Ростовском регионе. Подробнее в середине часа. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. В стране нарастает скандал, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые не используются с 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
12: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно поставила их на прикол, взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Сикорский, Робинсон и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют.
7: Какая-то часть из них может использоваться сейчас?
12: Сейчас нет, абсолютно. То есть они как минимум не прошли сертификацию. Может быть, они в абсолютно нормальном состоянии могут летать, они просто не могут подниматься в воздух. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы возможно как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
3: Максим Евсеев, журналист из Испании. Крупная местная газета «La Razón» 24 июля написала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одним из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными. В июле также испанское издание «Матильда С» запросила у Министерства экологии, изменилась ли ситуация к нынешнему сезону пожаров. Ответа ведомства пока нет. Вместо заграницы в лес. Кто и зачем едет в грибные туры? По данным Авито, спрос на них в московском регионе за первые две недели июля вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а количество предложений туров выросло на 28%. Что такое грибной тур и много ли зарабатывают их организаторы? Об этом Наталья Шашина.
13: Как рассказывают организаторы грибных туров, к ним приходят не только те, кто не отличает сыроежку от белого гриба, но и те, кто собирает с детства. География – Подмосковье, Ленобласть, Карелия, Кольский полуостров. Обычно группу туристов сажают на автобус и везут в лес. Собирают грибы под присмотром гида, варят грибной суп, слушают лекции о культуре сбора и найденных экземплярах. Обычно за одну поездку можно найти до 90 видов, из них около 50 съедобных, утверждает организатор грибных туров из Санкт-Петербурга Антон Трофимов, который проводит их уже 9-й год.
14: Последние года сбор грибов стал своеобразной модой. Народ реже ездит за границу и всем интересен отдых где-то поблизости. Есть и молодежь, которая интересуется сбором грибов. Есть даже пенсионеры, бабушки там 75-80 лет, которые всю жизнь проходили по лесам, мимо всяких разных съедобных грибов, о которых они не знали.
15: Из чего складывается стоимость?
14: Исходя из аренды автобуса, в прошлом году мы вынуждены были поднять цену. Сами понимаете, нам зарабатывать что-то надо. И транспортные компании кушать хотят. Вот стоимость с прошлого года у нас 3500 с человека. Это, грубо говоря, с 8 утра до 6 вечера. Человек полностью занят.
15: Целесообразно финансово заниматься, да, этим?
14: И целесообразно, то есть это и приятный бонус, помимо основной работы, естественно, потому что все это у нас на выходных происходит, и как хобби. В эту тему, когда я втянулся, это не было прям какой-то целью заработать там какие-то сумасшедшие деньги на этом. Это нереально. Во-первых, это все сезонно. Во-вторых, есть психологическая отметка определенная у людей, там стоимость выше которой они просто в лес не поедут.
13: Форс-мажоров, говорит Трофимов, практически не бывает. Грибные места известны организаторам вплоть до каждого дерева. Не потеряться помогают навигационные приложения. Может показаться, что грибной тур – мероприятие на один раз. Узнать, что собирать, и потом ходить самостоятельно. Но немало тех, кого, что называется, затягивает тема. Половину мест в турах раскупают завсегдатаи. Анна впервые съездила еще 3 года назад и с тех пор старается делать это ежегодно.
16: Такой тур я решила отправиться, потому что на тот момент у меня было мало знакомых, которым интересен именно сбор грибов, интересно видовое разнообразие. Совершенно случайно ВКонтакте я увидела, что да, есть такие туры. Это однодневная экскурсия, есть мини-форматы, где ребята на двух машинах выезжают и возят малое количество участников. Есть автобусные туры, где собирается большое количество народу, там человек 30, может быть, больше. Большой компанией мы выезжаем куда-то в лес. Бывает, что очень большой урожай, очень интересных грибов, разнообразных видов. Из необычного это, допустим, черные лисички, о которых мало кто знал. Сейчас это все-таки популяризируется.
15: Бывало такое, что приезжаете, а не очень много грибов?
16: Нет, такого не бывало, потому что ребята изначально едут на разведку, они смотрят, есть ли что собрать участникам, и если грибов нет, то, соответственно, экскурсии не будет.
15: Сейчас действительно прям такой вот пик популярности?
16: Да, это довольно-таки сейчас популярно, все-таки как альтернатива какая-то другим видам отдыха. Спрос гораздо выше сейчас, чем в прошлые года.
13: Как говорят некоторые грибники, которые зарабатывают продажей грибов себе на жизнь, в лесу деньги растут прямо под ногами. Правда, на Авито под яркими заголовками о грибном сафари и грибалке скрывается разное. От познавательных экскурсий до простой лесной прогулки с пикником. С ценником от 2 до 13 тысяч рублей. И, кстати, никаких упоминаний, есть ли у гида обязательная сейчас аккредитация. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
17: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
18: Ищете уютное место для дня рождения?
19: Или теплых семейных встреч?
18: Семейное кафе «Тренди».
19: Вкусно, уютно для всех.
20: Семья всегда будет в тренде.
21: Trendy.rf.
22: Бронь столов 225-44-33.
23: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
24: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево. Всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура. Рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – +7 843 250 3-33-39.
25: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 500-54-20.
27: Гановой.
28: ЦИАНе подвели итоги первого полугодия 2026 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 2025 года общий объем ввода в стране снизился на 18%, и нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 2021 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
26: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
29: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот. Он потребовал решительно бороться с попытками захвата российских танкеров. Президент заявил, что к таким попыткам нужно относиться как к пиратству и действовать решительно, но аккуратно. В Германии до сих пор не нашли виновника смертельного наезда на участников берлинского прайда. В результате один человек погиб, еще 17 травмированы. Газета «Бильд» сообщила, что служба госбезопасности располагает информацией о 21-летнем Абдулле Б. Он связан с религиозной идеологией, радикальным исламом, и уже был осужден за подготовку теракта. Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали в финансовой онлайн-платформе «Бэбанкер». При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со специальным и средним образованием. Еще треть респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды и более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. право на ответный удар. Вслед за атакой ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран напомнил Киеву, что располагает ракетами, способными долететь до Украины. Зеленский заявил, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном, а заодно пообещал представить США доказательства сотрудничества российской и иранской разведок. Впереди Зеленского ждет встреча с Трампом. Удастся ли ему сыграть роль своего парня? Билеты на электрички разрешат возвращать онлайн. Раньше это можно было сделать только в кассах. Опция онлайн-возврата через мобильные приложения или сайты перевозчиков появится с 1 сентября. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». После мощного урагана, обрушившегося на Ростовскую область, продолжаются масштабные восстановительные работы. Жертвой стихии стал один человек. За медицинской помощью обратились более 50. 11 из них сейчас находятся в больницах, включая ребенка. Врачи работают в штатном режиме. Все учреждения обеспечены резервным питанием. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс». Самый серьезный урон по электросетям. Без света осталось 102 населенных пункта в 14 муниципалитетах. Режимы ЧС в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, а также режимы повышенной готовности в нескольких других. Спасатели и энергетики работают круглосуточно, водоснабжение нарушено, более 42 тысяч жителей пока остаются без воды. В Ростове из-за отключения электроэнергии остановлены котельные, которые дают горячую воду. Ураган повалил более 1000 деревьев только в Ростове. По всему направлению опаздывало более 100 поездов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южановская.
0: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одновременно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Ну, сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
3: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время». Повреждения в результате ударов стихии зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города. При этом жители отдельных районов жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда дадут, говорит местный житель Вадим Богданчиков.
2: Примерно с без 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
7: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас не возобновили?
2: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад, 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
7: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
2: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
7: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
2: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
7: Небезопасно ездить по городу?
2: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
3: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала нам ростовчанка Марина.
4: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке. Они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали, никуда не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. Я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
3: Марина, жительница Ростовской области. Кадры последствий урагана в регионе в наших каналах в Макс и Телеграм. Иран обвинил Украину в военном нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Ранее Владимир Зеленский сообщал об ударах ВСУ по судам в Каспийском море, которые, по его словам, использовались для транспортировки военных грузов между Россией и Ираном. В иранском медиа заявили, что атака является нарушением устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, и что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. Временному поверенному в делах Украины вручена нота протеста. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с главой евродипломатии Каи Каллас и заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару. Он призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ. Владимир Зеленский отреагировал так. Он сообщил, что поручит разведке передать партнерам Украины имеющуюся у Киева информацию о новой помощи, которую Россия якобы оказывает Ирану. По его словам, с начала июля Украина фиксирует активную спутниковую съемку территорий стран Персидского залива и расположенных на них американских военных объектов, проводимую Россией. На днях у Зеленского запланирована встреча с Трампом. Комментирует политолог, специалист по Ирану Карине Геворгян.
5: Не единожды уже предупредили, что иранские тяжелые ракеты долетают до Киева. Они ответят. Какое это будет иметь развитие?
7: Насколько симметричным может быть такой ответ?
5: Вот тут я ничего не могу сказать.
7: Ясное понимание, что ответ будет военный.
5: Да.
7: Кроме прочего, из заявления Зеленского, который заявляет о том, что поручит разведке передать партнерам имеющуюся информацию о новой помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму. По этой части какие обороты может принять ситуация?
5: Да, на самом деле очень спокойно отношусь. То, что Россия и Китай предоставляют спутниковую информацию иранцам, об этом все время говорят и пишут. Это уже даже скучная тема. При этом забывают, что у иранцев есть собственные спутники, ну и прочее. Интересно, что он нанес удары тогда, когда Трамп отдал приказ не наносить удары. С моей точки зрения, у России есть обязательства в рамках этого договора, его закрытой части. Мы действительно поставляем вооружение, по крайней мере, авиацию поставляем в Иран. С моей точки зрения, здесь речь идет не столько даже о том, чтобы уничтожить какие-то суда, которые везут вооружение в Иран, сколько попытка превратить Каспий в зону боевых действий со стороны Украины.
7: На этом витке ситуация, что с украинской стороны, что со стороны Ирана.
5: Ну, Иран всегда так действует. Они дальше, наверное, будут предупреждения, что любое нападение на мирные суда Ирана получит свой ответ. Как будет реагировать Совет Безопасности? Они в любом случае каждый раз фиксируют эти события.
7: На встрече Зеленского и Трампа как много может быть уделено внимания?
5: Видимо, он пытается Трампу предложить свои услуги по борьбе с Ираном. Но это не первый раз тоже происходит.
3: Карине Геворгян, политолог. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», сам Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном как минимум пока. Особенно его беспокоит то, что более масштабные боевые действия еще больше сократят и без того недостаточные запасы Пентагона на Ближнем Востоке ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Источники CNN в Пентагоне подтвердили, что Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти 2 недель непрерывных атак. В Белом доме прошло совещание, на котором вице-президент Венс и глава Объединенного комитета комитета начальника штабов генерал Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Источники CNN отмечают, что мало кто из окружения Трампа верит в эффективность дальнейших ударов без высадки наземных войск. Иран также заявил о приостановке военных действий против США, поскольку, как заявил представитель иранской армии Мохаммад Аркмения, Вашингтон перестал наносить удары по Тегерану в последние две ночи. По его словам, Иран не возобновит удары, если США воздержатся от них в будущем. Решение ВСУ об ударе по иранскому судну комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: Мы знаем, что Киев неоднократно обвинял Тегеран в содействии Российской Федерации в этом конфликте. Поэтому вот такая демонстрация, она, наверное, очень не должна вызывать удивления. Мы также знаем, что Украина предлагала свои услуги и Соединенным Штатам, и арабским странам зоны залива в отражении ударов иранских дронов. Киев тем самым хочет показать, что он является не только, так сказать, реципиентом каких-то программ военной помощи, но может и сам оказать поддержку. Ну, а что касается Ирана, едва ли можно предположить, что Иран начнет какие-то масштабные удары дронов по территории Украины, причем далеко, да и приоритеты у Исламской Республики совсем другие.
7: А чем нанесли удар из Украины в Каспийское море? Известно ли?
6: Мы пока что можем только строить догадки, особой информации у нас нет, но можно предположить, что это дроны дальнего действия.
7: На предстоящей встрече Зеленского и Трампа.
6: С одной стороны, он будет утверждать, что вот по данным украинской разведки, Россия оказывает существенное военное содействие Исламской Республике. И это еще одна причина для того, чтобы ужесточить давление на Москву со стороны Вашингтона. А с другой стороны, он будет говорить о том, что Украина располагает значительным опытом в противодействии дронам и ракетным ударам со стороны Москвы, могла бы оказать помощь Соединенным Штатам в зоне Персидского залива.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». С ним говорил продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Иранские СМИ пишут, что КСИР после сообщения об ударе ВСУ по судну в Каспийском море пригрозил ракетным ударом по Украине. Подчеркивается, что вся Украина находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, далее цитата, хотя это было бы пустой тратой хороших ракет. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов с указанными местами смогут оформить возврат через сайт или приложение перевозчика. Новый порядок утвердил Минтранс. Сейчас для этого нужно обращаться в кассу. Обычных билетов без мест это не касается. Почему для них онлайн-возврат не вводят и как будет работать новая процедура, объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
8: Люди, которые покупают билеты с местом, в основном планируют свою поездку заранее. Билеты без места – это обычно при полном станции, кассу или онлайн купил, сел и поехал. То есть это поездка, отмена которой очень маловероятна.
7: Почему это только сейчас наступает, возврат онлайн-билеты?
8: Во-первых, есть определенный спрос. Во-вторых, появилась возможность технологически все это делать. РЖД у себя ведет большую работу, связанную с развитием информационных систем в пассажирском комплексе. И потихоньку с определенным графиком расширяются те или иные сервисы. Поэтому здесь нельзя, там, наверное, привязываться к событиям, связанным с сократить. Кассиров не нужно попросить кассиров. Это просто как бы внедрение дополнительных блоков информационных систем внутри компании. У нас по отчету российских железных дорог, по отчету Минтранса, пока цифровизация продажи билетов, подразумевая весь комплекс, да, достигает пока только 95%. А по некоторым направлениям еще и ниже. Саму кассу никто не отменял, эти действия можно производить в кассу.
3: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Условия возврата останутся прежними. Если до отправления остается больше 2 часов, пассажиру вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если меньше 2 часов, половину стоимости. За обычный билет без места деньги по-прежнему возместят только в случае отмены поезда или задержки движения более чем на час по вине железной дороги.
9: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
10: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом.
1: Бизнес создает эти маленькие радости. А «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Валюты на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
12: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы — это железа.
26: Журналист Алена Копылова.
12: Мышечная ткань — крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
26: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
3: 17:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И прямо сейчас с теми, кто в теме.
26: Итоги недели.
3: О самом актуальном сегодня Иван Медведев и владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
26: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
13: Сегодня во всех смыслах горящая тема – удары беспилотников по складам маркетплейсов. И с нами сегодня человек, который на первый взгляд не ассоциируется с платформенной экономикой, но на самом деле он погружен в тему весьма глубоко. На связи со студией владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Борис, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Для начала давайте коротко объясним нашим слушателям, что помимо большой собственной розничной сети, вы также активно продаете ваши товары на Wildberries. Только там или на других маркетплейсах тоже?
14: Мы работаем с маркетплейсами, мы работаем и с Wildberries, мы работаем с Озон, мы продаемся на Яндекс.Маркете, то есть на всех крупных площадках мы представлены, поэтому достаточно хорошо понимаем, что там происходит, и, конечно, последняя ситуация по нам тоже ударила.
13: А вот какую долю своей продукции вы реализуете через маркетплейсы, и, собственно, много ли товаров у вас оказалось на складах, которые уже пострадали?
14: Так как у нас достаточно большая, собственно, розничная сеть и достаточно большой бизнес по оптовой продаже товаров, то мы пострадали. Но если говорить про долю от активов, то для нас это неприятность, больно, как и всем остальным, но катастрофой не является.
13: А что вы делаете с теми товарами, которые у вас на этих складах остались? Дело в том, что сейчас, видно по сообщениям в социальных сетях, и нам конкретно пишут в наши каналы в Telegram и в Max о том, что селлеры пытаются, опасаясь новых ударов, пытаются забрать свои товары со складов, в том числе, которые не пострадали. Но, получается, далеко не у всех. Как себя вести в таком случае? Понятно, что у вас чуть проще, у вас наверняка и свои склады есть и так далее. А вот что делать маленьким селлерам, у которых нет ни собственной сети, ни собственных даже, может быть, интернет-магазинов, а товары там?
14: Вы мне задаете сейчас вопрос, на который ни у кого нет ответа. Никто не знает, будут ли следующие какие-то удары по складам этого же маркетплейса. Никто не знает, будет ли прилет на какой-нибудь большой склад другого маркетплейса. И я, наверное, не готов сказать, как надо, потому что это очень сложный вопрос, потому что если вы забираете товар, вы фиксируете убытки, это заведомо вы теряете деньги. А если вы не забираете товар, соответственно, вы им, безусловно, рискуете. Бизнес — это риск. Этот риск надо закладывать в P&L и закладывать в таблицу доходов и расходов. Надо его учитывать. Надо понимать, что неважно, платите вы страховку за товар или не платите, но такой раздел, как расходы на страхование товара или как это, такую вот дополнительную прибыль от того, что вы не страхуете, берете этот риск на себя, в P&L должен быть такая строчка, должна быть вставлена. После этого, видимо, насколько это надо поднять цены, чтобы доходы с расходами укладывались в то, чтобы вы могли оплачивать в том числе страховку товара.
13: Да, но тут проблема в том, что уже приходят сигналы о том, что страховые, вот прямо сейчас, здесь и сейчас, страховать товары на складах маркетплейсов, ну, мягко говоря, не рвутся. Страховать не получается. Что делать?
14: Ну, еще раз. Есть риск. Значит, риск в любом случае считается по очень простой формуле. Надо как-то прикинуть вероятность события и стоимость события. Соответственно, вот вам надо вот эти вот, вот расход, то есть перемножить одно на другое, заложить в вашу таблицу доходов и расходов. Раньше казалось, что этот риск маленький. Было всего по одному пожару на складах двух крупнейших маркетплейсов, но сейчас видно, что этот риск существенно вырос. С другой стороны, понятно, что мгновенно все склады поражены не будут. Соответственно, максимально разложить товары, сколько возможно, по разным складам и дальше действовать как-то с холодной головой, не принимая каких-то решений в состоянии паники.
13: По разным складам внутри контура маркетплейсов или искать где-то на аутсорсе? Просто складское помещение, близкое к точке реализации или точке производства?
14: Мы стараемся всегда и разложить товар на разные склады маркетплейса, и мы работаем с маркетплейсами, в том числе по системе ФБС, то есть когда мы комплектуем заказ со своего склада, тогда он проходит через склад маркетплейса только транзитом достаточно быстро. Соответственно, вероятность, что именно в этот момент произойдет какое-то ЧП маленькое. Но вообще правильно всегда в бизнесе раскладывать яйца по разным корзинам.

0: смысле, да. Потому что, скорее всего, быстро забрать все равно не получится, расходы будут на это большие, то есть минусы будут, а плюсы могут и отсутствовать. Поэтому, на мой взгляд, правильная позиция – это поднять цены в соответствии с рисками, чтобы даже потеря каких-то отдельных товаров все равно перекрывалась общим денежным потоком от проданных товаров.
1: Но это сработает, наверное, только если цены поднимут более или менее все, и причем одновременно.
0: Ну, мне кажется, что просто те, кто этого не сделают, те все равно разорятся.
1: Ну, и тогда от частности к более глобальному вопросу. Вы давно, долго и последовательно критиковали маркетплейсы вообще как явление, говорили о том, что эта система вообще пользуется дырками в законодательстве для ухода от налогов и так далее, и так далее, и так далее. То есть у вас позиция была последовательная. Вот теперь на этом рынке, ну, большая беда. Прозвучит жестко, но не спросить не могу. Вам, как ритейлу, собственно, офлайновому, вам теперь будет легче?
0: Моя оценка, что никакого существенного влияния именно эти печальные события не окажут. Да, сгорело какое-то количество товаров, да, какие-то продавцы потеряли деньги, много денег, для них очень существенных денег. Сказать, что от этого будет легче офлайн-ритейлу, не уверен. Я, безусловно, являюсь критиком не маркетплейсов, это неправильный подход, а я являюсь критиком ситуации, когда маркетплейс, используя дырки в законах, а также делая вид, что маркетплейс не является розничной торговлей, последовательно и сам не платит налоги, и делает все, чтобы не платили налоги его контрагенты, а также перекладывает ответственность на другие лица. На мой взгляд, это безобразие нехорошо, и несмотря на все трагические события, которые произошли, все равно государству нужно про это задуматься и порядок на этом рынке навести, чтобы маркетплейс брал на себя ответственность, как любая другая розничная сеть, чтобы было равное условие конкуренции со всем остальным бизнесом. Не то чтобы маркетплейс это плохо, маркетплейс неправильно, когда имеет какие-то льготы по уплате обязательных платежей и выполнении обязательных требований. Это безобразие. А вообще, маркетплейс как явление, это, безусловно, нам, как потребителям, удобно и хорошо. Но должно быть в соответствии с удобством чуть-чуть дороже, чем розничные сети.
1: Ну что ж, на этом можно было бы сказать, тема закрыта, но это явно не так. И мы, собственно, продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Очень надеемся на то, что и у маркетплейсов, и у селлеров все будет хорошо в итоге, и у офлайн-ритейла, ну и у нас всех. А вам большое спасибо за уделенное время, за развернутые ответы. Спасибо за то, что были с теми, кто в теме.
0: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме. Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорим между делом с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
4: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила – недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, 5-6 человек всего. Но я понял, что, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ребенок, допустим, читает стихи. Средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
3: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Воскресенье, 17.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что перед Балтийским флотом поставлена задача по обеспечению безопасности.

0: безопасности Калининградской области. Глава государства прибыл в Петербург на день ВМФ. Он заслушал доклады от командующих флотами и заявил, что безопасность Калининградской области в случае возникновения угроз будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Судно «Омега» опрокинулось в акватории Волги в Астраханской области. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, ведутся поиски одного пассажира. Более 250 тысяч человек во Франции и Испании были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров, которые продолжаются уже несколько дней. Ночью французские власти распорядились эвакуировать жителей 7 населенных пунктов к западу от Бордо в Испании. Пожарные борются с огнем в окрестностях Мадрида. В стране объявлено чрезвычайное положение. В России создали аппарат, который убирает опухоли без разрезов. До конца года ученые зарегистрируют разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы. Суть метода в том, что ультразвук нагревает опухоль до 90 градусов за секунду и убивает мутирующие клетки. Вмешательство проходит через кожу без повреждений. Аппарат почти полностью собран из отечественных комплектующих. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. США предложит России воздушное перемирие с Украиной, пишет Рейтер. По данным агентства, Вашингтон уже обсудил это с Киевом, который прежде и сам пытался договориться о схожем шаге с Москвой, но безуспешно. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, и дал понять, что реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Заочная полемика Москвы и Киева по поводу инициативы президента Казахстана, предложившего заморозить конфликт и вернуться к переговорной формуле «Стамбул-2.0». Кремль заявляет о невозможности заморозки из-за позиции украинских властей. Те, в свою очередь, предлагают идею остановки на линии боевого соприкосновения. Ждать ли реакцию внешних сил, в том числе США? Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Об этом и многом другом в эфире Business FM. США предложит России воздушное перемирие с Украиной. Штаты уже обсудили это с украинцами, пишет Рейтер. Ранее Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще ожидает ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Владимир Путин не стал это комментировать на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующее решение. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
4: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
3: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
4: О санкциях.
3: Имени памяти Линдси Грэма.
4: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
3: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма.
4: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
3: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
4: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение, давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
3: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как можно воспринимать неожиданное заявление Такаева, продолжит эксперт Российского Совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Я думаю, что эти слова во многом явились результатом тех разговоров, которые президент Казахстана имел со своими партнерами. Он сказал об этом напрямую, и я полагаю, что, конечно, есть несколько заинтересованных сторон. Во-первых, мы понимаем, что Украина довольно давно добивается от России или воздушного перемирия, или в целом перемирия по линии боевого соприкосновения, по линии фронта. Я думаю, что этот разговор мог иметь место. К тому же мы знаем, что сейчас интересы Казахстана страдают из-за ударов Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, который обеспечивает поставки казахстанской нефти клиентам. Поэтому я думаю, что, безусловно, это могла быть украинская страна, это могли быть страны Европейского Союза, это мог быть даже лично Дональд Трамп. Мы знаем, что американцы сейчас довольно активно пытаются работать в Центральной Азии. Поэтому я думаю, что это такая консолидированная позиция сторонников прекращения огня, и мы этих сторонников с вами знаем. Я не думаю, что могло быть согласование с Кремлем заранее, потому что, в общем-то, президент Казахстана достаточно уважаемая в России фигура, и очевидно, что ему представляется возможность озвучивать те темы, которые ему кажутся важными. И, безусловно, прекращение огня сейчас было бы в интересах Казахстана. В целом, Казахстан страдает из-за нарушенных логистических маршрутов, страдает от повышения цен на энергоресурсы. Очевидно, Касым Жомарт Кемелевич старательно выстраивает из Казахстана такую дипломатическую державу. И, безусловно, у этого предложения для Казахстана нет минусов. Она, во-первых, показывает Казахстан как важного политического актора. А во-вторых, действительно, показывает озабоченность президента вопросами экономики.
6: При этом, вот возвращаясь к вашему тезису о возможной просьбе со стороны Украины, как будто бы подтверждает этот тезис скорое заявление главы МИДа Украины Сибиги, который написал, что это реалистичное, своевременное и мудрое заявление.
5: Да, конечно. К тому же мы понимаем, что скоро состоится встреча президента Зеленского с президентом Трампом, и, безусловно, будут обсуждаться какие-то новые подходы к урегулированию конфликта. Мы помним, что Марко Рубио заявил, что дух Анкориджа, в общем-то, не актуален, необходимы новые решения. Новые решения, видимо, будут вырабатываться и будут предлагаться. Идея воздушного перемирия не нова, но Украина, я полагаю, считает, что ее последние удары дальнобойные по России позволяют ей иметь несколько больше карт на руках в этом вопросе. Поэтому Украина будет еще раз вентилировать этот вопрос, что называется. Поэтому да, безусловно, сообщение агентства Рейтер, сообщение властей Украины и предстоящая встреча Зеленского и Трампа — это событие из одного ряда.
6: Как вы оцениваете шансы на воздушное перемирие?
5: Честно говоря, Катары оценивают как низкие эти шансы, поскольку мы видим, что руководство России транслирует довольно однозначную позицию уверенности в том, что ситуация на поле боя работает в пользу России, и всякого рода прекращение огня, как полное, так и частичное, в общем-то пойдут на пользу противнику. Поэтому я полагаю, что все-таки сейчас не время пока для перемирия какого-либо рода, и мы довольно скоро увидим подтверждение этому официально.
2: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Предварительное согласование заявления Токаева с Москвой выглядит вполне вероятным, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
7: Для Казахстана все это становится очень насущной проблемой. Вот мы видели удар украинский по иранскому кораблю в Каспийском море. Растет опасность какого-то разрыва связи и нарушения судоходства в этом бассейне, прилегающем для Казахстана. Идут удары по объектам нефтепереработки российским. И в целом все это уже происходит, во-первых, непосредственно около границ Казахстана, а во-вторых, оказывает серьезное экономическое влияние. И одновременно, естественно, идут какие-то закулисные переговоры. Поэтому, прежде всего, это должно было быть согласовано с Россией, но вполне возможно, что были какие-то контакты с Украиной и Соединенными Штатами по этому вопросу.
6: Буквально вслед этим заявлением приходит сообщение Рейтер о возможности воздушного перемирия. Как вы считаете, каковы реальные шансы?
7: Я сомневаюсь. Дело в том, что ясно, что Соединенные Штаты и не в состоянии сейчас и не очень стремятся передавать Украине значительное количество противоракетных систем. А Россия понимает, что, в общем-то, воздушная оборона Украины ослаблена. И вот эта попытка отказа от дроновой войны в обмен на решение проблем ПВО Украины, она будет, скорее всего, рассматриваться в качестве асимметричной. Но это такой жест доброй воли, который дает возможность Зеленскому в очередной раз сказать Трампу, что вот я стараюсь, но не нахожу понимания, и в целом для Запада сказать, что мы проявляем добрую волю, но не получаем какого-то ответа. У Трампа есть стратегическая линия, которая завязана прежде всего на сдерживание Китая, на предотвращение какого-то альянса китайско-российского, на ослабление американского присутствия в Европе, ослабление американских гарантий по отношению к европейцам. А есть какие-то тактические интересы, и он периодически пытается решить эти тактические проблемы, тактические вызовы, меняя свой курс, но его стратегические установки в этом плане, они остаются неизменными. Сейчас он в сложной ситуации. Война с Ираном очень сильно ударила по республиканцам, в том числе республиканским кандидатам на выборах, и поэтому, с одной стороны, ему нужно отвлечь внимание от проблем в заливе. А с другой стороны, ему нужно продемонстрировать какой бы то ни было прогресс, успех или хотя бы продемонстрировать свою добрую волю в решении других проблем.
2: Андрей Коробков, Университет штата Теннесси. Как заявил Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Песков также отметил, что комментарии публикации о якобы обсуждении договоренности США и Украины о прекращении боевых действий в воздухе пока преждевременны. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, встали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно поставила их на прикол, взяла какие-то другие вертолеты. парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Сикорский, Робинсон и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют.
6: Какая-то часть из них может использоваться сейчас?
8: Сейчас нет, абсолютно. То есть они как минимум не прошли сертификацию. Может быть, они в абсолютно нормальном состоянии могут летать, они просто не могут подниматься в воздух. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Крупная местная газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными. В июле также испанское издание «Maltida.es» запросило у Министерства экологии, изменилась ли ситуация к нынешнему сезону пожаров. Ответа ведомства пока нет.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила от 11 до 13 тысяч, горбуша – 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается от 12,5 до 18,5 тысяч рублей, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч. Чем вызван такой рост цен и что будет дальше?
11: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
12: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
13: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
12: На нерка — это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что тысяч тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
11: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
14: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот к Новому году, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
11: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
15: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ. И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде. Бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзор, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальные контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креаторы, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
16: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
15: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
1: Проект «Репост» на Business FM. 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
9: Для слушателей старше 13 лет.
1: Тысячелетиями инструменты древних людей были очень простыми. Ручное рубило, палка, шило. Важнейшим этапом эволюции стало освоение составных орудий. Соединив жилами и кожей палку и рубило, человек получил примитивный топор. Очень далекий от современного, он, по мнению историков, увеличивал скорость рубки в 10 раз. Острый каменный наконечник прикрепляли к длинной палке и получали копье. Достаточно мощное оружие, которое позволяло сразиться даже с самым свирепым зверем. Соединяя различным способом каменные пластинки с деревянной ручкой, люди получили прообразы современных режущих, колющих и строгающих инструментов. Они были намного удобнее и практичнее, поскольку из камня, который трудно поддавался обработке, нужно было делать лишь наконечник, а не все орудие целиком.
17: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
1: 100 шагов вперед на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
2: И еще 3 года назад и с тех пор старается делать это ежегодно.
18: Такой тур я решила отправиться, потому что на тот момент у меня было мало знакомых, которым интересно именно сбор грибов, интересно видовое разнообразие. Совершенно случайно ВКонтакте я увидела, что да, есть такие туры. Это однодневная экскурсия, есть мини-форматы, где ребята на 2 машинах выезжают, и есть малое количество участников. Есть автобусные туры, где собирается большое количество народу, там человек 30, может быть, больше. Большой компанией мы выезжаем куда-то в лес. Бывает, что очень большой урожай, очень интересных грибов, разнообразных видов. Из необычного это, допустим, черные лисички, о которых мало кто знал. Сейчас это все-таки популяризируется.
19: Бывало такое, что приезжаете, а не очень много грибов?
18: Нет, такого не бывало, потому что ребята изначально едут на разведку, они смотрят, есть ли что собрать участникам, и если грибов нет, то, соответственно, экскурсии не будет.
19: Сейчас действительно прям такой вот пик популярности?
18: Да, это довольно-таки сейчас популярно, все-таки как альтернатива какая-то другим видам отдыха. Спрос гораздо выше сейчас, чем в прошлые года.
2: Как говорят некоторые грибники, которые зарабатывают продажей грибов себе на жизнь, в лесу деньги растут прямо под ногами. Правда, на Авито под яркими заголовками о грибном сафари и грибалке скрывается разное. От познавательных экскурсий до простой лесной прогулки с пикником. С ценником от 2 до 13 тысяч рублей. И, кстати, никаких упоминаний, есть ли у гида обязательная сейчас аккредитация. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что военные продолжили нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. В море южнее Одессы поражено судно типа «Балкер». Оно осуществляло доставку военных грузов. Местные паблики сообщают, что судно тонет. Тела 2 погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов эвакуировали спасатели, сообщили в МЧС. Поиски 3 ненайденных боснийских альпинистов отложили из-за непогоды на утро 27 июля. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление об этом сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммед Акраминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов за этот период. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала 2-м крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На 1-м месте Канада, на 3-м – Саудовская Аравия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Право на ответный удар вслед за атакой ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран напомнил Киеву, что располагает ракетами, способными долететь до Украины. Зеленский заявил, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном, а заодно пообещал представить США доказательства сотрудничества российской и иранской разведок. Впереди Зеленского ждет встреча с Трампом. Удастся ли ему сыграть роль своего парня? Билеты на электричке разрешат возвращать дистанционно. Раньше сдать их можно было только в кассах. Опция онлайн-возврата через мобильные приложения или сайты перевозчиков появится с 1 сентября. Впрочем, нововведение коснется не всех категорий билетов. Какие из них придется сдавать по старинке? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Ростовской области ликвидируют последствия мощного урагана, который обрушился на регион накануне. Жертвой стихии стал один человек. Более 50 обратились за медицинской помощью. 11 из них, включая ребенка, находятся в больницах. Врачи работают в штатном режиме. Все учреждения обеспечены резервным питанием. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Самый серьезный урон получили электросети. Без света остались 102 населенных пункта. Введены режимы ЧС в Ростове-на-Дону, в Волгодонском и Чертковском районах, а также режимы повышенной готовности в нескольких других. Спасатели и энергетики работают круглосуточно. Более 42 тысяч жителей пока остаются без воды. В Ростове из-за отключения электроэнергии остановлены котельные. Ураган повалил в городе более 1000 деревьев по всему ростовскому направлению. Опаздывало более 100 поездов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
20: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время». Повреждения в результате удара стихии, зафиксированные на территориях 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города. При этом жители отдельных районов жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда его дадут, говорит местный житель Вадим Богданчиков.
21: Примерно с 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
6: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас не возобновили?
21: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад, 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
6: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
21: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
6: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
21: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
6: Небезопасно ездить по городу?
21: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
2: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования, не ходили еще и электрички. Вот что рассказала нам ростовчанка Марина.
22: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали, никуда не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. И я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
2: Марина, жительница Ростовской области. Кадры и последствия урагана в регионе в наших каналах в Макс и в Телеграм. Билеты на электричке можно будет возвращать онлайн. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов с указанными местами смогут оформить возврат через сайт или приложение перевозчика. Новый порядок утвердил Минтранс. Сейчас для этого нужно обращаться в кассу. Обычных билетов без места это не касается. Почему для них онлайн-возврат не вводит и как будет работать новая процедура, объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
3: Люди, которые покупают билеты с местом, в основном планируют свою поездку заранее. Билеты без места – это обычно предполагается там кассу или онлайн купил, сел и поехал. То есть это поездка, отмена которой очень маловероятна.
6: Почему это только сейчас наступает возврат онлайн-билетов?
3: Во-первых, есть определенный спрос. Во-вторых, появилась возможность технологически все это делать. РЖД у себя ведет большую работу, связанную с развитием информационных систем в пассажирском комплексе и потихоньку, с определенным графиком расширяются те или иные сервисы. Поэтому здесь нельзя, там, наверное, привязываться к событиям, связанным, нужно сократить. Кассиров не нужно сокращать. Кассиров это просто как бы внедрение дополнительных блоков информационных систем внутри компании. У нас по отчету российских железных дорог, по отчету Минтранса, пока цифровизация продажи билетов, подразумевая весь комплекс, да, достигает пока только 95%. А по некоторым направлениям еще и ниже. Саму кассу никто не отменял, и действия можно производить в кассу.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Условия возврата останутся прежними. Если до отправления остается больше 2 часов, пассажиру вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если меньше 2 часов, половину стоимости. За обычный билет без места деньги по-прежнему возместят только в случае отмены поезда или задержки движения больше, чем на час по вине железной дороги. У сборной Италии по футболу возникли проблемы с назначением главного тренера. И в этом есть российский след. Основным кандидатом на сегодняшний день является Андреа Пирло, но его контракт с российской букмекерской компанией затрудняет процесс переговоров. Об этом, а также о других тренерских перестановках в футбольных сборных в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Изначально кандидатура Андреа Пирло для сборной Италии не самая очевидная. Здесь стоит отметить, что команде отказали Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Тиаго Мотта. И тогда новый технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини вышел на Пирло, чемпиона мира 2006 года. Ранее Италия уже имела неудачный опыт с другим победителем того турнира, Дженнаро Гаттузо. Нынешней весной, спустя 20 лет, он не смог вывести сборную на чемпионат мира и запомнился не тактически идеями, а скорее как мотиватор. Но этого оказалось мало. Италия пропустила 3-й мундиаль подряд. Тренерский опыт Пирло достаточно скудный. На него делали ставку в Ювентусе, которая себя не оправдала. Затем он немного поработал в Турции. Вернулся в Италию, но не снискал лавров Сампдории. Последнее место работы – Дубай Юнайтед, владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Впрочем, главный редактор ведомости «Спорт РБ» Гранд Гитадарян считает, что специалист достоин шанса.
5: В случае назначения Андреа Пирло, на мой взгляд, все равно это будет шаг вперед для итальянцев, потому что сейчас итальянцы очевидно на дне, и у них есть так или иначе возможность оттолкнуться. Все-таки плюс-минус появляется поколение достаточно неплохих талантливых футболистов. И несмотря на то, что Пирло больше как тренер заточен под игру в атаку, все равно, так или иначе, при Пирло я жду больше порядка, чем то, что было при, например, Гаттузо.
4: Казалось бы, новый вызов в карьере, но теперь переговоры зашли в тупик. Несколько итальянских политиков публично раскритиковали кандидатуру Пирло из-за связи с российской букмекерской компанией Fonbet, амбассадором которой он стал в октябре прошлого года. В любом случае, из-за итальянских правил регулирования рекламы азартных игр Пирло нужно прекратить все отношения с букмекерами, а у него серьезные рекламные контракты. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons намерена инициировать расследование. Ассоциация также подчеркнула, что если Федерация футбола утвердит Пирло на должности тренера, то будет подан и иск в суд для блокировки назначения. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Пирло уже назвал всех тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. По итогам этого мундиаля во многих футбольных сборных произошли большие перемены. Число тренерских отставок среди команд-участниц рекордное – 16. Некоторые позиции до сих пор вакантные, некоторые уже нет. Так, например, сборную Германии возглавил Юрген Клопп. Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», считает, что это идеальный тандем.
7: Клопп еще не старый тренер, ему есть что доказывать. Сборная для него отличный вариант. То есть, с одной стороны, ты возвращаешься в большой футбол, будешь работать с топовыми футболистами, большинство из которых он отлично знает, и они его знают. И в то же время это все-таки не клубный футбол, где ты прям 24/7 вовлечен. Скорее всего, настолько изнурительного эффекта на него он не будет оказывать, как работа на клубном уровне.
4: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, отметил, что назначение Клоппа несет в себе риски.
8: Уже не первый год сборная Германии представляет из себя достаточно среднюю команду. И надо что-то делать не на уровне сборной, а на уровне вообще всей системы. Для Клоппа это, конечно, будет очень большой вызов и очень большой риск. Риск поставить под угрозу свою репутацию, потому что выбор игроков у Германии сейчас, как никогда, очень слабый. И, честно говоря, не предвидится усиление.
4: Нового главного тренера ждет сборная Франции. На смену Дидье Дешаму приходит другая легенда – Зинедин Зидан. Официально его должны представить 28 июля. Бельгию после ухода Руда Гарсии возглавил голландец Марк ван Боммел, неплохо до этого работавший в Антверпене. А в сборной Нидерландов место тренера после ухода Рональда Кумана вакантно. В сборную Хорватии вернулся Славен Билич. Он сменил Златка Далича, с которым были связаны все успехи команды последних лет. Уругвай после ухода провалившего мундиаль Марсело Бьелса временно, по крайней мере до весны, возглавил Диего Форлан, лучший игрок чемпионата мира 2010. А Рафаэль Маркес, который на 5 мундиалях вывозил Мексику в качестве капитана, теперь будет тренировать свою национальную сборную. В Португалию пришел опытный Жорже Жезуш. Ранее под его руководством Криштиану Роналду играл в чемпионате Саудовской Аравии. Кто знает, может быть, эра главной звезды португальского футбола все еще не закончена. Драматичным получился уход главного тренера сборной Южной Кореи. Хон Мён Бо получал угрозы от болельщиков из-за невыхода команды в плей-офф. С тех пор прошел почти месяц, но место наставника сборной по-прежнему свободно. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
23: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
24: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
25: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
26: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
27: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия». С 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanyfis.org.ru.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
28: Модель конкретного пациента или его органа, а затем проверить на ней разные варианты лечения. Такая модель создается на основе реальных данных – снимков КТ и МРТ, анализов, генетической информации, ЭКГ и истории лечения.
9: журналист Алена Копылова.
28: Проще всего понять принцип работы цифровых двойников на примере сердца. По данным МРТ и электрофизиологических исследований, создается виртуальная модель сердечной ткани. Затем врачи наблюдают, как по ней проходит электрический импульс. Если у пациента опасная аритмия, например, медики смогут заранее понять, какие участки ткани лучше прооперировать, чтобы восстановить правильный ритм. Похожие идеи развиваются и в онкологии. Модель опухоли может учитывать ее размер, скорость роста, кровоснабжение, мутации, реакцию на химиотерапию, лучевую терапию или иммунотерапию. Врач может не подбирать лечение методом проб и ошибок, а заранее сравнить несколько вариантов на цифровой модели. Цифровые двойники важны еще и потому, что болезни развиваются во времени. Обычный анализ показывает состояние в конкретный момент, а модель может обновляться в реальном времени. Если появились новые снимки, изменились показатели крови, давление или уровень активности. Прогноз тоже пересчитывается.
11: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 18:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас программа «С теми, кто в теме». Как организаторам open-air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены и что ждет индустрию в будущем?
11: Итоги недели. Business FM. С теми, кто в теме.
12: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
13: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавреби. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область ставили посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
12: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
13: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше. Да? То есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль. И вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакция Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи-то не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там, за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы. И вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили, просто врубите это банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как нам казалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
12: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
13: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
12: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, в 2022 году, у вас не было, только финансовые?
13: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали, так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация. Нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
12: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
13: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали

0: В сентябре появились новые требования к системе безопасности ОПНРов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там, купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если бы, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили.
1: Да, а с точки зрения там БПЛА...
0: Есть возможность узнать об атаке там за там, 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения.
1: Но это очень дорогое и очень сложная и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы, много лет.
2: Тем не менее, мы видим, что происходит в этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
0: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решение. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое дикая мята там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд дикая мята приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно. Потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
2: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: Москва, 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта. Теперь крупные сайты с аудиторией от 500 тысяч пользователей обязаны маркировать контент, созданный нейросетями. Государство будет развивать отечественный ИИ, поддерживать его разработчиков, а в госсистемах разрешат использовать только российские нейросети. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры поддержки государства и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Россияне в июне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. На средний размер кредита достиг максимума почти за три года. 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ Скоринг-бюро. В России будут добиваться выдачи Карима Хана. 24 июля его отстранили от должности прокурора Международного уголовного суда в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Российский МИД надеется, что лишение Хана иммунитета поспособствует его выдаче в Россию. Здесь его хотят привлечь к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. Ему также вменяют покушение на лиц, пользующихся международной защитой. Хан, напомню, выдал ордера на арест Владимира Путина.

0: детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. «История игрушек 5» собрала больше миллиарда долларов и стала самым кассовым фильмом 26-го года. Новый мультфильм Pixar уже собрал свыше миллиарда в мировом прокате. На достижение этого результата новой истории игрушки понадобилось чуть больше месяца. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну, отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Рано или поздно Украина утратит свои западные территории и не по вине России. Наша страна была единственным гарантом территориальной целостности Украины. Об этом Владимир Путин заявил на встрече по случаю празднования Дня ВМФ. Можно ли это считать ответом на вчерашнюю инициативу Такаева? США предложат России воздушное перемирие с Украиной, пишет Рейтер. По данным агентства, Вашингтон уже обсудил это с Киевом, который прежде и сам пытался договориться о схожем шаге с Москвой, но безуспешно. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, и дал понять, что реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ, приуроченные ко дню военно-морского флота. Президент добавил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Он также отметил, что со стороны России, цитата, «нет никакой агрессии». По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится, значит, все вернуть в нормальное русло.
2: Ранее стало известно, что США предложат России воздушное перемирие с Украиной. Американцы уже обсудили это с украинской стороной, писал Рейтер. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Такаева. Президент Казахстана накануне публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к Стамбулу. Формуле 2.0. Владимир Путин не стал это комментировать на камеры, но позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Такаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, но если Киев примет соответствующее решение. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Такаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
4: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Такаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
5: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
4: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
5: О санкциях.
4: Имени памяти Линдси Грэма.
5: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
4: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
5: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
4: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
5: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
4: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
2: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как можно воспринимать неожиданное заявление Такаева, продолжит эксперт Российского Совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
6: Я думаю, что эти слова во многом явились результатом тех разговоров, которые президент Казахстана имел со своими партнерами. Он сказал об этом напрямую, и я полагаю, что, конечно, есть несколько заинтересованных сторон. Во-первых, мы понимаем, что Украина довольно давно добивается от России или воздушного перемирия, или в целом перемирия по линии боевого соприкосновения, по линии фронта. Я думаю, что этот разговор мог иметь место. К тому же мы знаем, что сейчас интересы Казахстана страдают из-за ударов Украины по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, который обеспечивает поставки казахстанской нефти клиентам. Поэтому я думаю, что, безусловно, это могла быть украинская страна, это могли быть страны Европейского Союза, это мог быть даже лично Дональд Трамп. Мы знаем, что американцы сейчас довольно активно пытаются работать в Центральной Азии. Поэтому я думаю, что это такая консолидированная позиция сторонников прекращения огня, и мы этих сторонников с вами знаем. Я не думаю, что могло быть согласование с Кремлем заранее, потому что, в общем-то, президент Казахстана достаточно уважаемая в России фигура, и очевидно, что ему представляется возможность озвучивать те темы, которые ему кажутся важными. И, безусловно, прекращение огня сейчас было бы в интересах Казахстана. В целом, Казахстан страдает из-за нарушенных логистических маршрутов, страдает от повышения цен на энергоресурсы. Очевидно, Касым Жомарт Кемелевич старательно выстраивает из Казахстана такую дипломатическую державу. И, безусловно, у этого предложения для Казахстана нет минусов. Она, во-первых, показывает Казахстан как важного политического актора, а во-вторых, действительно показывает озабоченность президента вопросами экономики.
7: При этом, вот возвращаясь к вашему тезису о возможной просьбе со стороны Украины, как будто бы подтверждает этот тезис скорое заявление главы МИДа Украины Сибиги, который написал, что это реалистичное, своевременное и мудрое заявление.
6: Да, конечно. К тому же мы понимаем, что скоро состоится встреча президента Зеленского с президентом Трампом, и, безусловно, будут обсуждаться какие-то новые подходы к урегулированию конфликта. Мы помним, что Марко Рубио заявил, что дух Анкориджа, в общем-то, не актуален, необходимы новые решения. Новые решения, видимо, будут вырабатываться и будут предлагаться. Идея воздушного перемирия не нова, но Украина, я полагаю, считает, что ее последние удары дальнобойные по России позволяют ей иметь несколько больше карт на руках в этом вопросе. Поэтому Украина будет еще раз вентилировать этот вопрос, что называется. Поэтому да, безусловно, сообщение агентства Рейтер, сообщение властей Украины и предстоящая встреча Зеленского и Трампа — это события из одного ряда.
7: Как вы оцениваете шансы на воздушное перемирие?
6: Честно говоря, говоря, оценивают как низкие эти шансы, поскольку мы видим, что руководство России транслирует довольно однозначную позицию уверенности в том, что ситуация на поле боя работает в пользу России, и всякого рода прекращение огня, как полные, так и частичные, в общем-то, пойдут на пользу противнику. Поэтому я полагаю, что все-таки сейчас не время пока для перемирия какого-либо рода, и мы довольно скоро увидим подтверждение этому официально.
2: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Предварительное согласование заявлений Токаева с Москвой выглядит вполне вероятным, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
8: Для Казахстана все это становится очень насущной проблемой. Вот мы видели удар украинский по иранскому кораблю в Каспийском море. Растет опасность какого-то разрыва связи и нарушения судоходства в этом бассейне, прилегающем для Казахстана. Идут удары по объектам нефтепереработки российским. И в целом все это уже происходит, во-первых, непосредственно около границ Казахстана, а во-вторых, оказывает серьезное экономическое влияние. И одновременно, естественно, идут какие-то закулисные переговоры. Поэтому, прежде всего, это должно было быть согласовано с Россией, но вполне возможно, что были какие-то контакты с Украиной и Соединенными Штатами по этому вопросу.
7: Буквально вслед этим заявлением приходит сообщение Рейтер о возможности воздушного перемирия. Как вы считаете, каковы реальные шансы?
8: Я сомневаюсь. Дело в том, что ясно, что Соединенные Штаты и не в состоянии сейчас и не очень стремятся передавать Украине значительное количество противоракетных систем. А Россия понимает, что, в общем-то, воздушная оборона Украины ослаблена. И вот эта попытка отказа от дроновой войны в обмен на решение проблем ПВО Украины, она будет, скорее всего, рассматриваться в качестве асимметричной. Но это такой жест доброй воли, который дает возможность Зеленскому в очередной раз сказать Трампу, что вот я стараюсь, но не нахожу понимания, и в целом для Запада сказать, что мы проявляем добрую волю, но не получаем какого-то ответа. У Трампа есть стратегическая линия, которая завязана прежде всего на сдерживание Китая, на предотвращение какого-то альянса китайско-российского, на ослабление американского присутствия в Европе, ослабление американских гарантий по отношению к европейцам. А есть какие-то тактические интересы, и он периодически пытается решить эти тактические проблемы, тактические вызовы, меняя свой курс, но его стратегические установки в этом плане, они остаются неизменными. Сейчас он в сложной ситуации. Война с Ираном очень сильно ударила по республиканцам, в том числе республиканским кандидатам на выборах, и поэтому, с одной стороны, ему нужно отвлечь внимание от проблем в заливе. А с другой стороны, ему нужно продемонстрировать какой бы то ни было прогресс, успех, или хотя бы продемонстрировать свою добрую волю в решении других проблем.
2: Андрей Коробков, Университет штата Теннесси. Как заявил Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Песков отметил, что комментарии публикации о якобы имевших место обсуждениях США и Украины и возможности прекращения боевых действий в воздухе пока преждевременны.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
9: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
2: 19:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. По-настоящему летняя погода в июле кончилась в столичном регионе. Дожди с переменной облачностью до конца месяца. На смену умеренным осадкам циклон с севера в понедельник принесет сильный дождь. В отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы. В первой половине недели температура в Москве опустится до 22-24 градусов тепла. Ближе к выходным станет прохладнее. Неустойчивые погодные условия сохранятся до конца месяца, продолжает ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: Практически до конца июля месяца у нас неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет понижено, поэтому погода будет облачной с прояснениями, и кратковременные дожди практически до конца месяца. Вот пока что только 31 число обещает быть без осадков. Причем за предстоящую ночь, ночь на понедельник, у нас может выпасть значительное количество осадков, то есть до 22 миллиметров, а это четверть месячной нормы. Так что дождь местами сильный. Модели очень сложно предсказывают такие мелкие ячейки, где на всей территории может не быть вообще дождя, а соберется одно кучевое облако размером там 5 на 5 километров, и вот оно может пролиться такими дождями. Это вот типичная июльская картина развития процессов. А температура в ночные часы у нас остается довольно высокой. Преобладающая температура до конца месяца по региону 12-17 градусов. В Москве минимальная температура в пределах 12-15. Что касается дневной температуры, первая половина понедельник, вторник будет чуть выше температура в пределах 21-26 градусов. То есть по Москве это 22-24 градуса. Вторая половина недели будет, может быть, чуть попрохладнее. 20-25, в Москве это где-то будет 21-23. Это чуть ниже нормы климатической, потому что у нас последние числа июля по норме это самые теплые дни года. Но вот такого в этом году не случается.
7: Мониторим ситуацию на юге страны, Ростов, небывалые ураганы. Тот циклон каким-то образом в центральную часть страны может прийти? Это его отголоски вообще?
10: Нет, у нас вот эта вот система южных циклонов, а от этих южных циклонов тянутся атмосферные фронты практически до севера. И вот этот атмосферный фронт, который и будет определять погоду, он будет то приближаться к столичному региону, то удаляться. Но, во всяком случае, никаких существенных перемен в синоптической ситуации у нас не прогнозируется. Там, в Ростовской области, потому что там проходил очень активный холодный атмосферный фронт, именно поэтому там были такие шквалистые усиления ветра.
2: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». О последствиях сильного урагана в Ростовском регионе подробнее в середине часа. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную серию непрерывного падения из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
11: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения, но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
2: Владимир Зернов, аналитик цифровой платформы Bitbanker. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и от тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней. Жесткий – нефть выше $105, рубль может укрепиться до 75,5 рублей. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
12: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень от 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
2: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ»
13: на портале bfm.ru. Особая пенсия. Традиция раннего ухода на пенсию артистов балета была заложена в Парижской опере в 17 веке. Сегодня во Франции танцовщики уходят на заслуженный отдых в 42 года, начиная получать пособие от 1800 до 3000 евро в месяц, в зависимости от ранга. В Латвии подобную пенсию можно получить с 38 при 18-летнем стаже, но размер ее сравнительно невелик, порядка 200 евро. В Казахстане артистам балета требуется 20 лет стажа и выплачивается пособие только до момента достижения стандартного пенсионного возраста, максимум 1000 евро. А в России для получения пенсии солистам балета нужен стаж в 15 лет, а большинству танцовщиков – 20. И выплачивать им будут обычную страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
14: Особая пенсия. На Бизнес FM. Валюты.
15: Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с XI века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
14: Валюты на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде – по 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
14: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. А при этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что провел разговоры с главой евродипломатии Каи Каллас и российским коллегой Сергеем Лавровым. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. США в мае более чем в 15 раз в месячном выражении нарастили закупки российского мороженого до 62 тысяч долларов. В целом в мае американцы больше всего мороженого покупали у Китая на более чем 6 миллионов долларов, у Южной Кореи 5,6 миллиона и Италии чуть более 5 миллионов долларов. Доля России от всех поставок составила менее 1%.
0: В Германии до сих пор не нашли виновника смертельного наезда на участников берлинского прайда. В результате один человек погиб, более двух десятков получили травмы. Бильд сообщает, что служба госбезопасности располагает информацией о 21-летнем Абдуле Б. Он связан с религиозной идеологией, радикальным исламом и был уже осужден за подготовку теракта. Футболисты московского «Локомотива» сыграли в ничью с грозненским «Ахматом» в матче первого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Черкизове и завершилась со счетом 1-1 на гол Зелимхана Бакаева. Гости ответили точным ударом Эральда Максути. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Билеты на электричке разрешат возвращать дистанционно. Раньше сдать их можно было только в кассах. Опция онлайн-возврата через мобильное приложение или сайты перевозчиков появится с 1 сентября. Впрочем, нововведение коснется не всех категорий билетов. Какие из них придется сдавать по старинке? У сборной Италии по футболу возникли проблемы с назначением главного тренера, и в этом есть российский след. Основным кандидатом на сегодняшний день является Андреа Пирло, но переговорам мешает его контракт с российской букмекерской компанией. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». В Ростовской области ликвидируют последствия мощного урагана, который обрушился на регион накануне. Жертвой стихии стал один человек. Более 50 обратились за медицинской помощью. 11 из них, включая ребенка, находятся в больницах. Врачи работают в штатном режиме. Все учреждения обеспечены резервным питанием. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Самый серьезный урон получили электросети. Без света остались 102 населенных пункта. Введены режимы ЧС в Ростове-на-Дону, в Волгодонском и Чертковском районах, а также режимы повышенной готовности в нескольких других. Спасатели и энергетики работают круглосуточно. Более 42 тысяч жителей пока остаются без воды. В Ростове из-за отключения электроэнергии остановлены котельные. Ураган повалил в городе более 1000 деревьев. По всему ростовскому направлению опаздывало более 100 поездов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
19: Два таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Ну, сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где возможно там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
2: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время». Повреждения в результате удара стихии, зафиксированные на территориях 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города. При этом жители отдельных районов жалуются, жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда его дадут, говорит местный житель Вадим Богданчиков.
20: Примерно с 6:50 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
7: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас не возобновили?
20: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад и 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
7: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
20: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
7: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
20: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
7: Небезопасно ездить по городу?
20: Местами да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
2: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования, они ходили еще и электрички. Вот что рассказала нам ростовчанка Марина.
21: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке. Они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали никуда. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. Я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
2: Марина, жительница Ростовской области. Кадры и последствия урагана в регионе в наших каналах в Макс и в Телеграм. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов с указанными местами смогут оформить возврат через сайт или приложение перевозчика. Новый порядок утвердил Минтранс. Сейчас для этого нужно обращаться в кассу. Обычных билетов без места это не касается. Почему для них онлайн-возврат не вводит и как будет работать новая процедура, объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
22: Люди, которые покупают билеты с местом, в основном планируют свою поездку заранее. Билеты без места – это обычно при полном станции, кассу или онлайн купил, сел и поехал. То есть это поездка, отмена которой очень маловероятна.
7: Почему это только сейчас наступает, возврат онлайн-билетов?
22: Во-первых, есть определенный спрос. Во-вторых, появилась возможность технологически все это делать. РЖД у себя ведет большую работу, связанную с развитием информационных систем в пассажирском комплексе. И потихоньку с определенным графиком расширяются те или иные сервисы. Поэтому здесь нельзя, там, наверное, привязываться к событиям, связанным с сократить. Кассиров не нужно сокращать. Кассиров это просто как бы внедрение дополнительных блоков информационных систем внутри компании. У нас по отчету российских железных дорог, по отчету Минтранса, пока цифровизация продажи билетов, подразумевая весь комплекс, да, достигает пока только 95%. А по некоторым направлениям еще и ниже. Саму кассу никто не отменял, и все действия можно производить в кассу.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Условия возврата останутся прежними. Если до отправления остается больше 2 часов, пассажиру вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если меньше 2 часов, половину стоимости. За обычный билет без места деньги по-прежнему возместят только в случае отмены поезда или задержки движения больше, чем на час по вине железной дороги. У сборной Италии по футболу возникли проблемы с назначением главного тренера. И в этом есть российский след. Основным кандидатом на сегодняшний день является Андреа Пирло, но его контракт с российской букмекерской компанией затрудняет процесс переговоров. Об этом, а также о других тренерских перестановках в футбольных сборных в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Изначально кандидатура Андреа Пирло для сборной Италии не самая очевидная. Здесь стоит отметить, что команде отказали Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Тиаго Мотта. И тогда новый технический директор Итальянской Федерации Футбола Паоло Мальдини вышел на Пирло, чемпиона мира 2006 года. Ранее Италия уже имела неудачный опыт с другим победителем того турнира, Дженаро Гаттузо. Нынешней весной, спустя 20 лет, он не смог вывести сборную на чемпионат мира и запомнился не тактическими идеями, а скорее как мотиватор. Но этого оказалось мало. Италия пропустила третий мундиаль подряд. Тренерский опыт Пирло достаточно скудный. На него делали ставку в Ювентусе, которая себя не оправдала. Затем он немного поработал в Турции. Вернулся в Италию, но не снискал лавров Сампдории. Последнее место работы – Дубай Юнайтед, владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Впрочем, главный редактор ведомости «Спорт РБ» Гранд Гитадарян считает, что специалист достоин шанса.
4: В случае назначения Андреа Пирло, на мой взгляд, все равно это будет шаг вперед для итальянцев, потому что сейчас итальянцы очевидно на дне, и у них есть так или иначе возможность оттолкнуться. Все-таки плюс-минус появляется поколение достаточно неплохих, талантливых футболистов. И несмотря на то, что Пирло больше как тренер заточен под игру в атаку, все равно, так или иначе, при Пирло я жду больше порядка, чем то, что было при, например, Гаттузо.
3: Казалось бы, новый вызов в карьере, но теперь переговоры зашли в тупик. Несколько итальянских политиков публично раскритиковали кандидатуру Пирло из-за связи с российской букмекерской компанией Fonbet, амбассадором которой он стал в октябре прошлого года. В любом случае, из-за итальянских правил регулирования рекламы азартных игр Пирло нужно прекратить все отношения с букмекерами, а у него серьезные рекламные контракты. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей CODACONS намерена инициировать расследование. Ассоциация также подчеркнула, что если Федерация футбола утвердит Пирло на должности тренера, то будет подан иск в суд для блокировки назначения. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Пирло уже назвал всех тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. По итогам этого мундиаля во многих футбольных сборных произошли большие перемены. Число тренерских отставок среди команд-участниц рекордное – 16. Некоторые позиции до сих пор вакантны, некоторые уже нет. Так, например, сборную Германии возглавил Юрген Клопп. Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», считает, что это идеальный тандем.
5: Клопп еще не старый тренер, ему есть что доказывать. Сборная для него отличный вариант. То есть, с одной стороны, ты возвращаешься в большой футбол, будешь работать с топовыми футболистами, большинство из которых он отлично знает, и они его знают. И в то же время это все-таки не клубный футбол, где ты прям 24/7 вовлечен. Скорее всего, настолько изнурительного эффекта на него он не будет оказывать, как работа на клубном уровне.
3: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, отметил, что назначение Клоппа несет в себе риски.
23: Уже не первый год сборная Германии представляет из себя достаточно среднюю команду, и надо что-то делать не на уровне сборной, а на уровне вообще всей системы. Для Клоппа это, конечно, будет очень большой вызов и очень большой риск. Риск поставить под угрозу свою репутацию, потому что выбор игроков у Германии сейчас, как никогда, очень слабый. И, честно говоря, не предвидится усиление.
3: Нового главного тренера ждет сборная Франции. На смену Дидье Дешаму приходит другая легенда – Зинедин Зидан. Официально его должны представить 28 июля. Бельгию после ухода Руда Гарсии возглавил голландец Марк ван Боммел, неплохо до этого работавший в Антверпене. А в сборной Нидерландов место тренера после ухода Рональда Кумана вакантно. В сборную Хорватии вернулся Славен Билич. Он сменил Златка Далича, с которым были связаны все успехи команды последних лет. Уругвай после ухода провалившего мундиаль Марсело Бьелса временно, по крайней мере до весны, возглавил Диего Форлан, лучший игрок чемпионата мира 2010. А Рафаэль Маркес, который на 5 мундиалях вывозил Мексику в качестве капитана, теперь будет тренировать свою национальную сборную. В Португалию пришел опытный Жорже Жезуш. Ранее под его руководством Криштиану Роналду играл в чемпионате Саудовской Аравии. Кто знает, может быть, эра главной звезды португальского футбола все еще не закончена. Драматичным получился уход главного тренера сборной Южной Кореи. Хон Мён Бо получал угрозы от болельщиков из-за невыхода команды в плей-офф. С тех пор прошел почти месяц, но место наставника сборной по-прежнему свободно. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
25: Ищете уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в тренде.
25: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
6: Учитываются в производстве самых разных консервов.
8: Знай меру на Бизнес FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Кредитный рейтинг – показатель, важный не только для банков, но и для девелоперов и риэлторов. При выстраивании своей маркетинговой стратегии и политики продаж должны же они понимать, на какую часть покупателей имеет смысл делать основную ставку, особенно в сегодняшних реалиях. Поэтому июньские данные онлайн-платформы «Кредистория» Объединенного кредитного бюро стоит изучить подробно. А данные эти гласят, что с декабря 2025 года средний кредитный рейтинг российского заемщика держится на отметке 722 балла, плюс 2 балла по сравнению с июнем 2025. Самая большая доля, 45,5%, это заемщики с высоким рейтингом, 794 балла и выше. Тех, чей рейтинг сверхвысок и составляет 875 баллов и больше, тоже немало, более 17%. Но почти 23% – это заемщики с кредитным рейтингом до 570 баллов, то есть низким. Что касается кредитно-рейтинговой географии, тут на первом месте Москва, в среднем 779 баллов и плюс 3 пункта за год. На самых хороших позициях и в яркой плюсовой динамике Санкт-Петербург и Московская область, Удмуртия и Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и еще целый ряд регионов. А в минус за год ушли только 8, причем в серьезный только Севастополь и Крым. По оценкам ОКБ, рост кредитного рейтинга россиян почти на всей территории страны – главный позитивный итог июня. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заемщиков развиваются в верном направлении. В среднесрочной перспективе это должно привести к росту одобряемости заявок, снижению кредитных рисков и, соответственно, к уменьшению ставок со стороны кредиторов. Вот в последнее. Как-то особенно хочется верить. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: 19.46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Банкротство Евротранса все ближе.
9: Итоги недели.
2: Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов под вопросом и будущие акции облигаций Евротрансы, а также судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перельчук продолжит.
11: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 01. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
12: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
11: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости – фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
0: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
11: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Как изменится российский крипторынок при новом регулировании?
24: Итоги недели.
2: Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Но эксперты уверены, что часть рынка все равно останется в серой зоне. Валерий Убадоев продолжит.
13: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов, продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
14: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требование регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточности и прочих. И второе очень важное – это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
13: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT, то есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
7: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователь мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.

0: людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
1: Журналист Алена Копылова.
0: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя, и социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что военные продолжили нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. В порту Черноморск поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. В море южнее Одессы поражен балкер с военным грузом. Местные паблики сообщают, что судно затонуло. Тела двух погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов эвакуировали спасатели, сообщили в МЧС. Поиски трех ненайденных членов группы отложили из-за непогоды на 27 июля. Санитарные власти США сообщили о заражении яиц сальмонеллой. По всей стране отозвано 1 600 000 упаковок. Практически все яйца произведены в штате Техас. Их отправляли также в штаты Луизиана, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико и Миссисипи. Сообщений о случаях заболевания пока не было. Мошенники начали разводить россиян по схеме с забытой в банкомате картой. Аферисты специально оставляют банковскую карту, чтобы случайный человек ее заметил. После этого появляется так называемый владелец со свидетелями и обвиняет человека в краже, требуя решить вопрос на месте. Силовики планируют рейды в торговых центрах Петербурга. Проверки пройдут с августа по октябрь. Будут обращать особое внимание на тех, у кого неформальный внешний вид. Их считают потенциально склонными к асоциальным действиям. Причина – рост подростковой преступности в городе на 26% за первое полугодие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Тем временем Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Вашингтон уже обсудил это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу, но безуспешно. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ, приуроченной к Дню военно-морского флота. Он также отметил, что со стороны России, цитата, «нет никакой агрессии». По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
2: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
1: Ранее стало известно, что США предложит России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, Вашингтон уже обсудил это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. Хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана накануне публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0. Владимир Путин не стал это комментировать на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, только если Киев примет соответствующее решение. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина – это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет будет дан такого рода ответ.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол». Как можно воспринимать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
4: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
5: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
4: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому постараются приурочить принятие вот этого закона.
5: О санкциях.
4: Имени памяти Линдси Грэма.
5: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
4: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
5: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
4: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
5: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
4: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то она в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
1: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Предварительное согласование заявлений Токаева с Москвой выглядит вполне вероятным, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
6: Для Казахстана все это становится очень насущной проблемой. Вот мы видели удар украинский по иранскому кораблю в Каспийском море. Растет опасность какого-то разрыва связи и нарушения судоходства в этом бассейне, прилегающем для Казахстана. Идут удары по объектам нефтепереработки российским. И в целом все это уже происходит, во-первых, непосредственно около границ Казахстана, а во-вторых, оказывает серьезное экономическое влияние. И одновременно, естественно, идут какие-то закулисные переговоры. Поэтому, прежде всего, это должно было быть согласовано с Россией, но вполне возможно, что были какие-то контакты с Украиной и Соединенными Штатами по этому вопросу.
7: Буквально вслед этим заявлением приходит сообщение Рейтер о возможности воздушного перемирия. Как вы считаете, каковы реальные шансы?
6: Я сомневаюсь. Дело в том, что ясно, что Соединенные Штаты и не в состоянии сейчас и не очень стремятся передавать Украине значительное количество противоракетных систем. А Россия понимает, что, в общем-то, воздушная оборона Украины ослаблена. И вот эта попытка отказа от дроновой войны в обмен на решение проблем ПВО Украины, она будет, скорее всего, рассматриваться в качестве асимметричной. Но это такой жест доброй воли, который дает возможность Зеленскому в очередной раз сказать Трампу, что вот я стараюсь, но не нахожу понимания, и в целом для Запада сказать, что мы проявляем добрую волю, но не получаем какого-то ответа. У Трампа есть стратегическая линия, которая завязана прежде всего на сдерживание Китая, на предотвращение какого-то альянса китайско-российского, на ослабление американского присутствия в Европе, ослабление американских гарантий по отношению к европейцам. А есть какие-то тактические интересы, и он периодически пытается решить эти тактические проблемы, тактические вызовы, меняя свой курс, но его стратегические установки в этом плане, они остаются неизменными. Сейчас он в сложной ситуации. Война с Ираном очень сильно ударила по республиканцам, в том числе республиканским кандидатам на выборах. И поэтому, с одной стороны, ему нужно отвлечь внимание от проблем в заливе, а с другой стороны, ему нужно продемонстрировать какой бы то ни было прогресс, успех или хотя бы продемонстрировать свою добрую волю в решении других проблем.
1: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Песков отметил, что комментарии и публикации о якобы имевших место обсуждениях США и Украины и возможности прекращения боевых действий в воздухе пока преждевременны. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно поставила их на прикол, взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют.
7: Какая-то часть из них может использоваться сейчас?
8: Сейчас нет, абсолютно. То есть они как минимум не прошли сертификацию. Может быть, они в абсолютно нормальном состоянии могут летать, они просто не могут подниматься в воздух. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы возможно как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
1: Максим Евсеев, журналист из Испании. Крупная испанская газета «La Razón» 24 июля написала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными. В июле также испанское издание «Maldita.es» запросило у Министерства экологии, изменилась ли ситуация к нынешнему сезону пожаров. Ответа ведомства пока нет.
0: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Обсуждаем как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник – Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
10: Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие?
11: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но он, в конце концов, добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
9: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM.
1: 20:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. По-настоящему летняя погода в июле кончилась. В столичном регионе дожди с переменной облачностью до конца месяца. На смену умеренным осадкам циклон с севера в понедельник принесет сильный дождь. В отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы. В первой половине недели температура в Москве опустится до 22-24 градусов тепла. Ближе к выходным станет прохладнее. Неустойчивые погодные условия сохранятся до конца месяца, продолжает ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
12: Практически до конца июля месяца у нас неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет понижено, поэтому погода будет облачной с прояснениями, и кратковременные дожди практически до конца месяца. Вот пока что только 31 число обещает быть без осадков. Причем за предстоящую ночь, ночь на понедельник, у нас может выпасть значительное количество осадков, то есть до 22 миллиметров, а это четверть месячной нормы. Так что дождь местами сильный. Модели очень сложно предсказывают такие мелкие ячейки, где на всей территории может не быть вообще дождя, а соберется одно кучевое облако размером там 5 на 5 километров, и вот оно может пролиться такими дождями. Это вот типичная июльская картина развития процессов. А температура в ночные часы у нас остается довольно высокой. Преобладающая температура до конца месяца по региону 12-17 градусов. В Москве минимальная температура в пределах 12-15. Что касается дневной температуры, первая половина понедельник, вторник будет чуть выше температура в пределах 21-26 градусов. То есть по Москве это 22-24 градуса. Вторая половина недели будет, может быть, чуть попрохладнее. 20-25, в Москве это где-то будет 21-23. Это чуть ниже нормы климатической, потому что у нас последние числа июля по норме это самые теплые дни года. Но вот такого в этом году не случается.
7: Мониторим ситуацию на юге страны, Ростов, небывалые ураганы. Тот циклон каким-то образом в центральную часть страны может прийти? Это его отголоски вообще?
12: Нет, у нас вот эта вот система южных циклонов, а от этих южных циклонов тянутся атмосферные фронты практически до севера. И вот этот атмосферный фронт, который и будет определять погоду, он будет то приближаться к столичному региону, то удаляться. Но, во всяком случае, никаких существенных перемен в синоптической ситуации у нас не прогнозируется. Там, в Ростовской области, потому что там проходил очень активный холодный атмосферный фронт, именно поэтому там были такие шквалистые усиления ветра.
1: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». О последствиях сильного урагана в Ростовском регионе подробнее в середине часа. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную серию непрерывного падения из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
13: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения, но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
1: Владимир Зернов, аналитик цифровой платформы Bitbanker. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и от тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней. Жесткий – нефть выше $105, рубль может укрепиться до 75,5 рублей. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
14: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
1: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей.
0: Реклама.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
17: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
19: Деньги.
20: Существует несколько версий происхождения слова «копейка». Либо от слова «копье», так как первоначально на монете чеканилось изображение великого князя или царя верхом на коне и с копьем в руке. Либо от слова «копить». А еще есть версия, что копейка – это производная от татарского слова «копек» – «собака». Все дело в том, что у татар в ходу были монеты с изображением собаки.
21: История денег на Business FM.
22: Страховую пенсию плюс надбавку за звание народного или заслуженного артиста.
23: Особая пенсия на Business FM.
24: Дело вкуса с Катей Калиной.
25: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить longevity-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса на Business FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
27: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Business FM. Новости. Коротко.
28: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Восстановлено электроснабжение всех населенных пунктах в трех районах республики Коми. Об этом сообщил сайт регионального управления МЧС. Аварийно-восстановительные работы завершены. Накануне вечером электричество отключилось в 28 населенных пунктах из-за грозы. Без света остались 525 жилых домов, в которых проживают свыше 2500 человек. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраманья, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиль на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции RBB, предполагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды и более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Билеты на электричке разрешат возвращать дистанционно. Раньше сдать их можно было только в кассах. А опция онлайн-возврата через мобильные приложения или сайты перевозчиков появится с 1 сентября. Впрочем, нововведение коснется не всех категорий билетов. Какие из них придется сдавать по старинке. У сборной Италии по футболу возникли проблемы с назначением главного тренера. И в этом есть российский след. Основным кандидатом на сегодняшний день является Андреа Пирло, но переговорам мешает его контракт с российской букмекерской компанией. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Ростовской области ликвидируют последствия мощного урагана, который обрушился на регион накануне. Жертвой стихии стал 1 человек. Более 50 обратились за медицинской помощью. 11 из них, включая ребенка, находятся в больницах. Врачи работают в штатном режиме. Все учреждения обеспечены резервным питанием. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Самый серьезный урон получили электросети. Без света остались 102 населенных пункта. Введены режимы ЧС в Ростове-на-Дону, в Волгодонском и Чертковском районах, а также режимы повышенной готовности в нескольких других. Спасатели и энергетики работают круглосуточно. Более 42 тысяч жителей пока остаются без воды. В Ростове из-за отключения электроэнергии остановлены котельные. Ураган повалил в городе более 1000 деревьев. По всему ростовскому направлению опаздывало более 100 поездов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. При этом в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Возможны новые ливни и сильный ветер. Продолжает главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: 2 таких сильных удара стихии. Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. В 12 где-то ночи уже началась подача воды, потому что вода пропала из-за того, что насосы выключились. Ну, сейчас работают очень напряженно. Видно, что и ремонтные службы, и коммунальщики вышли очень организованно. Ну, сейчас потихоньку город себя восстанавливает. Ждем еще одного удара. Вокруг тучи очень сильные, такие черные ходят. Но мы хотя бы уже самый страшный первый этот удар пережили. Ливневки прочищаются сейчас. Еще раз прочищаются, хотя вся эта вода все равно, конечно, не успевает уходить. Системы старые, они не справляются. Но огородили наиболее опасные места, где, возможно, там падение столбов, там больших деревьев. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Вера Южанская, главный редактор газеты «Наше время». Повреждения в результате удара стихии зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города. При этом жители отдельных районов жалуются, что света до сих пор нет и неизвестно, когда его дадут, говорит местный житель Вадим Богданчиков.
3: Примерно без 10:07 вчерашнего вечера до сих пор в моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
7: Что говорят власти, когда у вас возобновится? Почему у вас не возобновили?
3: Все, что я прочитал от компании «Донэнерго», это последнее сообщение вчера в 0:15, то, что работают 55 бригад и 57 единиц техники. Никакой конкретики не называется до сих пор.
7: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
3: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили.
7: Как живет город сейчас? Ожидается вторая волна урагана?
3: Синоптики предупреждают, что по региону возможны порывы до 30 метров в секунду. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
7: Небезопасно ездить по городу?
3: Местами да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Вадим Богданчиков, житель Ростова-на-Дону. Помимо поездов дальнего следования, они ходили еще и электрички. Вот что рассказала нам ростовчанка Марина.
4: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке. Они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. В общем, они не уехали никуда. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне. Там ни света не было вот в деревне самой. Ну, вообще ничего не было. И вот этот вот град, дождь. И я заходила на сайт РЖД, и не было никакой информации, что задерживается там, ну, на официальном сайте или что. Там было написано, что по расписанию. В общем, получается, они просидели там 3 часа, и слава богу, что их довезли.
1: Марина, жительница Ростовской области. Кадры и последствия урагана в регионе в наших каналах в Макс и в Телеграм. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн. С 1 сентября пассажиры пригородных поездов с указанными местами смогут оформить возврат через сайт или приложение перевозчика. Новый порядок утвердил Минтранс. Сейчас для этого нужно обращаться в кассу. Обычных билетов без места это не касается. Почему для них онлайн-возврат не вводит и как будет работать новая процедура, объясняет президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
5: Люди, которые покупают билеты с местом, в основном планируют свою поездку заранее. Билеты без места – это обычно при полном станции, кассу или онлайн купил, сел и поехал. То есть это поездка, отмена которой очень мало. Вероятно.
7: Почему это только сейчас наступает, возврат онлайн-билеты?
5: Во-первых, есть определенный спрос. Во-вторых, появилась возможность технологически все это делать. РЖД у себя ведет большую работу, связанную с развитием информационных систем в пассажирском комплексе. И потихоньку с определенным графиком расширяются те или иные сервисы. Поэтому здесь нельзя, там, наверное, привязываться к событиям, связанным, нужно сократить. Кассиров не нужно сокращать. Кассиров это просто как бы внедрение дополнительных блоков информационных систем внутри компании. У нас по отчету российских железных дорог, по отчету Минтранса, пока синхронизация продажи билетов, подразумевая весь комплекс, да, достигает пока только 95%. А по некоторым направлениям еще и ниже. Саму кассу никто не отменял, эти действия можно производить в кассах.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Условия возврата останутся прежними. Если до отправления остается больше 2 часов, пассажиру вернут полную стоимость билета за вычетом сбора. Если меньше 2 часов, половину стоимости. За обычный билет без места деньги по-прежнему возместят только в случае отмены поезда или задержки движения больше, чем на час по вине железной дороги. У сборной Италии по футболу возникли проблемы с назначением главного тренера. И в этом есть российский след. Основным кандидатом на сегодняшний день является Андреа Пирло, но его контракт с российской букмекерской компанией затрудняет процесс переговоров. Об этом, а также о других тренерских перестановках в футбольных сборных в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
6: Футбол с Григорием Гуреевым. Изначально кандидатура Андреа Пирло для сборной Италии не самая очевидная. Здесь стоит отметить, что команде отказали Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Тиаго Мотта. И тогда новый технический директор Итальянской Федерации Футбола Паоло Мальдини вышел на Пирло, чемпиона мира 2006 года. Ранее Италия уже имела неудачный опыт с другим победителем того турнира, Дженнаро Гаттузо. Нынешней весной, спустя 20 лет, он не смог вывести сборную на чемпионат мира и запомнился не тактическими идеями, а скорее как мотиватор. Но этого оказалось мало. Италия пропустила третий мундиаль подряд. Тренерский опыт Пирло достаточно скудный. На него делали ставку в Ювентусе, которая себя не оправдала. Затем он немного поработал в Турции. Вернулся в Италию, но не снискал лавров Сампдории. Последнее место работы – Дубай Юнайтед, владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Впрочем, главный редактор ведомости «Спорт РБ» Гранд Гитадарян считает, что специалист достоин шанса.
8: В случае назначения Андреа Пирло, на мой взгляд, все равно это будет шаг вперед для итальянцев, потому что сейчас итальянцы очевидно на дне, и у них есть так или иначе возможность оттолкнуться. Все-таки плюс-минус появляется поколение достаточно неплохих талантливых футболистов. И несмотря на то, что Пирло больше как тренер заточен под игру в атаку, все равно, так или иначе, при Пирло я жду больше порядка, чем то, что было при, например, Гаттузо.
6: Казалось бы, новый вызов в карьере, но теперь переговоры зашли в тупик. Несколько итальянских политиков публично раскритиковали кандидатуру Пирло из-за связи с российской букмекерской компанией Fonbet, амбассадором которой он стал в октябре прошлого года. В любом случае, из-за итальянских правил регулирования рекламы азартных игр Пирло нужно прекратить все отношения с букмекерами, а у него серьезные рекламные контракты. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей CODACONS намерена инициировать расследование. Ассоциация также подчеркнула, что если Федерация футбола утвердит Пирло на должности тренера, то будет подан иск в суд для блокировки назначения. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Пирло уже назвал всех тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. По итогам этого мундиаля во многих футбольных сборных произошли большие перемены. Число тренерских отставок среди команд-участниц рекордное – 16. Некоторые позиции до сих пор вакантны, некоторые уже нет. Так, например, сборную Германии возглавил Юрген Клопп. Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», считает, что это идеальный тандем.
9: Клопп еще не старый тренер, ему есть что доказывать. Сборная для него отличный вариант. То есть, с одной стороны, ты возвращаешься в большой футбол, будешь работать с топовыми футболистами, большинство из которых он отлично знает, и они его знают. И в то же время это все-таки не клубный футбол, где ты прям 24/7 вовлечен. Скорее всего, настолько изнурительного эффекта на него он не будет оказывать, как работа на клубном уровне.
6: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWay Sport, отметил, что назначение Клоппа несет в себе риски.
10: Уже не первый год сборная Германии представляет из себя достаточно среднюю команду, и надо что-то делать не на уровне сборной, а на уровне вообще всей системы. Для Клоппа это, конечно, будет очень большой вызов и очень большой риск. Риск поставить под угрозу свою репутацию, потому что выбор игроков у Германии сейчас, как никогда, очень слабый. И, честно говоря, не предвидится усиление.
6: Нового главного тренера ждет сборная Франции. На смену Дидье Дешаму приходит другая легенда – Зинедин Зидан. Официально его должны представить 28 июля. Бельгию после ухода Руда Гарсии возглавил голландец Марк ван Боммел, неплохо до этого работавший в Антверпене. А в сборной Нидерландов место тренера после ухода Рональда Кумана вакантно. В сборную Хорватии вернулся Славен Билич. Он сменил Златка Далича, с которым были связаны все успехи команды последних лет. Уругвай после ухода провалившего мундиаль Марсело Бьел временно, по крайней мере до весны, возглавил Диего Форлан, лучший игрок чемпионата мира 2010. А Рафаэль Маркес, который на 5 мундиалях вывозил Мексику в качестве капитана, теперь будет тренировать свою национальную сборную. В Португалию пришел опытный Жорже Жезуш. Ранее под его руководством Криштиану Роналду играл в чемпионате Саудовской Аравии. Кто знает, может быть, эра главной звезды португальского футбола все еще не закончена. Драматичным получился уход главного тренера сборной Южной Кореи. Хон Мён Бо получал угрозы от болельщиков из-за невыхода команды в плей-офф. С тех пор прошел почти месяц, но место наставника сборной по-прежнему свободно. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
12: Знай меру.
0: Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. «Знай меру» на Бизнес ФМ.
12: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
13: Ничьи в матчах плей-офф быть не может. Победитель должен быть определен, и в большинстве видов спорта играется дополнительное время. В теннисе это тай-брейк, и он может идти бесконечно. Для победы необходимо преимущество в 2 очка. В 2013-м на турнире в Сербии в тай-брейке было набрано 78 очков. В баскетболе количество дополнительных 5-минутных отрезков тоже не ограничено. Рекорд в 6 овертаймов был поставлен в 1951 году. Это 30 минут чистого времени, а с остановками и перерывами все 1.5 часа. В футболе со временем все понятнее. 2 овертайма по 15 минут и потом серия пенальти. За этими событиями мы не раз наблюдали на прошедшем чемпионате мира. Мы настолько привыкли к такому способу разрешения ничейных ситуаций в футболе, что кажется, что он существует столько же, сколько и сам вид спорта. Не совсем. Первый пенальти был пробит в 1891 году. Но следующие 80 лет это было исключительно наказанием за нарушение в своей штрафной. До 1970 года ничейный результат разрешался либо переигровкой, либо жеребьевкой. Не очень спортивно, если учесть, что результат четвертьфинального матча Олимпиады 68-го в Мехико между Израилем и Болгарией решился выточенной из сомбреро бумажкой. Израильская сборная отправилась домой, а Федерация футбола этой страны предложила ФИФА решение, которое мы имеем сейчас. Официально первый матч решился по пенальти в 70-м. Манчестер Юнайтед обыграл Халл-Сити со счетом 4-3. Но в матчах Кубка СССР эту систему использовали еще с 50-х. Не всем это решение нравится. Есть предложение, как его можно изменить, но, думаю, пенальти еще долго будут щекотать нервы болельщикам.
12: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: 20:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ.
12: Итоги недели.
1: По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году, а вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах, продолжит Ольга Кашинская.
14: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в Университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на 100-х местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
15: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
14: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
16: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
14: Больше всего стабальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: И гигант Anthropic заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав.
17: Итоги недели.
1: Компания заключила с истцами мировое соглашение. Как пишет Рейтер, это крупнейшая компенсация среди аналогичных дел. Anthropic обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах. Ожидается, что таких мировых соглашений между авторами и компаниями станет больше, в том числе и в России. Валерий Убадоев продолжит.
18: В судах США рассматриваются уже десятки исков к компаниям, которые каким-либо образом нарушили авторские права. Разрешаются такие дела сложно по ряду причин. Например, истцам бывает трудно доказать размер ущерба, да и в целом пока еще не сформировался прецедент, на который в большинстве своем опирается американская судебная система. Дело авторов против Anthropic тоже прецедента не создает, поскольку это мировое соглашение. Скорее, оно подает пример другим компаниям. Нейросеть Claude для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение ИИ не является нарушением авторского права. Нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но Anthropic этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке около 7 миллионов пиратских версий книг. Пойдя на мировое соглашение и согласившись на компенсации авторам, Anthropic задает тенденцию. Скорее всего, и другие компании тоже последуют ее примеру, считает управляющий РТМ группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: И сумма, казалось бы, там большая, да, там 1,5 миллиарда долларов. В действительности это не очень большая сумма. По какой причине? Потенциально подобного рода судебные процессы в Америке, они могут длиться десятилетиями. И компания могла запросто через 10 лет оказаться в ситуации, когда бы ей присудили нарушение прав там, на $1 триллион, огромную какую-то цифру. Соответственно, для компании очень невыгодно было затягивать это дело. И для Anthropic сегодня это, кстати говоря, очень выгодно, потому что они первыми урегулировали этот вопрос. Те же самые OpenAI или Google до сих пор этого не сделали. То есть сейчас Anthropic находится в более выгодном положении, чем другие компании.
18: Вопрос авторских прав и обучения искусственного интеллекта, конечно же, волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Claude речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан по сути тот же. Продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то что массовость, сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
18: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск к генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить $150 тысяч за каждый акт нарушения. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
1: Цены на красную икру бьют рекорды.
17: Итоги недели.
1: В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20 500 рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, а горбуша 8 500 за кило. Сейчас икра горбуши вылова этого года продается по 12 500-18 500, а стоимость икры киты достигает 16 500. Чем вызван такой рост цен и что будет дальше? Наталья Воробьева подробнее.
17: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант

0: Кавказский берег в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
1: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только, а уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего. Если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться. И ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже. Потому что уже все закупились, уже дефицит. Уже это продают плохую и задорого. Хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша кита. Но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижучка. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
0: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Указ подписал президент Владимир Путин. В законе сказано, что ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинские учет. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом президенту сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ принято уже 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кае Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарищи эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязать.

0: Привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
1: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающих. Палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
2: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
3: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильной, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
4: Вода, электричество... к вечеру 26 июля?
3: Сейчас есть.
4: Везде.
3: Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
5: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
4: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
5: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
4: Небезопасно ездить по городу?
5: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
6: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал, и взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
0: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
0: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
10: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, встали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Сикорский, Робинсон и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
0: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
11: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город. Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Новости экономики.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия, а сумма – 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе «Веббанкир». При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов ответили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес-ФМ обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
14: Только на Бизнес-ФМ.
15: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
16: Прошло время, год, два, три. Супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч. Игнорирование было. Потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду. Его просто парировать, пишешь отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них. У них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Но поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
15: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
17: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные, домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
15: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов, об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
18: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
19: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
18: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
20: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой, малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
18: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
21: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
18: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
22: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
23: Где участок выбрать?
24: Какой фундамент?
23: Какой кирпич?
24: Сколько это вообще стоит?
2: можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
23: Слова, проверенные делом.
24: Самое ненадежное в этом мире – это отношения между людьми. В качестве партнера вы должны найти кого-то, кто дополняет ваши умения. Вам не обязательно нужен кто-то успешный. Ищите правильных людей, а не лучших людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
23: Слова, проверенные делом. На Business FM.
25: Около 10 тысяч лионе, а сегодня еще в несколько раз больше.
23: Валюты. На Business FM.
26: Культ наличности. Лица на банкнотах.
27: До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну.
23: Культ наличности на Business FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
26: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: Business FM. Новости. Коротко.
28: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммед Акраминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
1: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
0: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская сторона и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которая подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
0: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева? И есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
7: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
6: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
7: О санкциях.
6: Имени памяти Линдси Грэма.
7: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
6: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
7: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
6: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая сторона, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
7: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
6: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
0: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировал все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Голден Нео» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Голден Нео» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
8: К сожалению, были такие случаи именно гибели полной судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и ПНД, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
9: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
8: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
0: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
10: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
0: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году. В порт Стамбула оно заходило 7 июля.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
11: Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов.
12: «Знай меру» на Бизнес FM.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Арбитраж.
14: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
15: Бизнес и власть.
14: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
16: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться. А если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
0: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней. Жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
2: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
0: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
17: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для «Старта» абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
13: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
4: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
18: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в

0: так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
1: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
0: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Указ подписал президент Владимир Путин. В законе сказано, что ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинские учет. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом президенту сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ принято уже 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кая Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарищи эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями подробностями Наталья Воробьева.
5: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажиров.

0: поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев. Они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано были сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла. Говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
0: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество... к вечеру 26 июля?
2: Сейчас есть.
3: Ну,
2: конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
0: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно ездить по городу?
4: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
0: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем. Она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал, и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
0: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов, обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
10: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, встали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Липецк. 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки. Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние 2 года. Число суд резко выросло на 40%, до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за 3 года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе «Веббанкир». При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в 1,5 раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
11: Только на Бизнес FM.
13: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
14: Прошло время, год, два, три. Супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч. Игнорирование было. Потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать. Пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор был бы куда. Но поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
13: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
15: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
13: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
16: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
17: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
16: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
18: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблема в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
16: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
19: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
16: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
20: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
21: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
22: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
23: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121, 7700, 253, 671.
24: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
25: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
27: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название Алтын получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «шесть».
0: История денег на Business FM.
1: Свиное рыло, а панга переводится просто как «деньги».
0: Валюты на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
27: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
0: Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшней при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
6: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтера – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская сторона и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
6: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
7: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
5: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
7: О санкциях.
5: Имени памяти Линдси Грэма.
7: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
5: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
7: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
5: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
7: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение, давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
5: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
6: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
8: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО так называемая и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть как ни странно, даже ну это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, за потонула, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
9: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
8: Черное море, оно очень опасно для судоходства уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
6: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
10: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Lloyd's, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
6: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
26: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. Знай меру на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
11: Арбитраж.
16: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
11: Бизнес и власть.
16: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации и борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
13: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительный к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
12: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий — нефть без резкого роста, рубль сохраняется сохранится около текущих уровней. Жесткий, нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
14: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
12: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
18: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
17: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
1: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
17: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
12: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
26: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
19: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За четырехлетний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента

0: назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
1: Рыбинск, Ярославская область, 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Указ подписал президент Владимир Путин. В законе сказано, что ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинские учет. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом президенту сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ принято уже 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кае Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарищи эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
5: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи турист туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов, а поваленные деревья...

0: Серии рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь сбоев нет.
0: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор. Но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
2: Сейчас есть.
3: Везде.
2: Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
0: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно. Просто ездить по городу?
4: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
0: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез, а так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
0: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут. Хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов, обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность не снижаются. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
10: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, встали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались с правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
11: Культ наличности. Лица на банкнотах. На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран – в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Культ наличности. На Бизнес FM. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние 2 года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за 3 года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе «Веббанкир». При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в 1,5 раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
13: Только на Бизнес ФМ.
14: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
15: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад бы сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
14: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
16: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
14: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон. Ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
17: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
18: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
17: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
19: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
17: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
20: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
17: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клееной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужны решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее, а CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Бизнес-ФМ в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Инсайдер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
6: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская сторона и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
6: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
0: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
5: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
0: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
5: О санкциях.
0: Имени памяти Линдси Грэма.
5: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
0: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
5: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
0: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая сторона, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
5: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение, давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
0: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
6: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
22: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно. комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и P&I, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
7: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
22: Черное море, оно очень опасно для судоходства уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
6: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
8: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бирбоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
6: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
1: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
23: Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города.
1: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
17: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
17: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
1: Бизнес и власть.
17: Индия требует удалить бизнес-мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
11: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
10: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
12: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетическим российской инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
10: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
16: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
15: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате. И, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
18: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them and okay, really, really grateful for all the support for all our fans.
24: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
15: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
10: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
2: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
13: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Tesla. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности.

0: 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Указ подписал президент Владимир Путин. В законе сказано, что ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинские учет. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом президенту сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ принято уже 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кая Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарищи эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
4: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи

0: Надписи «Туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха». Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
1: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
0: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество к вечеру 26 июня?
2: Сейчас есть.
3: Везде.
2: Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
0: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно. Опасно ездить по городу?
4: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
0: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил и вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
0: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, владельцы не снижаются. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
10: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Да услышат. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов ответили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Business FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
11: Только на Business FM.
13: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
14: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
13: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
15: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности. Там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
13: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастья в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
16: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитиком Forum Analytics Алексей Бойко.
17: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
16: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
18: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
16: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
19: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
16: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
2: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
6: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтера – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
21: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская сторона и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
6: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
22: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
3: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
22: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
3: О санкциях.
22: Имени памяти Линдси Грэма.
3: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
22: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
3: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
22: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
3: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
22: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
6: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
4: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска так называемая и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть как ни странно, даже ну это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
5: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
4: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война беков, это плавучие катера, а сейчас
0: все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
6: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
7: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере, у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Лойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти. И там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах. То есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
6: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
11: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
11: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
8: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
16: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
11: Арбитраж.
16: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
11: Бизнес и власть.
16: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, нанося наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Брент превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
9: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза. Я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене. Ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
6: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
10: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление укрепления рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
6: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока внебиржевый доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играл не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
15: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
14: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
23: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them and okay, really, really grateful for all the support for all our fans.
24: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
14: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
6: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
12: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
25: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика – не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, являются целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
12: Сумма технологий на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам».

0: и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Указ подписал президент Владимир Путин. В законе сказано, что ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные военнослужащих, сотрудников гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ необходим, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом президенту сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ принято уже 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кая Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарища эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
4: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
5: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Потом, слава богу, все.

0: быстро очень наладилось. Ну и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба. До ураганного ветра, то есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество к вечеру 26 июня?
2: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно ездить по городу?
4: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку, правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
10: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
11: Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу в буквальном смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
13: Только на Бизнес FM.
14: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
15: Прошло время, год, два, три. Супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч. Игнорирование было. Потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать. Пишешь отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них. У них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
14: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерна составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая – отходы не довез, значит, их не увезли, но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
16: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто, особенно в сельской местности. Там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
14: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастья в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
17: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитик M-Forum Analytics Алексей Бойко.
18: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
17: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
19: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
17: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
20: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
17: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
13: Между делом с Кирой Альтман.
21: Потребности и желания. Что зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
22: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это опредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно, но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
0: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
13: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщила, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
1: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15. Но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
6: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтера – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина. Это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение. И почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
6: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
7: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
5: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
7: О санкциях.
5: Имени памяти Линдси Грэма.
7: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
5: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
7: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
5: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
7: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
5: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
6: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Голден Нео» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Голден Нео» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
8: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО так называемая и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже ну это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
9: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
8: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война беков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
6: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
10: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере, у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти. И там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах. То есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
6: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
13: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
11: «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Арбитраж.
17: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание «Ведомости». Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
11: Бизнес и власть.
17: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
14: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза. Я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене. Ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
12: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
15: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетическим энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабое негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
12: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
19: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в 2 зонах.
18: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате. И, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
20: For the lost of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
21: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
18: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
12: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
16: Другим наука. Сергеем Корзуном.
0: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродные эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
16: Другим наука на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить

0: господдержки для указанных лиц и их семей. Кроме того, новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет. До конца года в состав военного флота России примут первый атомный подводный крейсер «Пермь». Об этом президенту сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». В состав ВМФ принято уже 20 кораблей. К концу года примут еще более 20, добавил Моисеев. Иран пригрозил Украине ответом за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кае Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарищи эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
3: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
4: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
3: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
5: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра, то есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор. Но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
6: Вода, электричество к вечеру 26 июня?
5: Сейчас есть.
6: Везде. А, ну, конкретно

0: Это в моем доме отключилось сразу, и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
2: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
2: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно ездить по городу?
2: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
4: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни – до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
5: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов, обострение произойдет снова.
5: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
7: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность не снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
5: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
8: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
5: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
9: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались правительства, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
5: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
10: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Екатеринбург. 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
11: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40% до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию бизнес-фм обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
14: Только на Business FM.
17: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
18: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить, 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Но поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
17: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
19: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные, домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да, я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
17: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
16: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры? Продолжит Ольга Кашинская.
20: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
21: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
20: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
22: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
20: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
0: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
20: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом, что дальше? Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
2: Карьера на Бизнес FM.
23: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
24: История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата.
23: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
1: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
5: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина. Это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение. И почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
5: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
7: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
6: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
7: О санкциях.
6: Имени памяти Линдси Грэма.
7: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
6: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма. туда.
7: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
6: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
7: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение, давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
6: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
5: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
8: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска так называемая и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть как ни странно, даже ну это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
9: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
8: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
5: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
10: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в Бибоу-чартере, имею какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
5: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
23: Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
20: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
23: Арбитраж.
20: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
23: Бизнес и власть.
20: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки, Австралии. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
11: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения, но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
5: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше 105 долларов и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
12: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше 100 долларов за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше 100 долларов за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в 105 долларов. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
5: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты Рубина остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. Локомотив стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
14: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
13: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше. Больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате. И, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
17: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for all our fans.
18: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
13: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
16: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
23: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
19: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед Архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимости бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес FM». Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
2: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
0: Как появлялись города на Бизнес FM.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Указ подписал.

0: за удар по иранскому судну в Каспийском море. При этом погиб моряк. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи сообщил, что рассказал об этом главе евродипломатии Кае Каллас и российскому коллеге Сергею Лаврову. Он назвал Зеленского нахлебником и заявил, что Украина напала на торговое судно по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарищи эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета. На высоте 5,3 тысяч метров люди запросили о помощи. В региональном управлении МЧС уточнили, что оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
3: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
4: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Потом, слава богу, все быстро очень наладилось. И потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
3: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
5: Буквально, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор. Но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
6: Вода, электричество к вечеру 26 июня?
5: Сейчас есть.
6: Везде.
5: Конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. То есть часов 5-6 на это потребовалось.
3: А где-то света ждали намного дольше. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
7: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
6: Помимо